мировая экономика в топе, а Казань всегда в топе. Бим-радио. Первое в Казани.

Вещание осуществляет СМИ радиоканал БИМ Радио. Регистрационный номер СМИ ЭЛ номер FS77-787-20 от 30 июля 2020 года. Регистрирующий орган Федеральная служба по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций. Информационная продукция, распространяемая на радиоканале, предназначена для детей старше 12 лет.

Бим Радио. Первое в лучшем городе мира. В Казани.

0: осеннее, уютное, любимое. Бим-радио. Первое в Казани.
1: Космос — это синяки.

0: Вещание осуществляет СМИ радиоканал БИМ-Радио. Регистрационный номер СМИ ЭЛ номер FS77-787-20 от 30 июля 2020 года. Регистрирующий орган Федеральная служба по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций. Информационная продукция, распространяемая на радиоканале, предназначена для детей старше 12 лет.
1: БИМ!

еще только влезала с подругами весело под павильон. Сегодня в душе уже месиво, город и сердце опять замело. Накроет, но вспомнишь, болело и хуже, и ведь заживало. Но время отпустит, уже проходило, уже забывало.

0: Китайская народная мудрость гласит: человек не может быть счастливым всю жизнь. Эти китайцы никогда не были в Казани.
1: БИМ-радио. Первое в Казани.

Что такое счастье? Всех не переслушать. Счастье – быть в Казани. И хорошо покушать. БИМ-радио. Первое в Казани.

0: Вещание осуществляет СМИ радиоканал БИМ Радио. Регистрационный номер СМИ ЭЛ номер FS77-787-20 от 30 июля 2020 года. Регистрирующий орган Федеральная служба по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций. Информационная продукция, распространяемая на радиоканале, предназначена для детей старше 12 лет.
1: Отдыхай! С БИМ Радио!

0: 17 ноября 1804 года императором Александром I были подписаны утвердительная грамота и устав Казанского университета. Ровно 190 лет и один день спустя, 18 ноября 1994 года, из здания университета начало вещать БИМ-радио.
1: Совпадение? Не думаю.
0: БИМ-радио. Первое в Казани.

Вещание осуществляет СМИ радиоканал Бим-Радио. Регистрационный номер СМИ ЭЛ номер FS77-787-20 от 30 июля 2020 года. Регистрирующий орган Федеральная служба по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций. Информационная продукция, распространяемая на радиоканале, предназначена для детей старше 12 лет.

95% россиян живут в постоянном стрессе. Остальные 5% живут в Казани. БИМ-радио. Первое в Казани.

Телефон рекламной службы БИМ-радио. 2-930-800. БИМ-радио. Первое в Казани. БИМ-радио. БИМ-радио.

Телефон рекламной службы БИМ-радио 2-930-800. БИМ-радио. Первое в Казани. БИМ-радио. Первое в Казани.

0: если ты со мной.
1: БИМ-радио – это только начало. Сегодня БИМ-медиа – это мощная экосистема. Эфир, соцсети и события в городе. Мы помогаем вашему бизнесу находить своих клиентов. БИМ-медиа, охваты и высокое доверие к нашему контенту работают на ваш успех. Развивайте бизнес и привлекайте клиентов вместе с БИМ-медиа. 2-930-800.
2: Осеннее настроение на любимой волне.

мировая экономика в топе, а Казань всегда в топе. Бим-радио. Первое в Казани.

0: Реклама на Бим-радио.
1: Покупать квартиру сейчас или подождать? Узнайте прогноз топ-экспертов на строительной неделе БРИКС. Сравните 70 плюс жилых проектов и выберите лучший вариант. С 10 по 13 ноября. Казань-Экспо. Бесплатный билет на сайте неделябрикс.рф. Не является публичной офертой. Подробности и услуги участия на сайте неделябрикс.рф. ООО «МСН БРИКС». ОГРН 126-160-001-6820. Республика Татарстан. Казань. Улица Техническая, 10А. 16+.
2: Мне бы кухню побольше.
3: А мне место для работы.
4: А где моя комната?
5: Когда желаний больше, чем комнат, пора смотреть варианты. Ярмарка недвижимости от Flat. 24 и 25 октября. Казань-Молл. Третий этаж. Сравните квартиры, дома и участки. Приходите всей семьей.
6: 18+.
7: Устал сливать бюджеты на таргет без результата? Рекламируйся на BIM-радио. 2 930 800.

Стрим медиа сегодня больше, чем радио. Эфир, социальные сети и офлайн-проекты. Мы помогаем вашему бизнесу находить своих клиентов. BIM Media – ваша площадка для роста. Сделайте ваш бизнес заметным. 2-930-800.

0: Но обратите внимание, что еще никогда никто не видел меня рядом с Бэтменом в одно и то же время.
1: Это чудо! Чудо! Чудо!
2: О, да, детка! Это шоу! Шоу Шепелявых!
3: Спонсор программы «Шоу Шепелявых» на Бим-радио ООО «Амед Групп». Хотите наслаждаться уютом долгие годы? Обращайтесь в Амед Групп. Изготавливаем алюминиевые окна, двери, входные группы и витражи любой сложности в короткие сроки. Звоните 254-56-40.

0: Телефон рекламной службы БИМ-радио 2-930-800. БИМ-радио. Первое в Казани.
1: От любимых слушателей.
2: Я люблю Казань. Я люблю БИМ-радио.

0: без возрастных ограничений. В мире интересного.
1: Любопытно, что зрение кошки одновременно и лучше, и хуже человеческого. Лучше, потому что кошки гораздо лучше видят в темноте и имеют более широкий угол периферического зрения. Хуже, потому что они не различают цвета так, как люди. Например, трава кажется кошкам красной.
0: В мире столько всего интересного.
2: Спонсор программы «В мире интересного» ООО «Канавто-2».
3: 3 недели поиска, 167 просмотренных объявлений, 12 звонков, 5 осмотров. И все еще ни одного автомобиля, который хочется купить.
4: Может, пора изменить подход? В «Канавто» с пробегом более 2000 автомобилей. Проверенные, с прозрачной историей и гарантией 12 месяцев. Ждем вас в «Канавто» с пробегом. 230-30-30. Неофертно подробные условия предоставления гарантии на сайте «Канавто.ру» в разделе «Автомобили с пробегом». Предложение действительно до 31 октября 2026 года.
5: Yeah, so right. Let's go now.

0: Реклама на Бим-радио.
1: Было хорошо, стало еще лучше. АЗС «Иликом» на Хлебозаводской обновилась. Больше комфорта для вас. Все виды топлива и даже сотый и дизель. Заправляйся на АЗС «Иликом».
2: Сегодня идея, завтра в эфире. Реклама на Бим-радио. 2-930-800.
3: Осеннее, уютное, любимое. Бим-радио. Первое в Казани.

Медиа. Легкий путь к вашим клиентам. О вашем бизнесе будут говорить, потому что мы знаем, как это сделать. Ваша аудитория в эфире, в смартфонах, на мероприятиях города. BIM Media. Больше, чем радио. Мы соединяем бренды и людей. Выходи на новый уровень. Укрепляй доверие к своему бренду с BIM Media. 2-930-800.

0: возрастных ограничений.
1: Спонсор программы ООО «Кама-цемент». Качественный цемент по низким ценам.
2: Чтобы стройка шла по плану, надежно, быстро, по карману, цемент покупай в компании «Кама». Звони 278-78-78. Камацемент.ру.
3: Звездная пауза.
4: Здравствуйте, в студии Ксения Лайт и гороскоп на сегодня. Овны, приготовьтесь учиться новому, вам предстоит освежить подобный опыт. Тельцы, сегодняшний день будет требовать повышенного трудолюбия. Близнецы, удачно будут развиваться дела, связанные с борьбой за правду и справедливость. Раки, вам придется проявить максимум терпения по поводу несовершенства мира вокруг. Львы, звезды советуют искать позитивные эмоции в чем-то более реальном и доступном. Девы, старайтесь говорить одно, а делать другое, все равно никто не заметит. А вы только выиграете. Весы, возможно, вам предстоит заниматься скучной работой. Скорпионы, утихомирьте своих внутренних демонов. Не волнуйтесь, контролируйте эмоции. Стрельцы, вы будете строить грандиозные планы. Возможно, захотите совершить путешествие, устроить пышный банкет. Козероги, редкий день, когда вы будете абсолютно довольны тем, что имеете, не желая большего. Водолеи, сейчас самый важный день этой недели. Вы почувствуете удивительный прилив энергии. Рыбы, это время для международных сделок, гениальных открытий, погружения в бурную реку судьбы. Всем знакам зодиака желаем цветущего настроения.
3: Звездная.

0: себя убил. В Казани 8 утра. Всем доброе утро.
1: Уикенд на Бим-радио. Сегодня с нами Вячеслав Бутусов. Уикенд. Отдыхай с Бим-радио. Без возраста.

Я вам так скажу, просыпаться под психоделический рок — это, ну, еще то удовольствие. Надеюсь, вам зашло. В начале этого часа, как и в начале каждого сегодня, в уикенде, это Вячеслав Бутусов, в этот раз кованный одной цепью. Всем здравствуйте, друзья мои. Надо еще раз подчеркнуть, я думаю, вы согласитесь с тем, что шикарная, шикарнейшая осень нам выдалась по погоде. Сентябрь, какой классный октябрь, посмотрите. Давайте так до декабря, а? Заказываю. Да. Сегодня 11 октября. Сегодня у нас в городе опять бегут полумарафонцы. Поэтому есть перекрытие. Точно уже перекрыта Ленинская дамба. Вот так вот, подъезжая к ней, столкнулся с этим. Пришлось объезжать через Адмиралтейскую слободу. Так что давайте, друзья мои, имейте в виду, что в Ленинскую дамбу туда пока не надо. Так, вы уже пишете: всем доброе утро. У нас перекличка традиционная. Кто первый проснулся? Первый у нас проснулся. Семья Озерка у нас проснулась первая. Я так и думал. А мне кажется, она отложенное делает с вечера. Сама еще дрыхнет, небось, Эля. Есть подтверждение того, что вы не спите сейчас, Эля? Плюс 792-72-42-102-8. Песенка с меня. Вам всем доброе утро. У микрофона Сергей Белов. Поехали.

0: Реклама на Бим-радио.
1: Мне бы кухню побольше.
2: А мне место для работы.
3: А где моя комната?
4: Когда желаний больше, чем комнат, пора смотреть варианты. Ярмарка недвижимости от Flat. 24 и 25 октября. Казань Молл. Третий этаж. Сравните квартиры, дома и участки. Приходите всей семьей. 18+.
0: Реклама на радио хорошо. Реклама на Бим радио еще лучше. 2-930-800.
5: Осенние дни становятся ярче с Бим радио.

Сегодня у нас 11 октября на календаре. Да, 11, все верно. Доброе утро всем. Сегодня ожидается облачная погода, по заверениям синоптиков. Ну, по факту сейчас все ясно, солнечно. Воздух прогреется до плюс 14 градусов. Нормально так для 11 октября. Сегодня отмечается, между прочим, знаете, какой день? Международный день девочек. Поздравляю вас, дорогие наши девочки. Девчата, девчонки, девчушечки. Поэтому эта программа утренняя, первый час моего эфира, будет посвящена вам, вашим музыкальным заявкам. Да, что у нас имеется на данный момент? Вот Альбина пишет. Доброе утро, Альбина. Что мы едем из Кощакова на работу. Можно, пожалуйста, поставить Беовульф Годзилла? Я так подумал, действительно, давненько мы не слушали Беовульф.

По горячим следам вчерашнего события. У нас вчера в Максимилинце была вечеринка от Бим-радио под названием «Рок из 90-х». Вы тоже делитесь информацией. Так, мне кажется, я не спала после вечеринки. Болтушкам привет, рада была познакомиться. Это отель «Доброе солнечное утро», Сережа. И вам здравствуйте, Элечка. Так, доброе утро. Вчера было жарко. Жарко было вчера. Болталки, привет огромнейший. Это уже семья. Димка прислал. Отлично. Евгений, здорово тебе тоже. Новосавиновский, как всегда, работаем с 5

8 часов 15 минут. Вы слушаете Бим. Здесь у микрофона Сергей Белов. Всем доброго утра. Рок из 90-х. Я так понимаю, у вас вчера прошел, зашел. Это супер. Делитесь пруфами, видео, фото. Плюс 7-9-2-7-2-42-102-8. Напоминаю, что сегодня у нас Международный день девочек. Да, вот я еще не копался. Возможно, еще есть другие события. Конечно же, буду поздравлять в ближайшее время. Ну а пока хотелось бы напомнить, что первый час под ваши девчачьи заказы. Прям отдаю. К ногам бросаю. Если что-то желаете послушать, девчонки классные, то пишите мне, Сергея Белова.

тебе шепчут, ты там ласкают, чужие нюни тебя ласкают, чужие нюни тебе шепчут о том, что ты одна такая. Примерно об этом коллектив The Main только что с песней «Лица». 8 часов 21 минута. Действительно, сегодня Международный день девочек. Открыл информацию. Праздник учредила Генеральная Ассамблея ООН в декабре 2011 года. Вы представляете? Также сегодня Всемирный день мигрирующих птиц. Пусть будет так. Всемирный день против боли. Это, знаете, какой день? Это чтобы у вас был доступ к средствам обезболивающим. Там. Чтоб боли не было. Не будет сегодня боли. Нормальненько. Так, друзья мои, сегодня у нас опять все бегут. Куда-то бегут, бегут, бегут, бегут, бегут. Я хочу пожелать всем тем, кто бежит, конечно же, чтобы молочка вас как можно... Я про кислоту, конечно же. Молочная кислота как можно дольше ваши мышцы не посещала, чтобы у вас хватило силы, терпения добежать этот полумарафон. Знаю, многие из знакомых готовились. 21 километр, друзья мои, это не шутка. Пусть будет так, как вы задумали.

0: Вот будет времечко, обязательно загляну и посмотрю, как Алена Апина сейчас поживает, да? Какую-нибудь песенку бы сейчас как вот выпустила бы, да, с кем-нибудь. Как было бы здорово. Так, ваше сообщение на наш номер +7 972 72 102 8. Пишите, пожалуйста, в Максе. Иногда долетает в телеге, в общем, старайтесь. Юрьевна пишет. Доброе утро, Сережа. Здорово, Юрьевна. Продуктивного и позитивного денечка. Тебе тоже огромное спасибо. Так, Эдуард. Всем, кто был в Максимилинсе и группе Бим-Болталка, большой привет. И вам доброе утро. Всем-всем-всем. Эдуард, здравствуйте. Здравствуйте. Так, Дим все закидывает фотографии события, которые был вчера. Рок из 90-х. Отлично, отлично. Супер. Мне нравится, да, то, что вы прислали, мне нравится. Так, и теперь к сообщению, которое было получено раньше. У нас Серега написал, он, между прочим, с полей пишет. Человек на посевной, знаете ли, да. Вы там сейчас под одеяльцем нежитесь, пяточки свои тянете в теплом помещении. А Серега вон уже мотора перебирает для того, чтобы рожь колосистую убрать. Или уже убрана она? Наверное, уже убрана, да? Доброе утро, шести, говорит, на ногах, день год кормит. Алексеевская, тезка, песенку охота. Если можно, что-нибудь из руки вверх на 18 мне уже. Давайте так, для всех тех, кто сейчас в полях, да, для вас руки вверх. Но вот только за выбором тут дело встало. Либо поставить последний поцелуй, но это прям размажет утро наше драйвовое, да? Потому что песенка такая, сопливая, смазливая. Но всем нравится, и мальчикам, и девочкам, я знаю. Или 18 мне уже. Я вот сейчас красиво иду на рекламный блок, а у вас будет возможность проголосовать. Либо последний поцелуй, либо 18 мне уже. Пишите +7 972 72 102 8. Но точно это послание будет для тех, кто сейчас на полях, так сказать. Вот, молодцы ребята. И вам доброе утро.
1: Реклама на Бим-радио.
2: Если к валюте доверия нету, иди покупать золотую монету.
3: Золотой монетный дом. Продажа и выкуп золотых и серебряных монет. Гарантия подлинности. Лицензированная деятельность. Подробности по адресу Ершова 1А, ГТРК Корстон, офис 440.
4: 11 октября. Стадион Ак-Барс-Арена. Семейный матч. Рубин. Динамо Москва. Концерт перед матчем. Анна Немченко. Начало программы в 18.00. Билеты на официальном сайте клуба. ООО «Футбольный клуб Рубин». ОГРН 118-169-00-13-120. Казань, Копылова 2. 0+.
5: Спонсор спецпроекта «Поймай ритм» с «Волга» в «Канавто» ООО «Канавто-3».
6: «Волга К-50». Флагманский кроссовер с полным приводом для уверенных поездок в любую погоду. В «Канавто» выгода до 650 тысяч рублей и зимняя резина в подарок. Тест-драйв «Волга К-50». Сибирский тракт 52 и Оренбургский тракт 209В. Подробнее 8-843-230-30-30. Предложение действует с 1 по 31 октября 2026 года. Выгода по программе «Трейдинг» и «Волга Финанс». АО «Альфа-Банк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Количество подарков ограничено. И оферта.
4: 15 октября, 18.30. Стадион Ак-Барс-Арена. Фонбет Кубок России по футболу. Рубин Оренбург. Для посещения матча требуется карта болельщика. Билеты на официальном сайте клуба. Приходи на футбол. Поддержи команду.
7: ООО «Футбольный клуб Рубин». ОГРН 118-169-00-13-120. Казань, Копылова 2. 0+.
8: Сегодня идея. Завтра в эфире. Реклама на Бим-радио. 2-930-800.
9: Китайская народная мудрость гласит: человек не может быть счастливым всю жизнь. Эти китайцы никогда не были в Казани. Бим-радио. Первое в Казани.

раньше жил так в веке 18-19, то его вызвали композитор Питонг. Мы же его называем диджей Питонг. Да, здесь не один с целым оркестром, и это звучит очень круто. Здесь в эфире Бим Радио. Всем доброго утра. 8 часов 37 минут. Сегодня вообще по Татарстану обещают до плюс 17, в Казани до плюс 14. Этим утром в Казани стартовал полумарафон, но я так думаю, что вы уже почувствовали. В нем принимает участие 1000 бегунов. Вообще событие классное. Принял бы участие, но надо тренироваться. А начали ребята, я так понимаю, у нас с этого, да, с моста Миллениум. Круто!

БИМ-радио – это только начало. Сегодня БИМ-медиа – это мощная экосистема. Эфир, соцсети и события в городе. Мы помогаем вашему бизнесу находить своих клиентов. БИМ-медиа – охваты и высокое доверие к нашему контенту работают на ваш успех. Развивайте бизнес и привлекайте клиентов вместе с БИМ-медиа. 2 930 800.

Ну, друзья мои, да, чтобы встрепенулись. Между прочим, очень интересно было узнать, что в некоторых районах РТ у нас сегодня было видно, знаете что? Северное сияние. Кадры редкого для региона явления уже делятся, этими кадрами уже делятся в соцсетях. Можете посмотреть по любопытству. Но две фотографии я точно вижу. На одном вроде как бы есть сомнения, но тут сомнений никаких нет. А вот откуда, с каких регионов, с каких частей Республики Татарстан, вот любопытно. Если вы видели, нас слушает многие, многие нас слушают в Татарстане, поэтому если таковые есть с подтверждением, да, с пруфами, то, пожалуйста, будьте добры к нам на Telegram плюс 792-72-42-8. Продолжим роковую минутку здесь на Бим-радио. У нас, между прочим, есть классный коллектив, называется он Offsprings. Недавно выпустил новую композицию, но мы по-старенько сейчас зайдем, по-старенько. Вот, с такими гитарными рифами встрепенем те, кто любит роковые вещи в эфире Бим-радио.

0: Надеюсь, вы вчера тусили под такую музыку, а? The Offspring в эфире Пивралио. Кстати, дочь на каникулах, не удивляйтесь, потому что она по новой вот этой каникульной системе после триместра неделю отдыхает. Разница с другими детьми где-то тоже в неделю. Вот сейчас дети пойдут ваши на каникулы, а моя дочь с каникул выйдет, собственно. Не знаю еще плюсов-минусов, не анализировал, но точно для нее хочу следующую песню поставить в нашем эфире.
1: Телефон рекламной службы БИМ-радио. 2-930-800. БИМ-радио. Первое в Казани.
2: Что такое счастье? Всех не переслушать. Счастье – быть в Казани. И хорошо покушать. БИМ-радио. Первое в Казани.
0: Ну, честно говоря, думаю, что она еще спит. Спит еще, наверное, девчонка, да. Они на каникулах до двух, до трех не спят, а

0: Путин поздравил российских аграриев с профессиональным праздником. Президент выразил особые слова благодарности труженикам села за их труд. И мы присоединяемся.
1: Осень на любимой волне.
2: Слушайте, но это не для аграриев, нет, для этих мужчин, которые в поле сейчас снопы пополам. Это Света, для девочек, конечно же. Напомню, что сегодня международный девочкин день, да, отмечается уж с подачи Генеральной Ассамблеи ООН. Я смотрю, тут по фотографии многие мужчины завтраки уже приготовили для своих очаровательных девчонок. Если вы не знаете, чем порадовать, то вот, пожалуйста, можно порадовать завтраком, если спит еще ваша красавица. Ну, а эта песня грустненькая. Просто так посентиментальить.

0: огромное количество посланий, сообщений у нас со всех сторон о том, что у кого-то Яша жив, у кого-то Яша сдох. Ну, тут Яша, это, конечно же, экосистема Яндекса. У меня вот лично не работает маркет. Да, не могу посмотреть некоторые функции, не работает в полном объеме музыка. Хороший проигрыш. Не отказал себе в удовольствии вместе с вами его послушать. Так вот, в силу чего это, не могу понять. Ни таких новостей у меня, ни таких данных. Ну, вы как, что там, держите руку на пульсе, мне скажете. Плюс 7-9-2-7-2-42-102-8, когда заработает все. А то я только хотел прогнать спич о том, что, наверное, самый дрыхнущий, самый спящий район, это где сейчас меньше всего заявок такси. Но там, где меньше коэффициентов, соответственно, для вас, для таксистов. А я так понимаю, вы посмотреть не можете. У вас тут с приложением, да. Да. Ну, понятно. Так. Доброе утро, Сергей. Подскажи, пожалуйста, до скольки будут перекрытия в городе? Пишут до 11.45. Ну, считайте, до 12. Да, сейчас уйдем на гороскоп, потом немножечко покайфуем вот с Яной. Помните песню Яны? Один голд на корни за окном. Гороскоп
1: на Бим-радио. Без возрастных ограничений.
2: Спонсор программы ООО «Кама-цемент». Качественный цемент по низким ценам.
3: Чтобы стройка шла по плану, надежно, быстро, по карману, цемент покупай в компании «Кама». Звони 278-78-78. Камацемент.ру.
4: Здравствуйте, в студии Ксения Лайт и гороскоп на сегодня. Овны, приготовьтесь учиться новому, вам предстоит освежить подобный опыт. Тельцы, сегодняшний день будет требовать повышенного трудолюбия. Близнецы, удачно будут развиваться дела, связанные с борьбой за правду и справедливость. Раки, вам придется проявить максимум терпения по поводу несовершенства мира вокруг. Львы, звезды советуют искать позитивные эмоции в чем-то более реальном и доступном. Девы, старайтесь говорить одно, а делать другое, все равно никто не заметит. А вы только выиграете. Весы, возможно, вам предстоит заниматься скучной работой. Скорпионы, утихомирьте своих внутренних демонов. Не волнуйтесь, контролируйте эмоции. Стрельцы, вы будете строить грандиозные планы. Возможно, захотите совершить путешествие, устроить пышный банкет. Козероги, редкий день, когда вы будете абсолютно довольны тем, что имеете, не желая большего. Водолеи, сейчас самый важный день этой недели. Вы почувствуете удивительный прилив энергии. Рыбы, это время для международных сделок, гениальных открытий, погружения в бурную реку судьбы. Всем знакам зодиака желаем цветущего настроения.

0: Weekend на Бим-радио. Сегодня с нами Вячеслав Бутусов. Weekend. Отдыхай с Бим-радио.
1: Без возрастных

Девушка по городу шагает босиком. Девушке дорогу уступает светофор. Сверху улыбается воздушный постовой. Девушка в ответ ему кивает головой. А где-нибудь за городом идет весенний лед. Девушке навстречу расступается народ. Девушка по Пушкинской.

Дядя Слава, дядя Слава, мы еще могем. Девушка по городу, и в городе девушки по городу, а? Вот пишет нам Бабай. Бабай, здорово, всем доброе утро, кстати. Таксистов, которые сейчас страдают без работающего приложения, он дописывает: я уже много клиентов по городу видел, которые такси ловят рукой вдоль дороги. По старой памяти вспомнил Горки квартал, 150-чик, да, если от XL где-нибудь до рынка, который на проспекте Победы, которого уже по факту нет. Что еще здесь? Около полутора часов продолжается масштабный сбой в работе приложения Яндекса. Но я вам так скажу, с 5:30 я это испытываю. Я вижу, что до 9 часов по-прежнему ситуация почти неисправима. А мы тем временем продолжаем, как и было заявлено мной. Пацан сказал, пацан сделал. Ждали, трепетали, волновались, письма писали, стояли возле дверей, просили, настойчиво скреблись и говорили: поставьте уже, наконец, в эфире Яну с песней «Одинокий голубь». А вообще, вчера начал смотреть сериал российский, там как раз заглавная тема оттуда.

0: мы сейчас любой таксист на вес золота, потому что даже мне пишут, нужна машина срочно. Так приезжайте, вон стоит она припаркована, если кому надо, если у кого права есть. Так, враг государства, здорово. Серега, погода отлично, пешком гуляем, сажаем лук, слушаем бим, творим бим добро. Привет тоже, да. Лук-лучок. Ох, поставлю сейчас скоро, да. Утро доброе, делаю второй заказ, вроде норма, только деньги по безналу не приходят, да. Многие об этом говорят. С Яндекс у нас сегодня проблемки, а? Чувствуете? Как мы зависим уже от этой экосистемы? Все, такси вызвать нельзя, выходим по старой доброй памяти, по ребрику, поднимаем ручку, учу, подъезжает водитель, улыбаетесь. Но вам сначала дверь никто не открывает, открывает окошечко, спрашивает, что куда? Могут и погрубее, а вы говорите стоимость. Могут даже ничего не говоря, просто поднять окошечко, уехать дальше. Значит, не тот тариф, не та стоимость. Называем в следующий раз подороже и выезжаем опять-таки, пока не заработает
1: Яндекс. Реклама на Бим-радио.
2: 11 октября. Стадион «Ак-Барс-Арена». Семейный матч. «Рубин», «Динамо Москва». Концерт перед матчем. Анна Немченко. Начало программы в 18.00. Билеты на официальном сайте клуба.
3: ООО «Футбольный клуб «Рубин». ОГРН 118-169-00-13-120. Казань, Копылова 2. 0+.
4: На даче, на стройке, в домах горожан. Везде есть надежный цемент от «Улман». Не надо и ездить за ним мужику. Мы мигом доставим его по звонку. «Улман» 226-93-45. Крутовская 20.
2: 15 октября, 18.30. Стадион «Ак-Барс-Арена». Фонбет Кубок России по футболу. «Рубин» Оренбург. Для посещения матча требуется карта болельщика. Билеты на официальном сайте клуба.
3: Приходи на футбол.
2: Поддержи команду.
3: О, футбольный клуб «Рубин». ОГРН 118-169-00-13-120. Казань, Копылова 2. 0+.
5: Делать деньги без рекламы может только «Монетный двор». Всем остальным поможет реклама на Бим-радио.

для скучающих таксистов, у кого не работает приложение. Слушайте, не злорадствую, но и сделать ничего невозможно. Насколько я понимаю по новостям, была атака на дата-центры Яндекса, потому что эта система захватила ключевую составляющую нашей жизни. И понятно, почему целится туда. Да, понятно, опять-таки. Но не сдается наш гордый Яндекс. Говорят, что скоро все наладят, все заработает, все опять у вас там, вот это туда-сюда, кофе ваше, завтраки, такси, шмоточки, что еще, музыка новая, кстати, о музыке. У нас же сегодня бегут, друзья мои, да, бегут товарищи, полумарафон к 12 часам, между прочим, закончат, и как раз по этому поводу что-то такое соответствующее хотелось поставить, но это будет, конечно же, не Араш, раньше времени опять-таки выходит. Все пытаемся его как-то сдержать. Доброе утро, Кирюх пишет. Здорово, спасибо за рекламу игр. Думаю, сегодня 1-1 сыграют. Это он про Рубин, тем более вечером должен работать Ленар. Должен вроде работать Сиразов Ленар, главный фанат Рубина. Я с Сиразовым вообще работаю везде. С Ленаром здесь на радио, в Кремле с его супругой. Прикольные ребята, кстати. Очень позитивные.

0: пытаются ребята, работяги, все это дело наладить, чтобы заработало у вас, друзья мои, здесь, в Казани и по всей России. Давайте как-то им пожелаем удачи. Поверьте, им сейчас там вообще нелегко. Не сдается наш гордый Яндекс, я прям за него очень переживаю. У нас, кстати, рубрика «Первый тост». Вы можете совсем скоро поздравить вашего близкого, любимого человека с чем? С днем рождения. Пишите, пожалуйста, в МАКС, буду поздравлять.
1: Эта программа предназначена для слушателей старше 12 лет.
2: Однажды я не вовремя зашел в спальню родителей и увидел, как они клеили обои. Пришлось им помогать.
3: Ветя! Соус-сериалы!
1: Давай! Я
4: тащусь! Спонсор программы «Шоу Шепелявых» на Бим-радио ООО «Амед Групп». Хотите наслаждаться уютом долгие годы? Обращайтесь в «Амед Групп». Изготавливаем алюминиевые окна, двери, входные группы и витражи любой сложности в короткие сроки. Звоните 254-56-40.
5: Программа для именинников «Первый тост».
0: Ну вот если поздравить вашего близкого человека, у кого сегодня день рождения 11 октября, то, пожалуйста, пишите прямо сейчас, пока вот в этом выходе с удовольствием поздравлю. Плюс 792-72-42-8. Ну а если вы целенаправленно к определенному времени, то зайдите на сайт bimradio.ru, там есть соответствующие опции. Поздравить, да. Первый тост заказывайте, по будням вам дадут обратную связь. Либо звоните по будням также по номеру 2-930-800 Бимрадио. Сообщение от Руслана пришло, говорит, гори, говорит, оно все в аду. Нет, давайте не будем дотла сжигать это предложение. Не будем. Так, эмоции отставить, парни. Вот прекрасное время, кстати, провести со своими близкими. Время, кстати, провести. Либо послушать Бимрадио, да. Вам, страждущим, могу что-нибудь приятное поставить. Чего вы хотите-то для того, чтобы народ ваш токсичный не роптал? Пишите плюс 792-72-42-8. А я тем временем продолжу поздравлять. У нас есть группа ВКонтакте, группа Бимрадио. Здесь есть подписчики, которые сегодня, 11 октября, празднуют свой день рождения. Это Гриша Яковлев. Да, Гриша Яковлев, поздравляем тебе. Поздравления. Ильсия Семикозова, Радик Гарифуллин, Нинуля Никонорова, Альбина Василенко, Эдуард Ганеев, Данил Уланович, аж из Иркутска. Что ты тут родный в Казани ты делаешь? Ну, видимо, как-то... у нас, кстати, очень многие, кто слушает Иркутский. Это по приложению, возможно. Вадим... Иркутску привет, на всякий случай. Вадим Уланов, Роман Стреляев, Всеволод Павленко, Гульнарочка Сафина, Влада Суфиянова, Алин Кинс, а также Анастасия Быкиева, Валерия Фурман, Антон Никулин, Наиля Мударисова, Серега Гущин, Галина Ялина, Гульнар Идиатулина, Роза Киричук, смотрите, сколько вас нарожали в этот день, Динар Хафизов, Николай Анпилов и многие-многие прекрасные люди, подписчики нашей группы ВКонтакте, Бимрадио. Так, что еще интересненького? Те, кто родился в этот день, друзья мои, те, кто родился в этот день, люди известные, богатые, знаменитые, супруга президента США Франклина Рузвельта, Элеонора Рузвельт родилась в этот день. Примечательная женщина, кстати, читал ее биографию, очень восхищаюсь. Также в этот день родился президент Парагвая Никанор Дуарте Фрутос. Никанор. Какое-то древнеславянское имя у паренька. В 1965 году родился руководитель исполкома Казани Рустем Гафаров. Поздравим. Гендиректора межрегионального клинико-диагностического центра Рустема Хайрулина, исполняющего обязанности ректора КГМУ, главный внештатный специалист по терапии Министерства здравоохранения Татарстана Диана Абдулганиева. С праздником вас, Дианочка. Главный режиссер казанского ТЮЗа Родион Букаев. С праздником, дорогой. Директор Таткульт Ресурс-центра Алсу Мифтахова и вас, Алсу, с днем рождения. Глава Бугульминского района Татарстана, мэр Бугульмы Дамир Фатахов, особенный пламенный привет. Российская актриса Полина Чернышова исполнила роль Аксиньи в сериале «Тихий дон» 2015 года. Ей тоже, Полиночке, красавице, огромный привет и поздравления с днем рождения.

0: везде, там рядом, да? Ну, вы понимаете, без лишней рекламы здесь. Просто для подспорья, просто для того, чтобы люди могли добраться по своим делам.
1: Отдыхай! С Бим Радио! Реклама на Бим Радио.
2: Тук-тук-тук. В Дом Лента цены ниже плинтуса. Только до 15 октября. Скидка 30% на все межкомнатные двери. Пусть ремонт будет в радость. Не забудьте заказать замер, доставку и установку дверей. Подробности в гипермаркетах Дом Лента.
3: Прогноз на сегодня. На Иликом ясно. Евро 5 и Евро 6 всегда в наличии. Заправляем полный бак и канистры. Иликом. Качественное и выгодное топливо без ограничений.
4: Реклама на БИМ-радио. Это просто и выгодно. Узнай, насколько просто. 2-930-800.
5: Мое любимое радио – это БИМ-радио.
4: Признание наших любимых слушателей.

0: без возрастных ограничений. В мире интересного.
1: Сотрудник Marvel Марк Грюнвальд, автор и продюсер многих серий комиксов, завещал смешать свой прах после кремации с чернилами и напечатать еще комиксов. В 1996 году последняя воля была исполнена. Необычные чернила использовали для переиздания серии «Верховный эскадрон».
0: В мире столько всего интересного.
2: Спонсор программы «В мире интересного» ООО «Канавто-2».
3: 3 недели поиска, 167 просмотренных объявлений, 12 звонков, 5 осмотров. И все еще ни одного автомобиля, который хочется купить.
4: Может, пора изменить подход? В «Канавто» с пробегом более 2000 автомобилей. Проверенные, с прозрачной историей и гарантией 12 месяцев. Ждем вас в «Канавто» с пробегом. 230-30-30. Неофертно подробные условия предоставления гарантии на сайте «Канавто.ру» в разделе «Автомобили с пробегом». Предложение действительно до 31 октября 2026 года.
5: Рубрика «План Кабан». Куда пойти и как здорово провести выходные. «План Кабан» на Бим-радио.
6: Слушайте, большое спасибо за ваши сообщения с фотографиями о том, что вы были свидетелями северного сияния. Ну, частичку его там, можно было лицезреть. Из каких-то там районов, но я предполагаю, что северных, конечно же. Чем севернее, тем яснее это было видно. Вот Миха прислал: вчера вечером можно было увидеть северное сияние. А я как в том анекдоте. А я не видел. Так, ну и вы присылайте. Плюс 792-72-42-128. Тем временем расскажу, что можно сделать. Куда пойти сегодня в Казани. Как провести время. Ну, например, начнем мы с выставки у нас. Да, выставка собак всех пород. Это вот, знаете, даже если у вас нет собаки, можно просто с детьми походить, поумиляться. 11 октября с 9 до 18 на Казанском ипподроме пройдет выставка собак. Вот, вас ждет увлекательная встреча с четвероногими друзьями. Вы сможете в полной мере оценить их красоту и грацию. Приходите, почискать. Ну, если вам, конечно, дадут потискать. Так, тем временем 3 дня татарской литературы, музыки и искусства. И все на татарском языке. Вход свободный. Есть фестиваль на татарском языке. Проходит он сегодня, завершающий день, в Национальной библиотеке РТ. Литературный маркет и буккроссинг. Буккроссинг — это тема интересная. Там всегда можно найти классные книжки со скидкой. Выставки, детские мастер-классы, лекции, иммерсивный спектакль по следам Тукая, премьеры документальных фильмов, запись подкаста, дискуссии. Завершится все сегодня этот фестиваль гала-концертом. Гала-концерт будет. Ой, друзья мои, приходите. Если нечем заняться, то... Да, если есть чем заняться, конечно же. Че болтаю утром? Че несу? Как муравей? Так, мини-маркет Open Space Market. Серебро и ароматы. А я вот прикупился уже серебром. Как жалко, знал бы. Все это в Адонисе у нас с 11 до 20.00. Посуда винтажные, серебра, одежды и аксессуары, парфюмерия, свечи, косметика, украшения, плюс музыка, фотозона и творческий мастер-класс. Все сегодня тоже в завершающем дне. Open Space Market, серебро и аромат. Приходите, это у нас локация Адонис. Ну, бывшая швейная фабрика, соответственно. Профсоюзная. Профсоюзную, кстати, тоже решили тут немного переиначить.

0: Прогноз погоды на БИМ-радио.
1: Спонсор программы – офтальмологическая клиника «Омикрон». ООО «Глаз Клиник».
2: Он просыпался каждое утро. И каждое утро искал очки. 7 лет. Каждый день одно и то же. Но в один из дней он узнал о клинике «Омикрон». Лазерная коррекция зрения от 12 500 рублей за оба глаза. Больше он очки не искал. Никогда. «Омикрон». Улица Зинина, дом 1.
3: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Назван лучший ресторан в Казани по версии «Where to Eat». Не скажу, какой. Реклама. Но вы можете посмотреть. Так, прогноз погоды по Республике Татарстан. Здравствуйте, Республика Татарстан. Сегодня у нас переменная облачность. Ночью местами небольшой дождь, днем без существенных осадков. Ветер юго-западный до 11 метров в секунду. Местами порывами до 14, соответственно. Минимальная температура воздуха сегодня плюс 3, плюс 8. Это ночью. Максимальная температура воздуха днем до плюс 17. До плюс 17 мы можем наблюдать такую температуру в течение дня. Елабуга, Мензелинск, набережные Челны. В Альметьевске, в Бугульме, Лениногорске тоже до плюс 17. К ночи есть вероятность дождя. Сейчас ясная солнечная погода, как и у нас в Казани. Пожалуйста, до плюс 16 днем. В данный момент плюс 11. Облачно с прояснениями. Не вижу ни одного облака. Но осадков якобы у нас в Казани не ожидается. Максимальная температура воздуха к 15.00. До 15 и прогреется. Давление в норме 754 миллиметра ртутного столба. А вот погоду по-прежнему у нас не отпускает. Магнитное поле по-прежнему отпускает. Слабая буря. Это все сегодня, 11 октября.
5: Не бывает плохой погоды. Бывает плохое настроение. Но БИМ все исправит.
4: Нина Терентьева, Ума Турман. Новая песня от Разыни. В 9 часов 36 минут.

0: Лаврентьева и Ума Турман «Отражение» здесь на Бима Радио. Дальше еще одна клевая песня. У нас вообще отличные новости. Уже совсем скоро, в ноябре, мы будем отмечать очередной день рождения Бим Радио. 20 ноября это состоится. Я хочу вам дать один маленький совет. Идите уже, если на сайте maximilians.ru есть соответствующая форма, то бронируйте столы, потому что как только все это официально войдет в рекламный раш, то, наверное, это за считанные минуты, дни будет скуплено. Так, ну и как всегда, праздник пройдет масштабно и в эфире, и на специальном мероприятии. В эфире у нас вот как раз новая песня от группы Бим Платинум и Ярослава, наша ведущая. Мой Бим.
1: 17 ноября 1804 года императором Александром I были подписаны утвердительная грамота и устав Казанского университета. Ровно 190 лет и один день спустя, 18 ноября 1994 года, из здания университета начало вещать БИМ-радио.
2: Совпадение? Не думаю.
1: БИМ-радио. Первое в Казани.

0: Это новая песня Эда Ширана. Сапфир называется, но... С индийскими напевами, да? Слушается классно. Вообще, Эд Ширан – это гениальный, рыжий, молодой человек, который иногда радует такими вещами. Очень часто, кстати, радует. И мы себя тоже... А между прочим, сегодня, я напомню, Международный день девочек. Так что порадуйте своих девчонок. Ну так вот, от Бим-радио, от меня, от Сергея Белова.
1: Реклама тоже на Бим-радио.
2: Автору «Хорошие машины» продаются здесь. Хорошие до миллиона, хорошие до двух, хорошие кроссоверы, хорошие седаны. Хорошие машины продаются на Автору.
3: Автору – площадка с объявлениями о продаже автомобилей. Автору не является участником сделки. Цены указаны в рублях. Подробнее на авто.ру. 0+.
4: 15 октября, 18:30. Стадион «Акбарс-Арена». Фонбет Кубок России по футболу. Рубин Оренбург. Для посещения матча требуется карта болельщика. Билеты на официальном сайте клуба.
5: Приходи на футбол.
4: Поддержи команду.
6: О, футбольный клуб «Рубин». УКРН 118-169-0. 013-120, Казань, Котлова 2, 0+.
1: Реклама на Бим-радио. Это просто и выгодно. Узнай, насколько просто. 2-930-800.

любит делать. Я про то, что звонит и говорит: слушай, купи, говорит, своей дочери от меня мороженое. Я говорю: конечно, куплю. Самое дорогое, он говорит, самое дорогое. А лучше всего купи торт мороженое. Что, собственно, я и сделал. Спасибо, Махмуд, ты очень щедрый.

Стрим-медиа сегодня больше, чем радио. Эфир, социальные сети и офлайн-проекты. Мы помогаем вашему бизнесу находить своих клиентов. BIM-медиа. Ваша площадка для роста. Сделайте ваш бизнес заметным. 2 930 800.

0: Hot Chili Peppers, это Can't Stop у нас на Beam Radio. Не останавливайтесь, нет. Даже самая красивая женщина, даже самая привлекательная женщина в мире может быть на данный момент одинокой. Если вы такую красивую красотку видите рядом с собой, ну, не знаете ее, разумеется, то подходите, втопите, познакомьтесь в конце концов. А! Берите пример с меня. Да, практикуем, да, да. Берите пример с Дамира. Вот, кстати, увидел сообщение. Дамир, здорово, привет. Он вообще всех моих девчонок в багажнике своего автомобиля перевозил. В одно время было такое. Так, жгем дальше. Краски, я люблю тебя, Сергей. Не могу отказать вам в этом удовольствии, раз требуете. Народ, если требует, знаете ли. Надо прислушиваться. Тем более здесь на Бимрадио очень все демократично. Плюс 7-9-2-7-2-42-8. У нас люди по-прежнему бегут там на улицах. Очень переживаю за них. Если там что-то, кто-то, как-то поддержите, пожалуйста.
1: Без возрастных ограничений.
2: Спонсор программы ООО «Кама-цемент». Качественный цемент по низким ценам.
3: Чтобы стройка шла по плану, надежно, быстро, по карману, цемент покупай в компании «Кама». Звони 278-78-78. Камацемент.ру.
4: Звездная пауза.
5: Здравствуйте, в студии Ксения Лайт и гороскоп на сегодня. Овны, приготовьтесь учиться новому, вам предстоит освежить подобный опыт. Тельцы, сегодняшний день будет требовать повышенного трудолюбия. Близнецы, удачно будут развиваться дела, связанные с борьбой за правду и справедливость. Раки, вам придется проявить максимум терпения по поводу несовершенства мира вокруг. Львы, звезды советуют искать позитивные эмоции в чем-то более реальном и доступном. Девы, старайтесь говорить одно, а делать другое. Все равно никто не заметит. А вы только выиграете. Весы, возможно, вам предстоит заниматься скучной работой. Скорпионы, утихомирьте своих внутренних демонов. Не волнуйтесь, контролируйте эмоции. Стрельцы, вы будете строить грандиозные планы. Возможно, захотите совершить путешествие, устроить пышный банкет. Козероги, редкий день, когда вы будете абсолютно довольны тем, что имеете, не желая большего. Водолеи, сейчас самый важный день этой недели. Вы почувствуете удивительный прилив энергии. Рыбы, это время для международных сделок, гениальных открытий, погружения в бурную реку судьбы. Всем знакам зодиака желаем цветущего настроения.

0: мои любимые слова.
1: Нет любви моей сильнее, все, что хочешь. Я люблю тебя, Сергей.
0: Такое завершение этого часа для Серег. Special for you, господа хорошие. Мне, кстати, тут фотосессию хотят подарить. Вот думаю, в каком образе предстать перед фотографом. Посоветуйте. Я-то, в принципе, в голове имею мысли, да, но ваше мнение тоже бы хотелось узнать. Да. Чулпан пишет: «Доброе утро, Сергей. Приятно слышать ваш голос в свой день рождения. Весы слушают весов. Сегодня 11 октября у нас, да. У меня через 3 денька у меня день рождения. Доброе. Вы чуть раньше, Чулпан, меня опередили. Вам большое доброе утро. Ну и в Казани 10 часов 1 минута. Едем дальше.
2: Уикенд на Бим-радио. Сегодня с нами Вячеслав Бутусов. Уикенд. Отдыхай с Бим-радио.
3: Без возрастных ограничений.

Вот это особенно прям в самом начале часа что-то развернулось во мне. Вячеслав Бутусов, команда «Наутилус Помпилиус», прогулки по воде. Как сказал однажды очень умный мужик, «Дайте мне точку опоры, и я подниму землю», он сказал. Слава Архимеду, у меня есть точка опоры каждое утро по воскресеньям с 8 до 12, чтобы поднимать Казань. Здорово! Всем привет! Всем доброго утречка! Сейчас нулевые будем активненько вспоминать с вами наши диско-хиты. Помните «Скутер», «Shake Z», как мы на танцполе, а? Who's on the set?

0: Реклама на Бим-радио.
1: Покупайте только проверенные автомобили с пробегом в Транстехсервис. Автомобили с пробегом в ТТС – это бесплатная гарантия на 18 месяцев и более 2000 автомобилей в наличии. Подробности на сайте tts.ru или в отделах продаж Транстехсервис.
2: 11 октября. Стадион «Ак-Барс-Арена». Семейный матч. «Рубин», «Динамо Москва». Концерт перед матчем. Анна Немченко. Начало программы в 18.00. Билеты на официальном сайте клуба.
3: ООО «Футбольный клуб «Рубин». ОГРН 118-169-0013-120. Казань, Копылова 2-0+.
4: Не выношу кронштейны на стенах.
5: Зато наши стены выносят и кронштейны, и сноуборды для всей семьи.
6: Я научу детей подтягиваться. Все нормативы сдадут на отлично. Я выдержу это, и наши стены выдержат.
7: Гипсокартон «Кнауфлист» выдержит все. Проверено.
2: 15 октября, 18.30. Стадион «Ак-Барс-Арена». Фонбет Кубок России по футболу. «Рубин» Оренбург. Для посещения матча требуется карта болельщика. Билеты на официальном сайте клуба.
8: Приходи на футбол.
2: Поддержи команду.
3: ООО «Футбольный клуб «Рубин». ОГРН 118-169-0013-120. Казань, Копылова 2-0+.

0: Радио «Первое в Казани».
1: Эй,

0: накинуть уровень громкости Бим-радио. Это спелись, нюхались Джекон, Киллиана, была не была. Всем доброго утра, друзья. Здравствуйте.
1: Бим-радио.
0: Да.
1: Первое в Казани.
0: Все так. Все так. 20 ноября у нас день рождения в Максимилинсе точно. Вот вы спрашиваете, можно ли купить билеты. Пока еще нет, но я лично чекнул. Я думаю, что на этой, уже начавшейся с понедельника неделе, все будет возможно.

0: Шикарнейшая осень. Это будет лучшее время 2026 года. И так нам останется там сколько перезимовать? 3-4 месяца. И смотришь, уже конец февраля, март. Уже можно, опа, зимние удочки убирать, а летние и лодки готовить, а? Уже такое предвкушение. Еще далеко, но под ложечкой подсасывает. Так, сбои в Рунете. Самое время поддаться общей панике и задуматься, как мы вообще без этого будем жить, если вдруг чего, да кабы. Ну, это параллельная вселенная, потому что все же наладится, конечно же. Сбои в Рунете набирают обороты после атаки на Яндекс. Проблемы с доступом вышли за пределы сервиса самой компании. Там их много вообще, прям круговерти переживают, бегают, суетятся.
1: Эта программа предназначена для слушателей старше 12 лет.
2: Девушка говорит парню: мне важно, чтобы мужчина, который будет рядом со мной, был умнее меня.
3: Ну, я свободно говорю на шести языках.

0: Спонсор программы «Шоу Шепелявых» на Бим-радио ООО «Амед Групп». Хотите наслаждаться уютом долгие годы? Обращайтесь в «Амед Групп». Изготавливаем алюминиевые окна, двери, входные группы и витражи любой сложности в короткие сроки. Звоните 254-56-40.
1: 95% россиян живут в постоянном стрессе. Остальные 5% живут в Казани. Бим-радио. Первое.

что this is a man's world. This is a man's world. Так что без лишних подкатов, букетов шоколадок, гламурных подкладок, я подойду к тебе просто, скажу тебе нагло привет. Если чё, я баха.

0: без возрастных ограничений. В мире интересного.
1: Заклинание «Трах-тебе-дох», прочно ассоциируемое со стариком Хоттабычем, не встречается ни в книге Лазаря Лагина, ни в фильме 1956 года. Оно было придумано для радиоспектакля, а позднее популяризировано в 16-й серии «Ну, погоди», где в образе Хоттабыча выступает заяц. А в самом первом издании книги Джин произносит другое заклинание – «Лехододеликраскала». Это таинственное слово практически совпадает с началом иудейского литургического гимна «Встречи Шаббата» в ашкеназском произношении.
0: В мире столько всего интересного.
2: Спонсор программы «В мире интересного» ООО «Канавто-2».
3: 3 недели поиска, 167 просмотренных объявлений, 12 звонков, 5 осмотров. И все еще ни одного автомобиля, который хочется купить.
4: Может, пора изменить подход? В «Канавто» с пробегом более 2000 автомобилей. Проверенные, с прозрачной историей и гарантией 12 месяцев. Ждем вас в «Канавто» с пробегом. 230-30-30. Неофертно подробные условия предоставления гарантии на сайте «Канавто.ру» в разделе «Автомобили с пробегом». Предложение действительно до 31 октября 2026 года.
5: Медиа. Легкий путь к вашим клиентам. О вашем бизнесе будут говорить, потому что мы знаем, как это сделать. Ваша аудитория в эфире, в смартфонах, на мероприятиях города. BIM Media. Больше, чем радио. Мы соединяем бренды и людей. Выходи на новый уровень. Укрепляй доверие к своему бренду с BIM Media. 2 930 800.

0: Imagine Dragons, что вы делаете? А, каждая песня как что? Дайте подсказку. Shots называю. Как выстрел? Вот так вот. 10 часов 27 минут. Всех приветствую. Ну, вроде как заработало такси. Можно, да, перемещаться? Потому что таксисты начинают жиденько отписывать. Все нормально, все хорошо. Жизнь налаживается. Коэффициенты, знаете ли, высокие. Так что время выходить, чтобы коэффициенты снизить. Чем вас больше, тем коэффициенты для нас меньше. В остальном есть новости о том, что Казань не вошла в пятерку направлений на новогодние праздники. Как-то прям грустненько стало. Что это мы тут в пятерку-то не вошли? Это что это такое-то вообще? Сочи, Санкт-Петербург, Москва, Подмосковье, Калининградская область, Донбай. Попали, а мы не попали. Грустненько, но мы наладим, все сделаем, конечно же.
1: Принимает Татарстан. Цемент от прославленной фирмы «Илман». Отличный, свежайший, доступный в момент. Всегда есть в «Илмане» отличный цемент. «Илман», Крутовская, 20. Телефон 226-93-45.
2: Реклама на БИМ-радио.
3: Широкий выбор напольных покрытий по выгодным ценам в «Мегастрой». Поможем выбрать. Доставим точно ко времени и произведем укладку. «Мегастрой». С нами все получится.
4: Мечтаете о квартире с ремонтом, где пахнет не краской, а жизнью, где каждая деталь продумана и на своем месте? «Суварстроит» предлагает квартиры с готовым дизайнерским ремонтом и специальной выгодой до 16%. «Суварстроит». Звоните 207-10-35. 207-10-35.
5: Реклама ООО «Суварснани». Застройщик ООО «СЗ Южный парк 4». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Стоимость квартиры рассчитывается индивидуально и зависит от выбранной квартиры, условий программы и текущих акций. Не является офертой.
6: С вас 5 875 рублей.
7: За новый кроссовер «Хавейл»?
6: Поменяйте мелкие траты на крупные впечатления. «Сканавто». «Хавейл М6» с платежом всего от 5 875 рублей в месяц. Оренбургский тракт 209. 8 843 230 30. Первоначальный взнос 80% на «Хавейл М6» 2026 года выпуска. Банк-партнер АО «Т-Банк». Изучите все условия кредита займа на сайте tbank.ru в разделе «Автокредиты». Предложение действительно до 31 октября 2026 года или пока автомобили есть в наличии. Не оферта. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
1: Отличный цемент принимает Татарстан. Цемент от прославленной фирмы «Илман». Отличный, свежайший, доступный в момент. Всегда есть в «Илмане» отличный цемент. «Илман», Крутовская, 20. Телефон 226-93-45.
8: Ресторан «Максимилианс» и «Бим-радио» представляют 14 октября. Владимир Панченко. «Фактор 2».
9: Ты красавица, чего не нравится, пойми.
8: Подробности на «Максимилианс.ру».
10: 18+.

кстати, посмотреть, а есть ли у нее звание леди Англии? Адель. Леди или не леди? Ну, это звание такое. Вот мужчинам дает ее величество, в нашем случае, в наше время это король, дает звание сэр или не леди. А девочкам дают звание леди. Так вот. Потому что уж как будто много заслуг. Была удостоена ордена Британской империи за заслуги. За услуги. За заслуги в развитии музыки. Но не леди она еще. Но я думаю, что все впереди. С таким голосищем как не быть леди, а?

0: БИМ Радио. Первое в Казани.
1: Прогноз погоды на БИМ Радио.
2: Спонсор программы — офтальмологическая клиника «Омикрон». ООО «Глаз Клиник».
3: Он просыпался каждое утро. И каждое утро искал очки. 7 лет. Каждый день одно и то же. Но в один из дней он узнал о клинике «Омикрон». Лазерная коррекция зрения. От 12 500 рублей за оба глаза. Больше он очки не искал. Никогда. «Омикрон». Улица Зинина, дом 1. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: А вообще у нее имя у Адель 3 имени. Адель, Лори, Блу, Эткинс. Тройное имя. Вот так вот. Если бы у вас было имя двойное, то какое второе имя вы бы взяли? О, сейчас разгоним это. Но прежде о погоде на день сегодняшний. В Республике Татарстан сегодня переменная облачность. Ночью местами небольшой дождь. Днем без существенных осадков. Ветер юго-западный, западный. До 11 метров в секунду. Местами порывами до 14. Минимальная температура воздуха ночью плюс 3, плюс 8. Теплые ночи-то для октября, я вам скажу. Да, максимальная температура воздуха днем до плюс 17. Эту картину до плюс 17 мы можем сегодня наблюдать в Челнах, в Нижнекамске, в Елабуге, Мензелинске, в юго-восточной части Альметьевска, Знакаево, Бугульма, Лениногорск. Тоже до плюс 17. Ночью вероятен дождь. Ну, а пока ясная солнечная погода. Местами, может быть, какое-то облачко там проскочит. У нас сейчас все хорошо. В городе вообще прекрасно. Я бы даже сказал, плюс 12, облачно с прояснениями. Сегодня осадков не ожидается. Температура воздуха после обеда прогреется до плюс 15. Давление тоже в норме. Вообще все чики-пуки. Да. Идем дальше, друзья мои. И
1: синоптики не ошибаются. Ошибается погода.
4: И слушаем Джиган Асти. Все будет хорошо. Я вообще посмотрел на работу Джигана. У него очень много коллабораций с этим дуэтом. Все будет хорошо.
5: Представь, что мы...

встряхну вас, дорогие мои. Ну, во-первых, классным треком, это раз, да, Moving to the Sun. А во-вторых, вопросом, если бы у нас была такая возможность брать второе имя, а может быть и тройное имя, вот, какое бы вы взяли? Например, Сергей, Арсений, Михаил, Белов. Нормально. Или что там? Что еще может мне подойти? Вон Димка Митяй. Митяй. Митяй — это производное имя имени Дмитрия. Да, жена, говорит, так называет Митяй. Ну, я про другое, не про производное, а совсем иное имя. Вот, если бы взяли второе, какое было бы? Например, Рустем Серафим. Серафим Рустем. Возможно, вы на эту тему думали, поэтому интересуюсь. +7 9 2 7 2 42 102 8. Пишите, пожалуйста.

0: на Бим-радио.
1: Ой, обожаю эту игру, вообще обожаю разыгрывать что-то на Бим-радио. Тем более в воскресенье утром, это же приятно, друзья мои. Надеюсь, у вас все заработало. Все вот эти приложения, сервисы начинают снова проникать в вашу жизнь. А мы тем временем разыграем очередной классный приз от Бим-радио. И это саундтрек. Сейчас кратко, интересно, весело буду пересказывать вам какой-то фильмец. Да, с рекомендацией, если не ошибаюсь. 16+, точно. Я не помню там каких-то откровенных моментов, потому что, в принципе, это моно. Игра одного актера как таковая. Это фильм, где играет один актер, на нем все и завязано. А актер-то какой? Актерище! Друзья, Оскар наверняка есть у него Оскар. За один фильм, другой, правда, не этот. Так вот, американец, да. Конечно же, американец. Зовут его Чак Ноланд, инспектор одной из служб доставки. Ведет дела в Москве, а потом улетает к невесте, готовится к свадьбе. Но следующий рейс в Малайзию оборачивается катастрофой. Катастрофа оборачивается, да. Прежде чем продолжить, я хотел бы рассказать вам о том, куда присылать правильные ответы. Наверняка вы уже догадались, о каком фильме идет речь. Плюс 792-72-42-8. Пишите, пожалуйста, в Максе, а сообщение под номером «Пусть будет 5» станет победным. Так вот, возвращаемся к пересказу. Так вот, он, значит, попадает на рейс следующий в Малайзию. Он оборачивается, этот рейс, катастрофой. Самолет падает в Тихий океан. Чудом спасается Чак Ноланд на надувном плоту, но трос с аварийным датчиком рвется, и он остается единственным выжившим на необитаемом острове. Поехали! Ваш правильный ответ. Поехали. Так, прикольное в этом фильме то, что, и самое интересное, на мой взгляд, его игра с одним из спутников. Спутник здесь, конечно же, это не человек, а волейбольный мяч, которому Чак раскрасил лицо кровью и назвал Уилсоном. По названию, кстати, бренда, который выпускает спортивный инвентарь. С ним герой ведет диалоги, обсуждая все проблемы. Спустя 4 года волны приносят их к берегу обломок туалетной кабинки, и Чак понимает, что это его шанс. Туалет — его шанс. И, кстати, интересные факты. Для съемок главный актер сначала набрал около 23 килограммов, чтобы выглядеть сытым и беззаботным вначале, а потом похудел и отрастил бороду для ключевых сцен. В сценарии были прописаны реплики для мяча, но Хэнкс произносил их мысленно, чтобы создать эффект живого диалога. Всего в фильме использовали 3 мяча, один из которых позже продали на аукционе аж за 18 тысяч долларов. В одном из ранних вариантов сценария Чак разговаривал сам с собой, что создавал эффект раздвоения личности. Ну да, горлом. Через 3 года одиночества герой впадает в глубокую депрессию и даже задумывается о самоубийстве, но случайность. Вот тот самый момент прикольный, где Уилсон спасает его. Вот. И это вообще фильм Роберта Земекиса. Это не простая история выживания, а глубокое размышление о времени, одиночестве, взрослении и цене возвращения к обычной жизни. Возвращается он, да. Слушайте, вы назвали прекрасный фильм, еще один фильм этого актера, но правильных ответов еще нет. Что за фильм-то у нас? Что за фильм? В «Терминале» он тоже играл. В «Терминале» это тоже его неимоверная просто игра. На одного актера тоже, по сути, да? Как на фоне бэкграунда весь аэропорт со всей своей жизнью смотрится шикарно. Вот, Ваня молодец. Ваню мы хвалим, потому что он прислал правильный ответ. Пятое сообщение с правильным ответом. О каком фильме сегодня речь? Плюс 792-72-42-8. Послушаем как раз прямо сейчас саундтрек к этому фильму. Это Чак Берри. Кстати, отсылка, знаете, в названии песни к какому фильму? К еще одному фильму, где он, кстати, играл главную роль тоже и за которую он получил, если не ошибаюсь, Оскар. Ран, Рудольф, Ран.

0: возрастных ограничений.
1: Спонсор программы ООО «Камацемент». Качественный цемент по низким ценам.
2: Чтобы стройка шла по плану, надежно, быстро, по карману, цемент покупай в компании «Кама». Звони 278-78-78 kamacement.ru.
3: Звездная пауза.
4: Здравствуйте, в студии Ксения Лайт и гороскоп на сегодня. Овны, приготовьтесь учиться новому, вам предстоит освежить подобный опыт. Тельцы, сегодняшний день будет требовать повышенного трудолюбия. Близнецы, удачно будут развиваться дела, связанные с борьбой за правду и справедливость. Раки, вам придется проявить максимум терпения по поводу несовершенства мира вокруг. Львы, звезды советуют искать позитивные эмоции в чем-то более реальном и доступном. Девы, старайтесь говорить одно, а делать другое, все равно никто не заметит. А вы только выиграете. Весы, возможно, вам предстоит заниматься скучной работой. Скорпионы, утихомирьте своих внутренних демонов. Не волнуйтесь, контролируйте эмоции. Стрельцы, вы будете строить грандиозные планы. Возможно, захотите совершить путешествие, устроить пышный банкет. Козероги, редкий день, когда вы будете абсолютно довольны тем, что имеете, не желая большего. Водолеи, сейчас самый важный день этой недели. Вы почувствуете удивительный прилив энергии. Рыбы, это время для международных сделок, гениальных открытий, погружения в бурную реку судьбы. Всем знакам зодиака желаем цветущего настроения.
5: Бим-радио.

0: Вот вам приветик. С берегов Невы в завершение этого музыкального часа. К берегам Булака и Волги.
1: Уикенд на Бим-радио. Сегодня с нами Вячеслав Бутусов. Уикенд. Отдыхай с Бим-радио.
2: Без возраста.

Вячеслав Бутусов. В начале каждого часа у нас сегодня уикенд с группой Помпилиус и ее лидером дядя Слава. Дядя Слава, какой ты молодец. В начале июля видела его на сцене, отлично выступил. Всем все понравилось. И нам тоже. Песня «Идущего домой», песня «Тупо лежащего дома». Вот какой интересный сценарий, да, был бы, если бы я не работал с 8 до 12. Вот вы сейчас проснулись все, да, бегаете по городу, решаете все свои задачи. А у меня уже обед, понимаете, у меня обед уже 1 часов 3 минуты. Кстати, всем приятного аппетита, кто рано со мной встал. Ну, большинство из них, это, конечно, таксисты, которые, наконец-то, замечу, выдохнули. Как-то стихли их сообщения, потому что, видимо, работа пошла. Давайте, работайте, родненькие. У вас там недоимка за 4 часа, надо заработать.

0: Реклама на Бим-радио.
1: Покупайте только проверенные автомобили с пробегом в Транстехсервис. Автомобили с пробегом в ТТС – это бесплатная гарантия на 18 месяцев и более 2000 автомобилей в наличии. Подробности на сайте tts.ru или в отделах продаж Транстехсервис.
2: Не выношу кронштейны на стенах.
3: Зато наши стены выносят и кронштейны, и сноуборды для всей семьи.
4: Я научу детей подтягиваться. Все нормативы сдадут на отлично. Я выдержу это, и наши стены выдержат.
5: Гипсокартон «Кнауфлист» выдержит все. Проверено.
6: Чтобы что-то получить, сначала нужно что-то дать. Например, рекламу на радио. Если вы слышите этот ролик, значит, реклама на Бим-радио реально работает. 2-930-800. Бим-радио. Первое в Казани.

особенное. Расскажи маме, и все будет хорошо. Либо, как говорит моя мама, если бы в вашей любви была бы капелька нашей материнской, то никогда бы в мире не было бы расставаний. Так, всем доброе утро, друзья. У нас все в штатном режиме, у нас все работает, все хорошо, мы от всего отбились. Все прекрасно в этом городе. Казань, здравствуйте, здравствуйте, дорогие мои казанцы. Кстати, вот, знаете, даже как-то грустненько. С утра тут, значит, слева, справа, значит, одно не работает, второе не работает. Весело как, движуха постоянно, новости тут все это обсуждаешь. А сейчас мирно, спокойно, сейчас народ просто зарабатывает деньги. Да. И слушает классную музыку на Бим-радио. Всем доброго дня, у микрофона Сергей Белов. Плюс 7-9-2-7-2-42-8. Если хорошая мысль в голове проскочила, давай запиши ее сюда, отправь Бим-радио. А мы уже найдем способ, что с ней сделать. Классно.

такая маленькая-маленькая прям верхушечка, прям вот самые верхние лепесточки его творчества. Это команда Bon Jovi, It's My Life, здесь в эфире Beam Radio. Всем здравствуйте. Любопытный факт. Людвиг ван Бетховен, один из величайших композиторов, не умел умножать и делить. То есть, понимаете, да, многие из наших детей это умеют, а он вот не способен был, не имел таких знаний, да и надобности не было. Однажды, когда ему нужно было умножить 62 на 50, он 50 раз, соответственно, записал число 62, так и хочется пошутить, отсюда и появилось.

0: Реклама на Бим-радио.
1: Широкий выбор напольных покрытий по выгодным ценам в Мегастрой. Поможем выбрать, доставим точно ко времени и произведем укладку. Мегастрой. С нами все получится.
2: На даче, на стройке, в домах горожан. Везде есть надежный цемент от Ульман. Не надо ездить за ним мужику. Мы мигом доставим его по звонку. Ильман 226-93-45. Крутовская 20.
3: Спонсор спецпроекта «Поймай ритм» с «Волга» в «Канавто» ООО «Канавто-3».
4: «Волга К-50» – флагманский кроссовер с полным приводом для уверенных поездок в любую погоду. В «Канавто» выгода до 650 тысяч рублей и зимняя резина в подарок. Тест-драйв «Волга К-50». Сибирский тракт 52 и Оренбургский тракт 209В. Подробнее 8-843-230-3030. Предложение действует с 1 до 31 октября 2026 года. Выгода по программе «Трейдинг» и «Волга Финанс» АО «Альфа-Банк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Количество подарков ограничено. Не оферта.

0: в моем регионе.
1: Реклама. ООО «Сувар» с нами.
2: Клиенту нужен путь. Путь к вам. Мы расскажем, как вас найти. Реклама на BIM-радио.
3: BIM-радио. Я думаю...

19:32 на студийных БИМ-радио. Спасибо, демо 2000 лет. Вы подкинули, мы поддержали. Это касательно тех хороших мыслей, которые у вас возникают и которые вы можете присылать к нам на номер +7 9 2 7 2 42 102 8. Знаю, что у многих головушку бубо после вчерашней вечеринки рок из 90-х, которая понравилась. Ну а мы готовимся тем временем уже полным ходом к дню рождения БИМ-радио. 20 ноября. Максимилинс. Ловите момент, когда билеты выпустят в продажу, можно будет бронировать.

0: Прогноз погоды на БИМ-радио. БИМ-радио. Первое в Казани. Спонсор программы – офтальмологическая клиника «Омикрон». ООО «Глаз Клиник».
1: Он просыпался каждое утро. И каждое утро искал очки. 7 лет. Каждый день. Одно и то же. Но в один из дней он узнал о клинике «Омикрон». Лазерная коррекция зрения. От 12 500 рублей за оба глаза. Больше он очки не искал. Никогда. «Омикрон». Улица Зинина, дом 1.
2: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Сегодня 11 октября, в республике переменная облачность, но мы наблюдаем у нас в столице республики ясную погоду. Вообще сегодня без существенных осадков. Правда, вот к ночи обещают, есть такая вероятность. Ветер сегодня юго-западный, южный до 10 метров в секунду. Днем местами порывами до 13. Температура воздуха до плюс 17 на северо-востоке, там где Мензелинск, набережные Челны, Нижнекамский, Лабуга и в юго-восточной части. Примерно та же самая картина по прогнозу. Плюс 17. Днем у нас в Казани воздух прогреется сегодня до плюс 15 градусов. Давление в норме 753 миллиметра ртутного столба. Все данные о прогнозе были получены из электронных средств массовой информации.
4: У природы нет плохой погоды.
0: БИМ-радио. Первое в Казани.

0: такая возможность у вас вдруг.
1: Она есть, кстати, вы можете в паспорте указать второе, третье имя, если бы было бы-то это прям распространено, так скажем, то какое второе имя вы взяли? Вот Светлана предложила. Светлана Мария Антуанетта. Ну что-то, что-то прям голубых кровей мы все. А Димка вообще хотел стать Димка.
2: Реклама на Бим-радио.

0: будет рад.
1: Приходите посмотреть на потрясающую экспозицию из воздушных шаров в ТРЦ «Паркхаус». Проспект Ямашева, 46/33. Вход свободный, 0+.
2: Тук-тук-тук. В Дом Лента цены ниже плинтуса. До конца октября стильный керамогранит Зерта 60 на 120 сантиметров. Всего 999 рублей за квадратный метр. Пусть ремонт будет в радость. Не забудьте заказать доставку и укладку. Подробности в гипермаркетах Дом Лента.
3: Соцсети могут прилечь. Не тормози. Рекламируй на Бим Радио. 2-930-800. Бим Радио. Первое в Казани.

0: Интересно, у Вани есть заслуженный деятель культуры республики?
1: БИМ-радио – это только начало. Сегодня БИМ-медиа – это мощная экосистема. Эфир, соцсети и события в городе. Мы помогаем вашему бизнесу находить своих клиентов. БИМ-медиа – охваты и высокое доверие к нашему контенту работают на ваш успех. Развивайте бизнес и привлекайте клиентов вместе с БИМ-медиа. 2-930-800.
0: Не то чтобы настаиваю на этом звании. Не обязательно какой-то республики, может быть, Российской Федерации. Заслуженный артист Российской Федерации Ваня Дмитриенко еще... Сколько ему там? 20, что ли? А народным он станет 25-27. Прикольно, прикольно. Смотрите, из молодых до ранних. Вообще очень любопытно посмотреть. У нас же любят раздавать там всякие артисты Республики Башкортостан заслуженные, да? Многие эстрадники, которые в Москве почему-то, да, и не совсем даже знают, где Башкортостан. Кстати, сегодня день Башкортостана в России отмечается. Давайте поздравим наших соседей.

0: Кстати, полностью закрывать профсоюзы для машин не планируют. Были такие разговоры и толки, да, но все же институт... Есть институт развития города у нас. О-о-о, интересное мероприятие. Предложил сузить 3 полосы движения. Ребята, вы проедьте, пожалуйста, хоть раз по улице Профсоюзной в час пик. Какие 3 полосы? Слева там, справа парковка, автобусы встанут туристические. Один, дай бог, протиснуться. Так вот, Институт развития города предложил сузить 3 полосы движения, но расширить тротуары, изменить парковку и оборудовать специальные места для туристических автобусов. При этом улица останется важной транспортной артерией, по которой за час проезжает до 2 с небольшим тысячи автомобилей. Прикольная статистика. Кстати, как раз сейчас, в самое ближайшее время, собираюсь прокатиться по улице Профсоюзной. Отправился я, значит, в Кремль свой любимый. Вам желаю отличного дня вместе с БИМ-радио. Вам сюрпризик будет с 12 часов. Так что вот прямо сейчас не расходитесь, пожалуйста. Все прям прильнули к радиоприемничкам. Я, Сергей Белов, ушел. Всем пока, всем счастливо. Спасибо.
1: Без возрастных ограничений.
2: Спонсор программы ООО «Камацемент». Качественный цемент по низким ценам.
3: Чтобы стройка шла по плану, надежно, быстро, по карману, цемент покупай в компании «Кама». Звони 278-78-78 kamacement.ru.
4: Звездная пауза.
5: Здравствуйте, в студии Ксения Лайт и гороскоп на сегодня. Овны, приготовьтесь учиться новому, вам предстоит освежить подобный опыт. Тельцы, сегодняшний день будет требовать повышенного трудолюбия. Близнецы, удачно будут развиваться дела, связанные с борьбой за правду и справедливость. Раки, вам придется проявить максимум терпения по поводу несовершенства мира вокруг. Львы, звезды советуют искать позитивные эмоции в чем-то более реальном и доступном. Девы, старайтесь говорить одно, а делать другое, все равно никто не заметит. А вы только выиграете. Весы, возможно, вам предстоит заниматься скучной работой. Скорпионы, утихомирьте своих внутренних демонов. Не волнуйтесь, контролируйте эмоции. Стрельцы, вы будете строить грандиозные планы. Возможно, захотите совершить путешествие, устроить пышный банкет. Козероги, редкий день, когда вы будете абсолютно довольны тем, что имеете, не желая большего. Водолеи, сейчас самый важный день этой недели. Вы почувствуете удивительный прилив энергии. Рыбы, это время для международных сделок, гениальных открытий, погружения в бурную реку судьбы. Всем знакам зодиака желаем цветущего настроения.

0: Ну, а я небольшую корректировочку внесу. Уже не 30 лет, а целых 32. И буквально через месяц будет вновь празднование, которого ждет, я уверена, весь город. Ну что, здравствуйте, дорогие мои радиослушатели. И вот я вижу, что уже оживает Макс от Бимрадио. Плюс 7-9-2-7-2-4-2-102-8. Вы тоже можете мне написать. И я говорю здравствуйте всем тем, кто настроился на любимую волну, и тем, кто здесь переписывается с нами в мессенджерах. На связи Уточкина. Ненадолго так я к вам заглянула для того, чтобы пообщаться с вами. Поняла, что соскучилась немножечко. И в ближайшие 3 часа, пожалуй, проведу вместе с вами этот выходной. Выходной с тобой на Бимрадио. Ну и, конечно, у нас не только выходной простой. У нас есть традиционная программа «Уикенд», когда каждый час в эфире Бимрадио звучит песня. И звучит она не просто так, а звучит песня конкретного исполнителя. Или она задана на какую-то тему. Давайте послушаем, что у нас сегодня. Ну и давайте общаться. Я еще раз напомню номера наших мессенджеров. Плюс 7-9-2-7-2-4-2-102-8. Давайте пожелаем друг другу хорошего дня. Обязательно вам отвечу. Может быть, даже кружочком или голосовым. Пишите.
1: Уикенд на Бимрадио. Сегодня с нами Вячеслав Бутусов. Уикенд. Отдыхай с Бимрадио.
2: Без возрастных.

песню звонкую пропела и на изгородь взлетела. Птица в белых кружевах и в

0: на Бим-радио.
1: 15 октября, 18:30, стадион «Акбарс-Арена», Фонбет Кубок России по футболу, Рубин Оренбург. Для посещения матча требуется карта болельщика, билеты на официальном сайте клуба. Приходи на футбол, поддержи команду.
2: ООО «Футбольный клуб Рубин», ОГРН 118-169-0013-120, Казань, Копылова 2-0+.
3: Не выношу кронштейны на стенах.
4: Зато наши стены выносят и кронштейны, и сноуборды для всей семьи.
5: Я научу детей подтягиваться. Все нормативы сдадут на отлично. Я выдержу это. И наши стены выдержат.
6: Гипсокартон «Кнауфлист» выдержит все. Проверено.
7: Представьте, жить в городе и у воды. Представьте всю широту Волги в окнах вашей новой квартиры. Представьте 12 километров благоустроенной набережной для прогулок и занятия спортом. Коллекция квартир с террасами для тех, кто ценит подлинное искусство жизни.
8: Застройщик ООО «Специализированный застройщик ПСК СМУ-88». Проектная декларация на наш.дом.рф.
7: Яна Лив. Жилой комплекс на берегу Волги.
1: 11 октября. Стадион «Акбарс-Арена». Семейный матч. «Рубин», «Динамо» Москва. Концерт перед матчем. Анна Немченко. Начало программы в 18:00. Билеты на официальном сайте клуба.
2: ООО «Футбольный клуб Рубин», ОГРН 118-169-0013-120, Казань, Копылова 2-0+.
9: Клиенту нужен путь. Путь к вам. Мы расскажем, как вас найти. Реклама на BIM-радио.

кстати, именно сегодня солнышко можно взять почти в руки, потому что погода великолепная. Я прямо сейчас смотрю за окном, и тут такие голуби чудесные греются, сидят, наслаждаются солнышком. Если вы вдруг тоже еще не выбрались на улицу, настоятельно рекомендую это сделать. Если вы сегодня работаете, впереди обеденный перерыв, есть смысл прогуляться и, может быть, перекусить где-нибудь на природе, устроить такой импровизированный пикник. Даже если просто захватить с собой кофеечек, уже, поверьте мне, будет очень приятненько. А еще приятно получать от вас разные положительные комментарии. Например, мне написал Станислав Вахитов, что слушает нас аж 30 лет и очень рад, что Бим-радио вот столько лет работает. И он пишет, что мы были и будем в топ-1 всех станций нашего города. Станислав, да будет так! Пусть обязательно вся эта история сбудется, и мы с большим удовольствием будем вас поддерживать каждый день на любимой волне.

Зажигательные мотивы в эфире любимой радиостанции. А ведь у нас выходной продолжается. Здесь в студии Уточкина. Всем привет. Давненько не слышались, и вот Рафиль отреагировал. Сейчас с Рафилем обязательно попереписываемся. Кстати, если тоже хотите лично пообщаться с ведущими Бим-радио, всегда можно нам написать. +7 9272 42 102 и 8. Это наши мессенджеры. Пишите, мы всегда рады пообщаться. Ну и сегодня, конечно, с утра просто новость по всем направлениям разлетается о том, что массовый сбой произошел в Рунете. Как приятно, что на радио массового сбоя быть не может. Радио всегда это такая стабильная связь и работает, и будет работать. Это, кстати, дорогие рекламодатели, для вас еще полезная информация, что радио это такой надежный и проверенный канал. Ну и по поводу массового сбоя, мне кажется, ничего страшного, что произошло это утром, выходной день. Наоборот, это повод вылезти из цифрового пространства и отправиться куда-нибудь на прогулку с детьми, может быть, или в какое-нибудь интересное место. Кстати, что примечательно, в ближайшие несколько минут для вас подготовлю небольшую афишу по нашему городу и расскажу, куда можно сегодня отправиться, какие бесплатные мероприятия посетить, потому что в нашем городе, и это очень радостно, всегда есть классные местечки, куда можно сходить. Не пропустите, буквально через пару минут расскажу, куда сегодня можно отправиться.

0: Медиа сегодня больше, чем радио. Эфир, социальные сети и офлайн-проекты. Мы помогаем вашему бизнесу находить своих клиентов. BIM Media – ваша площадка для роста. Сделайте ваш бизнес заметным. 2-930-800.
1: Они хотят со мной быть, но я только твой. Любовь без остатка. Мы сходим с ума у всех на глазах.

Смотрите-ка, кто у нас тут в эфире. Товарищ Джиган и Качар Артем. Ну что, хочется надеяться, что у него все хорошо в жизни сейчас происходит. Мы же решили с вами, друзья, поделиться полезной информацией. Куда сегодня можно отправиться в Казани? Я вам обещала, обещание свое выполняю. И расскажу как минимум о трех мероприятиях абсолютно бесплатных, которые можно сегодня посетить. И что приятно, посетить человеку любого возраста, потому что они все без возрастных ограничений. Ну и первое мероприятие, оно проходит у нас на свежем воздухе примерно до 2, так что еще успеваете. Если давненько не сталкивались с разными необычными вещицами, то рекомендую заглянуть на воскресную барахолку в парке имени Тинчурина. Она проходит много лет, каждое воскресенье, вне зависимости от погоды, разных ситуаций на дороге и прочего, она всегда есть. И что самое интересное, там всегда можно найти разные диковинные вещицы и детям показать что-то из прошлого, показать, как оно работает, может быть, даже провести небольшую викторину. А давай представим, что это за вещь. Я уверена, что многие ребята не сразу сообразят, что с этим делать, как это использовать. Такое получится путешествие приятное с полезным и приятное с познавательным. Еще сегодня пройдет выставка собак абсолютно всех пород. Если вы обожаете животных, обожаете этих чудесных, пушистых милашей. Я вот обожаю, да? Ну, по мне понятно. У меня, во-первых, 2 хаски. Во-вторых, я с собаками просто не могу расстаться. И я бы с удовольствием пошла. Мне кажется, тоже даже загляну после эфира на радио. Потому что до 18 часов на Казанском ипподроме проходит выставка собак всех пород. Встречайтесь, наблюдайте за тем, как работают эксперты, кинологи, хендлеры, это те, кто выводит собак на специальный ринг, и пообщайтесь с этими чудесными животными. Еще одно событие, которое сегодня проходит, это фестиваль на татарском языке Adabi Fest в Национальной библиотеке Республики Татарстан. Тоже вход свободный, нет никаких возрастных ограничений, и можно попасть как на детские мастер-классы, на интересные выставки, где представлены работы татарских художников. Есть лекции, есть даже иммерсивный спектакль, который проходит в стенах библиотеки, да и в целом. Я нашу Национальную библиотеку Республики Татарстан просто обожаю. Там есть масса полезнейших локаций, которые можно посетить, масса интересных экспонатов. Например, в читальном зале на 2-м этаже есть постоянная небольшая выставка, где представлены книжные миниатюры. Ну и вообще, в принципе, библиотека казанская, она просто сокровищница разных интересных движений. И вот теперь я задумалась, хочу я больше заехать в библиотеку или все-таки на выставку собак. Ну и вы тоже поразмышляйте, а может быть успеете и туда, и туда. Ну а я же пока вам предлагаю, знаете, с чем познакомиться? С новым гимном Бимрадио. Тут меня поправили, говорят, Бимрадио 32 года. Но я знаю. Я знаю, я об этом говорила. И ни в коем случае не забываем. Праздновать будем совсем скоро, в ноябре.

0: Радио. Первое в Казани.
1: Реклама на Бим-радио.
2: Отличный цемент принимает Татарстан. Цемент от прославленной фирмы «Илман». Отличный, свежайший, доступный в момент. Всегда есть в «Илмане» отличный цемент. «Илман», Крутовская, 20. Телефон 226-93-45.
3: Global

0: весе.
1: Представьте, вы пришли выбирать квартиру и выиграли ее. С 10 по 13 ноября на строительной неделе БРИКС. Более 70 жилых комплексов, розыгрыш квартиры, сертификаты на ремонт, сотни призов и концерт Басты. Получите бесплатные билеты на сайте неделябрикс.рф. Розыгрыш проводится в рамках подготовки и проведения строительной недели БРИКС. Общий срок проведения розыгрыша с 1.10 по 13.11.2026. Подробности об организаторе, правилах и проведении, срок, месте, количество и порядке получения призов на сайте неделябрикс.рф. 18+.
2: Тук-тук-тук. В дом Лента. Цены ниже плинтуса. Только до 15 октября. Скидка 30% на все межкомнатные двери. Пусть ремонт будет в радость. Не забудьте заказать замер, доставку и установку дверей. Подробности в гипермаркетах Домлента.
3: Автору хорошие машины продаются здесь. Хорошие до миллиона, хорошие до двух, хорошие кроссоверы, хорошие седаны. Хорошие машины продаются на Автору.
4: Автору – площадка с объявлениями о продаже автомобилей. Автору не является участником сделки. Цены указаны в рублях. Подробнее на авто.ру. 0+.
5: Соцсети могут прилечь. Тормози. Рекламируй на БИМ Радио. 2-930-800. БИМ Радио. Первое в Казани.

0: в Казани.
1: Особенно осень люблю, когда плюс 22 градуса обещают в середине октября. Ну что за красота! Это же просто шикарно! Это значит больше прогулок, это значит больше свежего воздуха, это значит прекрасное настроение. Не знаю, как у вас, лично я солнышко обожаю и люблю прям, когда гуляю, закрыть глаза, посмотреть на солнце. Ну, не на солнце, просто выставить мордочку солнышку, чтобы немножечко погреться. И тут уже дальше фантазия подключается. Как будто я где-то там, на морях, океанах, и вот уже немножечко загораю. На секунду так переключилась, задумалась, и согласитесь, круто. И напомню, что новость хорошая пришла. Плюс 22 градуса обещают в начале следующей недели. Только ребятам, наверное, обидно, которые учатся в тот момент, когда... такое яркое солнышко. Ну и тем, кто тоже сидит в офисе. Поэтому берем все в свои руки и на обед отправляемся куда-нибудь погулять. Кстати, еще одна замечательная новость, я вижу, мелькает в разных каналах, в Максе и не только, что наконец-то восстановили свою работу сервисы такси. Сегодня с утра был сбой и было сложно. Дорогие слушатели, те, кто за рулем, те, кто может быть на линии, расскажите, все ли работает, все ли хорошо. Наш телефон плюс 7-9272-42-102-8. Все ли у вас в порядке? Удалось ли вызвать такси? Пишите.

утро. Были новости о том, что такси не работает. Уточнила, что сейчас вроде как все заработало. И действительно подтверждают наши слушатели. Вот Димка пишет, что все ок, все работает. А Ильяс, кстати, написал, что приложение вроде работает, заказы приходили, только не отображается почему-то заработок. А пассажиры подходят и спрашивают, такси ли, потому что у них не показывает, какая машина приедет и так далее. То есть есть все-таки небольшие сбои. И вот Ильяс принял для себя решение, что раз до конца все не показывает, раз это не такая вот открытая, чистая информация, то значит выходной. Поехал Ильяс отдыхать. Ну и классного вам отдыха. Я думаю, что найдутся те, кто готов сейчас, даже несмотря на отсутствие информации, подвести. Почему бы и нет? А вы хорошо отдохните. Вот Димка, я уверена, подхватит эстафету. И хорошо, что все восстановилось. Так что, уважаемые слушатели, если сегодня вы куда-то выбрались без автомобиля и хочется с комфортом прокатиться, особенно в машине, в которой звучит любимое радио, то смело можно вызывать такси. Кстати, часто замечаю, что звучат в автомобилях такси наши любимые песни, любимые радиостанции. И так приятно всегда становится. Кстати, как вы относитесь к Леониду Агутину? Я вот очень даже хорошо и давненько не слушала этого чудесного мужчину, а прекрасно помню концерты, когда он приезжал на день рождения любимой радиостанции. Вот мы там

0: Реклама на Бим-радио.
1: Есть профессии, о которых не говорят громко, но их вклад невозможно переоценить. «Сувар строит нашим людям». В рамках программы «Новые квартиры от застройщика по спеццене» от 130 тысяч рублей за квадратный метр. Узнайте все подробности по телефону 207-1035. Реклама. ООО «Сувар с нами». Застройщики ООО «СЗ-станция Спортивная-2». ООО «СЗ-станция Спортивная-3». Проектные декларации размещены на сайте наш.дом.рф. Предложение распространяется на сотрудников государственных или частных образовательных и медицинских учреждений, военных структур, участников СВО, МЧС, правоохранительных органов. Не является офертой.
0: 15 октября, 18:30, стадион Акбарс-Арена, Фонбет Кубок России по футболу, Рубин Оренбург. Для посещения матча требуется карта болельщика, билеты на официальном сайте клуба. Приходи на футбол, поддержи команду.
2: ООО «Футбольный клуб Рубин», ОГРН 118-169-00-13-120, Казань, Копылова 2-0+.
3: Ресторан «Максимилианс» и «Бим-радио» представляют 21 октября «Линда». Подробности на maximilians.ru.
4: Запрещено для детей.
5: Не грузятся картинки, не читаются посты, пропали клики и лайки.
6: Радио ускорит ваш бизнес. Широкие охваты, быстрая доставка рекламы до ваших клиентов. Звоните сейчас. Реклама на Бим-радио. Это просто и быстро. 2 930 800.

Слышали новость, что думали о том, чтобы перекрыть Профсоюзную улицу в Казани для автомобилей? А? Как вам такое решение представляется? Ну, были просто такие мысли. На самом деле эксперты говорят, что все-таки пока решили не перекрывать ничего, хотя там по субботам встречается очень и очень много молодежи, и не только кто ночью проезжал по территории Профсоюзной. Когда все отправляются гулять, там, конечно, становится очень людно, и, может быть, есть смысл перекрывать эту улицу только на ночь, например, по субботам или по пятницам, чтобы молодежь могла вот так спокойно гулять, и ничего страшного, прогуляются до соседней улицы, чтобы сесть потом на такси. Но было такое предложение, однако решили, что на постоянной основе перекрывать все-таки не будут, и сквозной проезд необходим в этом месте, иначе просто образуется затор неприятный. Институт развития города сказал, что ай-яй-яй, максимум сузить, и то это будет такая не самая хорошая мера для улицы Профсоюзной, хоть и не критичная. Но я все-таки за то, чтобы Казань продолжала быть таким же комфортным городом. Ну, на мой взгляд, Казань город комфортный. И хочется, чтобы мы дальше передвигались по городу достаточно быстро. Благо, лично я последнее время в супер каких-то огромных пробках не стояла. Ну, может быть, я просто в розовых очках. Напишите мне, где вы последний раз подобное встречали. +7 92 72 102 102 8.

0: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет.
1: Молодой парень подходит к цветочному ларьку.
2: Мне бы букет цветов.
1: Пожалуйста, у нас огромный выбор. Вам какие?
2: Ой, я даже не знаю.
1: Позвольте, я вам помогу. Из-за чего вы поссорились?
3: Мальчики, я вас обожаю.
4: Соус Шепелявых.
5: Спонсор программы «Шоу Шепелявых» на Бим-радио ООО «Амед Групп». Хотите наслаждаться уютом долгие годы? Обращайтесь в «Амед Групп». Изготавливаем алюминиевые окна, двери, входные группы и витражи любой сложности в короткие сроки. Звоните 254-56-40.

0: часах 13:20, и у меня для вас хорошая новость. У нас впереди гость, и совсем скоро будет интереснейшая дискуссия на тему искусственного интеллекта в образовании. И пока мы тут с гостем беседуем за эфиром, я предлагаю вам тоже поразмышлять на эту тему и написать свое мнение, как вы относитесь к использованию искусственного интеллекта в образовании. Возможно или нет, использовать уже в школах или разрешить... использовать интеллект только, например, в университетах или только с определенного класса. Что вы об этом думаете? Напишите мне, пожалуйста, и мы с нашей гостьей, а это Анастасия Витвицкая, обязательно обсудим все плюсы и минусы искусственного интеллекта, когда используют его именно для обучения. Ну, опять же, это такая интересная вещь, которая может как очень помочь, так и навредить. Расскажите, сталкивались ли вы, например, с использованием искусственного интеллекта в образовании именно у ваших детей, у ваших студентов, может быть? Как это происходит? И это больше вредит или все-таки действительно помогает? Хочется узнать о практике, о том, как это действительно есть в нашей повседневной жизни. Пишите плюс 7 92 72 42 102 8.
1: Без возрастных ограничений. В мире интересного.
2: Более 40 лет главным рекламным персонажем сигарет Marlboro был ковбой Marlboro. Четверо игравших его актеров, включая Уэйна Макларена, умерли от связанных с курением болезней. За это Marlboro получили прозвище «убийцы ковбоев». Правда, пятый и самый знаменитый ковбой Marlboro Даррелл Уинфилд особых проблем со здоровьем не имел и дожил до 85 лет.
1: В мире столько всего интересного.
3: Спонсор программы «В мире интересного» ООО «Канавто-2».
4: 3 недели поиска, 167 просмотренных объявлений, 12 звонков, 5 осмотров. И все еще ни одного автомобиля, который хочется купить.
5: Может, пора изменить подход? В «Канавто» с пробегом более 2000 автомобилей. Проверенные, с прозрачной историей и гарантией 12 месяцев. Ждем вас в «Канавто» с пробегом. 230-30-30. Неофертно подробные условия предоставления гарантии на сайте «Канавто.ру» в разделе «Автомобили с пробегом». Предложение действительно до 31 октября 2026 года.

0: Реклама на Бим-радио.
1: Широкий выбор напольных покрытий по выгодным ценам в Мегастрой. Поможем выбрать, доставим точно ко времени и произведем укладку. Мегастрой. С нами все получится.
2: Тук-тук-тук. В дом Лента цены ниже плинтуса. До конца октября кварц-винил Кронофлор Лиам 4 мм с фаской. Всего 899 рублей за квадратный метр. Пусть ремонт будет в радость. Не забудьте заказать доставку и укладку. Подробности в гипермаркетах Дом Лента.
3: Соцсети могут прилечь. А Бим-радио с тобою всегда. 2 930 800.

0: Научно-популярная рубрика «Теория всего» на БИМ-радио.
1: По воскресеньям мы изучаем теорию всего на БИМ-радио. Здесь в студии Уточкина, и я не одна. Ко мне присоединилась Анастасия Ветвицкая. Девушка очень умная, аспирант кафедры методологии обучения и воспитания Института психологии и образования Казанского федерального университета. Преподаватель высшей школы, высшей категории международной школы «Казань». И создатель цифровой образовательной платформы ИИ в образовании. Буквально минут 10 назад я сказала, что мы с Анастасией будем беседовать на тему ИИ в образовании, и спросила ваше мнение, что вы об этом думаете. Настя, здравствуйте.
2: Добрый день.
1: Ну что, готовы услышать мнение наших слушателей по поводу ИИ в образовании?
2: Хорошо, погнали.
1: Погнали. Итак, смотрите, нам, например, написал Алекс, что вообще нужно запретить использование ИИ в образовательных учреждениях. Так, запретить! Вот прям. В СССР ИИ не было, а образование было одно из лучших в мире. Первое мнение. Второе мнение от Михаила. ИИ погубит человечество. Надо думать головой. Даже таблицу умножения многие не помнят. А вот Настя, насколько я понимаю, знает совершенно другую сторону, как можно искусственный интеллект применять в образовании так, чтобы он не повредил. Потому что Настя еще является и человеком, который аж запустил образовательную платформу и в образовании. Настя, расскажите, пожалуйста, как может помогать или действительно ИИ погубит человечество?
2: В первую очередь, мне кажется, надо рассматривать искусственный интеллект как калькулятор. Когда-то же изобрели калькулятор, и до этого мы все считали в уме, либо на бумаге.
1: А как вы считаете, лучше, когда мы считали в уме, или все-таки, когда калькулятором начали пользоваться, и часть этих нейронных связей осталась где-то позади?
2: Действительно, это правда, есть такое, но надо понимать, что мы тогда освободили себе время для других задач. Также с искусственным интеллектом. Он в любом случае не сможет нам заменить наши мозги, но он освобождает время для других задач, то есть для творчества, для раскрытия нашего потенциала.
1: Ну, то есть вы считаете, что творчество в этом случае, наоборот, только стимулируется и развивается, а не так, что наоборот, получается, останавливается, потому что искусственный интеллект предлагает только варианты А, Б и С, а до варианта Д, до которого мог человек, допустим, дойти сам, он уже не предлагает. Или все-таки искусственный интеллект способен... действительно, стимулировать.
2: Тут вопрос как раз осознанного использования искусственного интеллекта. Если изначально ты ищешь какие-то идеи, то ты посмотришь на идеи А, Б, С, и тогда решишь, а можешь сделать по-своему, и это будет тогда вариант Д. То есть тут вопрос не слепого копирования тех ответов, которые дает искусственный интеллект, а поиск идей, может быть, посмотреть на какую-то ситуацию под другим углом. Ну вот, например, раньше учителя биологии не могли показать, как, например, не знаю, растет дерево. Да, это были какие-то старые видеоролики, либо искусственно нарисованные видеоролики. А здесь с помощью искусственного интеллекта можно создать небольшой клип, благодаря которому ученики увидят, как от маленького небольшого семечка вырастает огромное растение. И тогда некоторые биологические процессы будут более понятны.
1: Вот смотрите, у вас есть образовательная платформа ИИ в образовании. Она для кого? Для ученика или для учителя? Или для родителя?
2: Она для учителей, потому что на самом деле взрослые сейчас... Мне кажется, взрослым тяжелее всего адаптироваться к современным технологиям, поэтому это как раз платформа и помогает учителям разобраться, какие сервисы можно использовать, в каких предметах, для каких задач. Плюс у каждого сервиса, который я подобрала на платформе, есть четкое описание. То есть человек, который не разбирается в искусственном интеллекте, сможет увидеть, как потенциально можно это использовать. И уже понятно, что учителя, они люди креативные, они придумают, как это использовать максимально выгодно в своих уроках, чтобы был интересен образовательный процесс.
1: Хорошо. То есть это такое подспорье для учителей. Кстати, вот Тим нам пишет, что кто говорит, что ИИ – это плохо, просто не умеет им правильно пользоваться. Возможно, очень даже. Но тут, опять же, везде важна мера. Это как с лекарством. Если лекарство мы используем по чуть-чуть, в разумных пределах, и зная четко, как нужно соблюдать инструкцию по применению, тогда все работает окей. Ну, а в большом количестве все, конечно, мы понимаем, что это яд. То же самое, мне кажется, с искусственным интеллектом. ассистентом и прочими помощниками, которые есть. Хочется услышать еще несколько примеров, которые могут вдохновить учителей, которые, может быть, нас сейчас слушают, о том, как можно ИИ применить в повседневной жизни. И, может быть, ваши примеры как раз-таки развеют мифы у тех людей, кто сейчас нас слушает и кто сомневается в том, что ИИ в образовании – это хорошо.
2: На самом деле надо понимать, что можно использовать его для разных задач. Например, я очень люблю давать своим ученикам поспорить с искусственным интеллектом. Вот, например, мы прошли Евгения Онегина. И, разумеется, есть какая-то стандартная позиция, что Евгений Онегин – это хороший парень. Но современные девочки уже с этим не согласны.
1: Ага. То есть, хотел сказать автор, уже распаривается.
2: Да, да. И, соответственно, они могут поспорить с искусственным интеллектом. То есть мы заранее даем промпт, что искусственный интеллект защищает Онегина. А они, наоборот, говорят, что думают. И потом в ходе дискуссии понятно, что они лучше запоминают материал. И
1: Конечно.
2: Они должны давать аргументы из Евгения Онегина, цитаты, например, или сюжетные линии, чтобы доказать свою позицию, что здесь Евгений был неправ, надо было поступить так или иначе.
1: И что тогда... это редфлаг, а это вполне себе ничего.
2: И тогда ученики будут потом на это произведение смотреть по-другому. А в чем цель образования? Чтобы знание осталось с человеком как можно дольше. И тогда уже студенты, ученики, которые вырастут, они будут помнить содержание Евгения Онегина, будут помнить Александра Сергеевича Пушкина, будут знать разницу между историческим контекстом 21 века и 19.
1: Отлично.
2: То есть, с этой точки зрения, мне кажется, это интересное использование.
1: Они, получается, погружаются. Классный пример, мне нравится. Но здесь получается, что ученики используют совместно с учителем. А как вы относитесь к тому, что дети начали пользоваться искусственным интеллектом в образовании? И что нужно сделать для того, чтобы дети пользовались этим инструментом, калькулятором, разумно?
2: Вы про то, что ученики списывают домашки с искусственным интеллектом?
1: Возможно, я не знаю. Впервые о таком слышу.
2: Ну и, конечно, когда мы учились раньше в школе, не было никаких онлайн-ГДЗ, которые можно было найти в сети. Ну, понятно, что школьники списывают.
1: Можно было их купить в книжном.
2: Да, в магазинах. А здесь, мне кажется, надо чуть-чуть менять подход к домашним заданиям, потому что сейчас домашние задания, на мой взгляд, должны быть сфокусированы на какой-то проектной деятельности.
1: Например? Ну вот какая проектная деятельность? Ладно, хорошо.
2: Например, хорошо, мы прочитали какое-нибудь небольшое произведение, и потом дома делаем по нему комикс с искусственным интеллектом.
1: Круто, вот это замечательно.
2: То есть мы переносим один тип текста в визуальный контекст.
1: Ну, фактически вы составляете план этого текста.
2: Да.
1: После этого вы его ужимаете, умеете взять зерно,
2: да, какие-то ключевые цитаты из оригинального произведения и создать комикс.
1: Это, мне кажется, классное применение искусственного интеллекта. Вот смотрите, что нам пишут наши слушатели по поводу использования ИИ в образовании. Можно придумать тысячи причин для внедрения ИИ в сознание людей. Вот пишет нам Айрат Юсупов. ИИ порождает лень с детского возраста, а лень эту вывести гораздо труднее. Как вы можете прокомментировать это?
2: Вот здесь на самом деле я соглашусь, но смотрите, здесь поэтому идет речь об осознанном использовании искусственного интеллекта. Поэтому, например, буквально позавчера объявили, что со следующего года в школах с 5 по 11 класс будет вводиться дисциплина искусственный интеллект
1: Слышали?
2: И кибербезопасность.
1: Угу.
2: И как раз Татарстан, как я понимаю, станет пилотной площадкой для этого проекта.
1: Как всегда.
2: И смотрите, мы не можем никак убрать искусственный интеллект из жизни детей, подростков и взрослых людей, но мы можем объяснить, как правильно им пользоваться, какие есть риски, чтобы люди понимали, как можно использовать, и где его можно использовать, а где лучше думать самостоятельно. Но если про лень, то почему изобрели лифт?
1: Потому что хотелось идти, точнее, не идти высоко.
2: Не хотелось ходить пешком, подниматься. А почему создали стиральную машину, посудомоечную машину? То же самое.
1: Я как любитель всевозможных домашних гаджетов, которые буквально несколько дней назад восхищалась роботом-мойщиком окон, хочу сказать, что лень – двигатель прогресса. Это действительно так. И более того, когда я дочери говорю, что если ты хочешь лениться, ленись, пожалуйста, качественно. Это значит, что ты делаешь сразу все правильно, сразу все максимально выкладываясь, и только в этом случае у тебя получится полениться, потому что останется время на остальные какие-то свои дела. И поэтому тут тоже, ну, получается, есть несколько вариантов, как это можно развить. И мне кажется, самое главное – показывать адекватный пример со стороны самих взрослых.
2: Конечно, потому что мы для детей и для учеников мы являемся примером. То есть если взрослый человек просто будет использовать искусственный интеллект, копировать то, что он ему дает, никак не анализировать и не искать в этом для себя выгоду и потенциал для развития, то дети будут делать то же самое, и, скорее всего, еще даже хуже. Они будут больше злоупотреблять этим.
1: Ну, на самом деле, один инструмент и какие разные применения. Кто-то с помощью этого инструмента начинает разрабатывать разные новые лекарства, и такие примеры тоже есть в мировой практике. А кто-то просто списывает домашнее задание. Вопрос в том, какие ценности мы прививаем нашим детям. Поэтому здесь, наверное, наша важная миссия – донести, как правильно со всем этим взаимодействовать. Я не могу сказать однозначно, что искусственный интеллект в образовании погубит человечество. Нет. Зависит от того, как мы покажем, как его применять.
2: Как мы будем его использовать, да.
1: Хорошо. Настя, есть ли какое-то наставление в адрес, может быть, подрастающего поколения, которое нас сейчас слушает, помимо того, что я сказала, что, ребята, используем адекватно, не ленимся?
2: Наверное, хочется здесь сказать, что искусственный интеллект не заменит вас как человека, потому что все равно эмпатия, чувство сострадания, коммуникация между живыми людьми никогда не будет заменена машинами. Угу. Поэтому это надо помнить. И когда вы даете что-то сгенерированное искусственным интеллектом, пожалуйста, перепроверяйте. Потому что когда вы делитесь этой информацией, вы ставите свое имя как гарант качества.
1: Да, кстати. Факт-чекинг никто не отменял, и это очень важно.
2: Да, это важно. И не надо лениться, потому что здесь, конечно, соблазн велик.
1: Спасибо большое. К нам сегодня в рубрику «Теория всего» пришла Анастасия Ветвицкая для того, чтобы порассуждать на тему использования искусственного интеллекта в образовании. Настя точно знает, как это можно сделать эффективно и со стороны учителей, и со стороны детей. Спасибо большое, что поделились. Будем знать, что есть такие способы, есть такие методы. И хочется пожелать, чтобы мы действительно не ленились и использовали всю эту историю только во благо. Настя, спасибо большое.
2: Вам спасибо.
1: Да. И будем ждать ваших коллег или вас уже в следующий раз в рубрике «Теория всего» на БИМ-радио. Каждое воскресенье.
0: Теория всего на БИМ-радио. Золотые нулевые. Золотые нулевые.
3: Спонсор программы «Золотые нулевые» ООО «Канавто-5».
4: Кому вы отдадите предпочтение в октябре? Больше пространства – Stenet T4L. Больше технологий и комфорта – Stenet T7. В «Канавто» Tenet от 1 975 тысяч рублей. Пройдите тест-драйв и сделайте свой выбор. Подробности в «Канавто» по телефону 230 30 30. Цена на Tenet T4L в комплектации актив до 31 октября 2026 года. При покупке кредит, сдача трейлинг и прямой скидки дилера. Банк-партнер ВТБ ПАО. Не оферта. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.

0: все.
1: Спонсор спецпроекта «Поймай ритм» с «Волга» в «Канавто» ООО «Канавто-3».
2: «Волга К-50» – флагманский кроссовер с полным приводом для уверенных поездок в любую погоду. В «Канавто» выгода до 650 тысяч рублей и зимняя резина в подарок. Тест-драйв «Волга К-50». Сибирский тракт 52 и Оренбургский тракт 209В. Подробнее 8-843-230-3030. Предложение действует с 1 до 31 октября 2026 года. Выгода по программе «Трейдинг» и «Волга Финанс» АО «Альфа-Банк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Количество подарков ограничено, не оферта.
3: Мир Марс.

0: будет рад.
1: Приходите посмотреть на потрясающую экспозицию из воздушных шаров в ТРЦ «Паркхаус». Проспект Ямашева, 46/33. Вход свободный, 0+.
2: А вы продаете рекламу?
3: Нет, просто даем послушать.
2: Красивая. 2-930-800.
4: БИМ-радио. Первое в Казани.

Бим Медиа. Легкий путь к вашим клиентам. О вашем бизнесе будут говорить, потому что мы знаем, как это сделать. Ваша аудитория в эфире, в смартфонах, на мероприятиях города. Бим Медиа. Больше, чем радио. Мы соединяем бренды и людей. Выходи на новый уровень. Укрепляй доверие к своему бренду с Бим Медиа. 2-930-800.

0: от любимых слушателей.
1: Я люблю Казань. Я люблю БИМ-радио.
2: Кстати, это был голос нашей слушательницы Динары, и ей мы передаем большой привет. Уже несколько лет мы с большим удовольствием наслаждаемся вот такими вот необычными отбивками от наших слушателей, где звучат искренние эмоции, и это так приятно слышать в эфире любимого. Ну, а теперь еще одна новость, факт, на который я наткнулась, хочу с вами поделиться и немножечко порассуждать по этому поводу, на эту тему. Итак, вышел факт, что в основном причиной разводов становится сейчас бедность мужчины. Ну, вот так грубо написали. То есть финансовые проблемы чаще всего как раз-таки провоцируют расставание. И у меня возникает вопрос, а действительно ли это справедливая причина? Как вы считаете? Я прошу написать мне, является ли это действительно важной и справедливой причиной, и женскую точку зрения, и мужскую точку зрения. Очень хочется послушать, что вы думаете по этому поводу. Потому что у меня-то свое мнение есть. Мне интересно узнать, что думают наши слушатели. У нас есть Макс, и мы там активно общаемся. Пишите. +7 92 72 42 102 и 8. Действительно ли важной причиной является недостаточное количество финансов? И это действительно главная причина развода? Или все-таки есть там что-то еще? Какое-то второе дно, которое влияет на отношения. Пишите.

0: Реклама на Бим-радио.
1: Покупайте только проверенные автомобили с пробегом в Транстехсервис. Автомобили с пробегом в ТТС – это бесплатная гарантия на 18 месяцев и более 2000 автомобилей в наличии. Подробности на сайте tts.ru или в отделах продаж Транстехсервис.
2: ТТС. Свет мой зеркальце, скажи, обстановку доложи.
3: Водители, всегда обращайтесь к наружным и внутреннему зеркалам заднего вида, прежде чем совершить любой маневр. Соблюдайте очередность на перекрестке. Расставь приоритеты.
4: Автору хорошие машины продаются здесь. Хорошие до миллиона, хорошие до двух, хорошие кроссоверы, хорошие седаны. Хорошие машины продаются на Автору.
5: Автору – площадка с объявлениями о продаже автомобилей. Автору не является участником сделки. Цены указаны в рублях. Подробнее на авто.ру. 0+.
6: Ресторан «Максимилианс» и «Бим-радио» представляют 14 октября. Владимир Панченко. «Фактор 2».
7: Красавица, чего не нравится, пойми.
6: Подробности на «Максимилианс.ру».
8: 18+.
3: Реклама на радио хорошо. Реклама на «Бим-радио» еще лучше. 2 930 800.

0: осеннее, уютное, любимое. Бим-радио. Первое в Казани.
1: Прочитала факт, что чаще всего причиной развода становится бедность мужчины. Такое громкое заявление, с которым я не согласна, честно говоря. У меня есть свое мнение, что всегда есть какие-то дополнительные причины, которые приводят к расставанию, увы и ах. Да и, в принципе, сами по себе мужчина и женщина стали достаточно равноправными единицами этого союза. И уже нет такой истории, что должна быть половинка или друг без друга мы никак, и все дела. И как Фаина Раневская говорила, что половинка только есть у таблетки и еще у одного места, а она цельная. И сейчас таких цельных людей, которые готовы самостоятельно двигаться в том или ином направлении, мне кажется, становится больше. Что думают наши слушатели, я попросила и мужчин, и женщин написать. И что интересно, мужчины мне никак не прокомментировали. А вот женщины написали свое мнение относительно этого вопроса. Бедность не является причиной, если только он не лодырь и не сидит на шее у жены. То есть любая финансовое участие в жизни семьи, оно в целом со стороны женщин приветствуется. Ирина тоже добавляет свое мнение по этому поводу. Она пишет, что считает, что причиной развода становится даже не то, что мужчина мало зарабатывает, а то, что женщина вынуждена тоже работать. Так, но мужчина при этом не хочет помогать по дому и с детьми. И получается, что на женщину сваливаются все обязанности плюс работа. Ну, действительно, она такая отработала, а потом вторая смена. Здравствуйте. Будь так любезна, приготовить, постирать, все убрать, уроки с ребенком сделать. Есть такое. И вот это и есть главная причина конфликта. И потом мужчина говорит, ну, если ты не успеваешь и устаешь, ну, сиди дома. Но, соответственно, финансовое положение опять не улучшается. В общем, написала как могла. Надеюсь, что понятно. Ирин, все понятно. Понятно, спасибо большое. Это из личных наблюдений такое мнение мне пришло. И действительно, я здесь согласна, что раз уж мы стали такими полноправными единицами, то, возможно, есть смысл полноценно участвовать во всех жизненных направлениях и сферах, которые есть в семье. Ну и надо понимать, что с течением времени, так или иначе, эти роли, они тоже меняются. Да и ситуации бывают, знаете ли, разные, когда у одного получше, у другого чуть-чуть похуже. И на то он и нужен, наверное, брак, для того, чтобы друг друга вовремя поддержать. И тоже возникает вопрос, если человек готов отказаться от союза только из-за того, что сейчас ситуация ухудшилась, а тот ли этот человек? Вот такой у меня вопрос. Что ж, мы с женщинами... Слушательницами Бим-радио немного опровергли этот факт, что бедность становится главной причиной развода. Все-таки есть там всегда что-то, что еще мешает. И вот Кирюха запрыгивает в последний вагон. От всех мужчин Бима скажу, главная причина – это усталость друг от друга. Такое часто бывает и в спорте, когда игроки устают от одного и того же тренера, а команда проигрывает. Бывает, может быть. Но все в наших силах.

0: программа предназначена для слушателей старше 12 лет.
1: Как-то вечером мы встретили банду подростков. И если бы я когда-то в школе не занимался бы карате, нас бы и не тронули.
2: Спонсор программы «Шоу Шепелявых» на Бим-радио ООО «Амед Групп». Хотите наслаждаться уютом долгие годы? Обращайтесь в «Амед Групп». Изготавливаем алюминиевые окна, двери, входные группы и витражи любой сложности в короткие сроки. Звоните 254-56-40.

0: ночью напролет хочется веселиться, вот так иногда, и тут же вспоминается молодость, ну, лично мне, когда я могла все выходные где-то там тусить, отрываться. Но, кстати, есть такая возможность, между прочим, с Бим-радио, это на серии разных вечеринок. Вот вчера у нас прошла вечеринка рок из 90-х. Как это было, можно, кстати, посмотреть в социальных сетях, в разных наших каналах. И в Бим-болталке я вижу, что тоже делится эмоциями, впечатлениями. Заходите, смотрите. Это было классно, как всегда. Да и я уверена, что у Бим-радио обязательно будут еще подобные проекты. Да и день рождения не за горами. И вот там-то тоже можно будет отрываться ночи напролет.
1: Без возрастных ограничений.
2: В мире интересного.
3: Немецкий физик Арнольд Зоммерфельд, отметившийся достижениями в квантовой теории, электронной теории, электродинамике и многих других научных областях, с 1917 по 1951 годы 84 раза номинировался на Нобелевскую премию, но так ее и не получил. Зоммерфельд по сей день держит рекорд в этом показателе. Зато нобелевскими лауреатами стали семеро его студентов.
2: В мире столько всего интересного.
4: Спонсор программы «В мире интересного» ООО «Канавто-2».
5: 3 недели поиска, 167 просмотренных объявлений, 12 звонков, 5 осмотров. И все еще ни одного автомобиля, который хочется купить.
6: Может, пора изменить подход? В «Канавто» с пробегом более 2000 автомобилей. Проверенные, с прозрачной историей и гарантией 12 месяцев. Ждем вас в «Канавто» с пробегом. 230-30-30. Неофертно подробные условия предоставления гарантии на сайте «Канавто.ру» в разделе «Автомобили с пробегом». Предложение действительно до 31 октября 2026 года.

0: Реклама на Бим-радио.
1: Широкий выбор напольных покрытий по выгодным ценам в Мегастрой. Поможем выбрать, доставим точно ко времени и произведем укладку. Мегастрой. С нами все получится.
2: Устал сливать бюджеты на таргет без результата? Рекламируйся на Бим-радио. 2 930 800.

0: That's right.
1: БИМ-радио – это только начало. Сегодня БИМ-медиа – это мощная экосистема. Эфир, соцсети и события в городе. Мы помогаем вашему бизнесу находить своих клиентов. БИМ-медиа – охваты и высокое доверие к нашему контенту работают на ваш успех. Развивайте бизнес и привлекайте клиентов вместе с БИМ-медиа. 2-930-800.
2: Я сейчас назову еще один номер телефона. Это телефон прямого эфира 292-102-8. И не просто так. Я хочу, чтобы вы дозвонились. Выходите на связь, если хотите услышать свою любимую песню. 292-102-8. Я жду вашего звонка и готова исполнить ваше музыкальное желание. Срочно разыскивается тот, кто хочет послушать любимую песню. Набирайте 292-102-8.
1: Моя любимая

0: Моя любимая песня.
1: До меня дозвонились очаровательные девчушечки. Давайте с ними знакомиться. Софья, Татьяна, добро пожаловать в эфир.
2: Здравствуйте.
1: Здравствуйте. Как ваши делишки?
2: Мы едем домой.
1: Умнички, откуда?
2: Гуляли маленько. На прогулке были.
1: Так, а что за прогулка? Мне нужны все подробности. Я же человек безумно любопытный, поэтому рассказывайте, где были.
2: В магазин съездили.
1: Так, шопинг.
2: Что прикупили.
1: Ага. Что еще?
2: Хотели вот дочке ухо еще проколоть, не нашли места, где.
1: Так, интересненько. Это какую-то дополнительную еще сделать?
2: Дополнительная, да.
1: Класс. А сколько Софье лет?
2: 11 лет.
1: Ну все, да, пора уже делать такой пирсинг дополнительный на ушко. Тут я согласна с вами. Софья, расскажи, пожалуйста, готова ли ты к завтрашней рабочей неделе?
3: Да.
1: Да? А как ты готовишься? У тебя есть, может быть, какие-нибудь ритуалы?
3: Нет.
1: Нет? А у мамы есть какие-нибудь ритуалы, чтобы рабочая неделя прошла хорошо?
3: Не знаю даже.
1: Хорошо, я знаю. Главное в воскресенье отдыхать. Вот самый важный ритуал. Вы пошопиться сходили, где-то погуляли, разные делишки поделали.
3: Ну
1: и
3: да,
1: сейчас
3: вот отдохнули вы...
1: Да, а сейчас вы еще и дозвонились на Бимрадио. Это значит, что плюс просто множество единиц к отличному настроению.
3: Да, плюс одно дело.
1: Да, давайте сейчас мы выберем с вами любимую песню. Что хочется послушать и что особенно нравится?
3: Так. Егора Крида.
1: Егора Крида.
3: Папина дочка.
1: Так, ладно, ставлю специально для вас. А слова-то знаете?
3: Помнишь?
2: Да,
1: да, так, тогда у меня для вас спецзадание. Нужно будет сейчас подпевать и наслаждаться. Договорились?
3: Обязательно.
1: Хорошего денечка.
3: И вам тоже спасибо.
1: Пока-пока.

дочка, точно, в моем сердце прочно. Она папина дочка, и я люблю ее, точка. Она папина дочка, в моем сердце прочно. Она папина дочка, и я люблю ее, точка.

Слушайте, я столько сегодня получаю приятных сообщений. Вы пишите мне в Макс, плюс 7-92-72-42-102-8. Кстати, сегодня на связи Уточкина. Кто вдруг вспомнил, написал, и таких людей немало. Приятно, ребята, очень. Да и в целом приятно всегда получать обратную связь о работе не только своей, а и целой радиостанции. Ведь здесь трудится большая команда. И вы расскажите тоже свою историю. Может быть, расскажете, как вы к нам присоединились, сколько лет вы с нами, что вам нравится больше всего, все хочется узнать. И особенно приятно будет увидеть ваш отзыв на Яндекс.Картах и в 2GIS. Заходите, пишите. Если мне сейчас скрин этого отзыва пришлете, я буду безумно счастлива. Ну, действительно, приятно почитать и приятно поделиться вот такой вот обратной связью. Так что не стесняйтесь, пишите. Мы всегда рады, всегда благодарны. И самое важное, мы все это видим и все это читаем. У нас здесь нет каких-то роботов. Здесь работают настоящие люди, которые действительно горят своим делом. Поэтому пишите. Яндекс.Карты, 2GIS. Ждем ваших отзывов.

0: Золотые нулевые. Золотые нулевые.
1: Спонсор программы «Золотые нулевые» ООО «Канавто 5».
2: Кому вы отдадите предпочтение в октябре? Больше пространства – Stenet T4L. Больше технологий и комфорта – Stenet T7. В «Канавто» Tenet от 1 975 тысяч рублей. Пройдите тест-драйв и сделайте свой выбор. Подробности в «Канавто» по телефону 230 30 30. Цена на Tenet T4L. Комплектация актив до 31 октября 2026 года. При покупке кредит, сдача трейлинга и прямой скидки дилера. Банк-партнер ВТБ ПАО. Не оферта. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.

0: Реклама на Бим-радио.
1: Тук-тук-тук! В Дом Лента цены ниже плинтуса. До конца октября стильный керамогранит Зерта 60 на 120 сантиметров. Всего 999 рублей за квадратный метр. Пусть ремонт будет в радость. Не забудьте заказать доставку и укладку. Подробности в гипермаркетах Дом Лента.
2: Сегодня идея, завтра в эфире. Реклама на Бим-радио. 2 930 800.

0: Китайская народная мудрость гласит: человек не может быть счастливым всю жизнь. Эти китайцы никогда не были в Казани.
1: БИМ-радио. Первое в Казани.

0: На часах 14.54. Я решила поторопиться. А еще тут молодой человек пришел такой симпатичный, заглянул в студию и, видимо, хочет со мной пообщаться.
1: Здрасте, возьмете меня, что ли? Возьмете меня поговорить тут на радио?
0: Слушайте, а что вы умеете?
1: Я умею из пластилина лепить.
0: Ага,
1: отлично. Я умею делать аппликации.
0: Угу.
1: Потом, что нас еще в садике-то учили делать? На табуретку могу встать, стихотворение рассказать.
0: Супер. Смотрите, уважаемый, как вас зовут? Представьтесь, пожалуйста.
1: Абилиф Аткинфлаев.
0: Ох, ты посмотрите, какой к нам мальчик подошел. Это как приятно с таким мальчиком познакомиться. Уважаемые слушатели, сейчас будет судьба этого мальчика зависеть именно от вас. В МАКС пишите, +7 92 72 42 102.8. Берем мы мальчика такого. Но чтобы его оценить, нужно, наверное, стихотворение-то с табуреточки послушать. Будьте так любезны. Что-нибудь сбасайте.
1: Я узнал, что у меня есть огромная семья.
0: Ой, вот. Хорошо. Слушайте, хороший мальчик, мне уже он очень нравится. Но вы его тоже поддержите. К тому же в ближайшие несколько часов он будет с вами уже под псевдонимом Альберт Ботанин общаться всячески, развлекать, делиться полезной информацией. И передаю я ему с удовольствием эстафету. И вас благодарю за эти часы, что мы были вместе. На связи была Уточкина. Я так немножечко, ненадолго вернулась для того, чтобы с вами пообщаться, потому что чуть-чуть соскучилась. Что дальше будет, не могу сказать. Просто потому, что сама не знаю, сама ничего еще не решила. Но дальше точно хороший эфир, любимая музыка и Альберт Ботанин в эфире БИМ-радио и классный проект «Выходной с тобой». Альберт, тебе все отдаю. Забирай. Все, пожалуйста.
1: Я взял все, держу все, крепко.
0: Все, все, держи крепко и песни тоже хорошие ставь. Ну, а на связи была ваша Уточкина. До скорых встреч. Пока.

0: Выходной с тобой на Бим-радио.
1: 15.05 в Казани. Отличная, солнечная, теплая осенняя погода за окном. Но вот, чтобы куда-то доехать или добраться, ребята, водители такси, я прямо сейчас с вами мысленно. Сложно. В общем, предлагаю поговорить на эту тему в этом часе. Что же, как быть? Водитель такси, как вас найти? Как правильно вызвать? Как связаться с вами? Как, в общем, ваши советы, потому что я вот со стороны пассажира кое-как доехал.
0: Реклама на Бим-радио.
2: Покупайте только проверенные автомобили с пробегом в Транстехсервис. Автомобили с пробегом в ТТС – это бесплатная гарантия на 18 месяцев и более 2000 автомобилей в наличии. Подробности на сайте tts.ru или в отделах продаж Транстехсервис.
3: 15 октября, 18.30, стадион «Акбарс-Арена», Фонбет Кубок России по футболу, Рубин Оренбург. Для посещения матча требуется карта болельщика. Билеты на официальном сайте клуба.
4: Приходи на футбол.
3: Поддержи команду.
5: ООО «Футбольный клуб Рубин», ОГРН 118-169-00-13-120, Казань, Каталова 2-0+.
6: Ресторан «Максимилианс» и «Бим-радио» представляют 21 октября «Линда». Подробности на maximilians.ru.
7: Запрещено для детей.
0: Реклама на радио хорошо. Реклама на Бим-радио еще лучше. 2 930 800.

0: спросят, как.
1: Бим-медиа сегодня больше, чем радио. Эфир, социальные сети и офлайн-проекты. Мы помогаем вашему бизнесу находить своих клиентов. Бим-медиа. Ваша площадка для роста. Сделайте ваш бизнес заметным. 2 930 800.

0: Выходной с тобой на Бим-радио.
1: Ну что, давайте разбираться, что там с работой такси в Казани. Ну, говорят, что вот по всем сообщениям, новостным пабликам пишут, что восстановлена работа приложений для вызова такси, водитель на линии, можно вызвать автомобили, прочее, и так далее. Не знаю, я вот сейчас доехал, как бы, вызвать-то я вызвал, и все, и приложение зависло. Но хорошо, что водитель попался сообразительный, он сразу же мне позвонил и сказал: вы же вызвали? Я говорю: да, сейчас я подъеду, вот две минутки, приложение, скорее всего, не работает. Я такой: да, не работает. Он говорит: ждите меня, я сейчас буду. Я вышел, все, соответственно, мы добрались нормально. То есть коннект состоялся. Как у вас с этим дела, уважаемые водители такси и пассажиры? Имейте в виду, что вот могут быть проблемы с тем, чтобы куда-то сегодня добраться. Поэтому нужно, конечно, все как-то заранее планировать. И лучше на всякий случай созвониться. Всегда созвониться, спросить, где вы, что вы, едем, не едем и так далее и тому подобное. Ну, в общем, все. Вот такая вот у меня информация. Мне, кстати, приложение до сих пор показывает, что мы ищем вам водителя. Я уже приехал. Ну, вот как-то так. Ладно. Будем надеяться, что все восстановится. По крайней мере, все новостные паблики рассказывают о том, что работы ведутся в ускоренном темпе. Все там, айтишники нажимают на кнопки, там все копируется, форматируется. Что они там еще делают? Ну, печеньки, наверное, с кофе пьют.
2: Эта программа предназначена для слушателей старше 12 лет.
3: Объявление.
4: На плантацию ромашек требуется, не требуется, требуется, не требуется. А нет, все-таки требуются хорошие работники.
5: Вот как смешно было, да. Соусы пилявых.
6: Спонсор программы «Шоу Шепелявых» на Бим-радио ООО «Амед Групп». Хотите наслаждаться уютом долгие годы? Обращайтесь в «Амед Групп». Изготавливаем алюминиевые окна, двери, входные группы и витражи любой сложности в короткие сроки. Звоните 254-56-40.
2: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет.
3: Объявление.
4: На плантацию ромашек требуется, не требуется, требуется, не требуется. А нет, все-таки требуются хорошие работники.
5: Вот как смешно было, да. Соусы пилявых.
6: Спонсор программы «Шоу Шепелявых» на Бим-радио ООО «Амед Групп». Хотите наслаждаться уютом долгие годы? Обращайтесь в «Амед Групп». Изготавливаем алюминиевые окна, двери, входные группы и витражи любой сложности в короткие сроки. Звоните 254-56-40.
0: Программа

0: Amed Group. Хотите наслаждаться уютом долгие годы? Обращайтесь в Amed Group. Изготавливаем алюминиевые окна, двери, входные группы и витражи любой сложности в короткие сроки. Звоните 254-56-40.
1: Программа для именинников «Первый тост».
2: Ну, а теперь давайте поздравлять счастливых людей, которые родились. Какая хорошая погода, да, вот у людей в день рождения. Наверняка они вот вчера, именинники сегодняшние, начали отмечать, куда-нибудь уехали на дачу или еще куда-то. Ну и, соответственно, сегодня проснулись уже отметившие или, наоборот, только-только начали отмечать. Если где-то на природе, то это просто потрясающе. Ну, в общем, именинники с днем рождения с 11 октября. 11 же? О, уже 11 октября, ничего себе! Уже почти половина октября, половина осени пролетела. А у нас пятый день лета. Это прекрасно. Но, как всегда, мы давайте заглянем в нашу группу ВКонтакте. Бим Радио Казань, она называется. Заходите, подписывайтесь. Посмотрим, у кого же там сегодня день рождения из именинников. Ну, не всех, наверное, успеем. А может, и всех успеем поздравить, не знаю. Эдуард Ганеев, с удовольствием вам поздравляем вас. Альбина Василенко, тоже именинница сегодняшнего дня. Влада Суфиянова, Никуля Никонорова, Данил Уланович, Всеволод Павленко, Анастасия Быкиева, Роман Стреляев, Ради Гафиатуллин и Гриша Яковлев. Вот такие замечательные люди свой день рождения отмечают. Но это же не все, еще не все. Кто из менее знаменитых для нас, но чуть-чуть более важных, чуть менее, нет, сейчас я запутался, я всегда говорю, менее важных для нас, но чуть более знаменитых людей свой день рождения отмечают. Пробежимся, посмотрим. Сейчас только, если у меня вот эта вот штука под названием «Всемирная паутина». Ну давай, родная. Так, из киноактеров я, честно говоря, никого особо-то вот не припоминаю, кроме Дэвида Морса. Дэвид Морс, если вы смотрели фильм «Скала» с Николасом Кейджем, он там играл одного из лейтенантов, который такой, ну как бы он, ну в общем, если посмотрите на фотографию, наверняка узнаете. Люк Перри, да, «Беверли Хиллз 90-210», помните такой сериальчик? Вот он, этот самый Люк Перри оттуда. Кто у нас тут еще из интересных людей запропастился? Ну, давай, покажи мне что-нибудь. Давай. Интернет? Нет. Франсуа Моряк, нобелевский лауреат, французский писатель. Все. А, ну и Игорь Верник вот еще замечен. Советский, российский актер театра, кино, телеведущий, народный артист России. Самые дорогие зубы российского шоу-бизнеса. Вот такие именинники сегодняшнего дня. Мы вас поздравляем с днем рождения.
3: Что такое счастье? Всех не переслушать. Счастье – быть в Казани. И хорошо покушать. БИМ-радио. Первое в Казани.

0: виражи.
1: Без возрастных ограничений. В мире интересного.
2: После начала перестройки и провозглашения гласности в СССР началась переоценка исторических событий. Волна противоречащих написанному в учебниках публикаций в СМИ на запрещенные ранее темы привела к тому, что в 1988 году школьные экзамены по истории вообще отменили.
1: В мире столько всего интересного.
3: Спонсор программы «В мире интересного» ООО «Канавто-2».
4: 3 недели поиска, 167 просмотренных объявлений, 12 звонков, 5 осмотров. И все еще ни одного автомобиля, который хочется купить.
5: Может, пора изменить подход? В «Канавто» с пробегом более 2000 автомобилей. Проверенные, с прозрачной историей и гарантией 12 месяцев. Ждем вас в «Канавто» с пробегом. 230-30-30. Неоферта. Подробные условия предоставления гарантии на сайте «Канавто.ру» в разделе «Автомобили с пробегом». Предложение действительно до 31 октября 2026 года.

0: Отличнейшая музыка для такой шикарнейшей погоды. Здесь на Бим Радио Бруно Марс. Только что Adios Mine.
1: Выходной с тобой на Бим Радио.
0: Ну и с приятных новостей. Тут практически все мне написали, что все нормально. Работа сервисов по вызову такси восстановлена. Даже Бабай написал: такси в Татарстане работает четко. А у нас нет поводов не верить Бабаю. Он знает. Мы вообще в Татарстане Бабаям обычно доверяем.
2: Реклама на Бим Радио.
3: Тук-тук-тук! В Дом Лента цены ниже плинтуса. Только до 15 октября. Скидка 30% на все межкомнатные двери. Пусть ремонт будет в радость. Не забудьте заказать замер, доставку и установку дверей. Подробности в гипермаркетах Дом Лента.
1: Сегодня идея, завтра в эфире. Реклама на Бим Радио. 2 930 800.

0: Выходной с тобой на Бим-радио.
1: Ну что, у нас тут новая напасть, говорят, и апокалипсис надвигается. Я сейчас расскажу подробнее. В общем, причем уже очень близко, через 6-12 месяцев. Об этом пишут и Axios, и OpenAI, и Atronic. В общем, все крупнейшие IT-компании. Anthropic. В общем, говорят, что даже специальные учения проводят у них там. Какие учения, я не знаю, на случай потери контроля над нейронками. Ты смотри, что они могут прям взбунтоваться. Это страшно. Ну ладно, вероятный сценарий. Мощная кибератака ИИ оставит людей без воды, электричества и интернета. Ну, как бы без интернета нам не так сильно страшно, мы к этому привыкшие. Вот остальной мир, конечно, им сложноватенько будет. Так, что еще? Остановить гонку нейросетей практически невозможно, говорят специалисты, потому что мировая экономика уже слишком сильно зависит от миллиардных вложений в ИИ-инфраструктуру, пока никто не знает, как выйти из этой ловушки. Такая вот напасть надвигается. Но, как бы... Нас это не сильно напугает. У нас есть ипотека на 30 лет.

0: Выходной с тобой на Бим-радио.
1: Еще немного любопытной информации накидаю вам. Улыбчивым женщинам приходится работать больше. Такая новость промелькнула. Чтобы их воспринимали всерьез. Вот психологи называют это налогом на дружелюбие. Чем приветливее и эмоциональнее женщина ведет себя на работе, тем чаще окружающие недооценивают ее компетентность. Что вы все хихоньки да хахоньки. В итоге ей приходится прикладывать больше усилий, чтобы доказать свой профессионализм. Какой вывод? На работе ходим с покерфейсом, чтобы все не думали, что вы не профессионал. Вот. Вообще нашим барышням с врожденным, вот это как называется, славик фейс, это не грозит. У нас у всех такое лицо у девушек. Но красивое.
2: Мое любимое радио – это Бим-радио.
0: Признание наших любимых слушателей.
3: Я тебе нужна.

0: радио. Первое в Казани. Реклама на Бим-радио.
1: С вас 5875 рублей.
2: За новый кроссовер Хавейл?
1: Поменяйте мелкие траты на крупные впечатления в Сканавто. Хавейл М6 с платежом всего от 5875 рублей в месяц. Оренбургский тракт 209. 8-843-230-30-30. Первоначальный взнос 80% на Хавейл М6 2026 года выпуска. Банк-партнер АО «Т-банк». Изучите все условия кредита займа на сайте tbank.ru в разделе «Автокредиты». Приложение действительно до 31 октября 2026 года или пока автомобили есть в наличии. Не оферта. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
3: Делать деньги без рекламы может только Монетный двор. Всем остальным поможет реклама на Бим-радио.

0: малина – это ягода с богатым внутренним миром. Главное, перед тем, как съесть эту ягоду, не заглядывайте вовнутрь, не заглядывайте. На всякий случай. Вдруг.
1: Выходной с тобой на Бим-радио.
0: Зато белок. Так, что из новостей еще тут промелькнуло мимо меня, но не смогло промелькнуть, я поймал и вам выдал. Половина россиян останется без годовых премий. Ну, в общем, еще 36% работодателей отменили выплаты, которые еще в прошлом году были, пишут журналисты. Вот такая вот история. Все, а вот как у вас с годовыми премиями? Напишите, отменены ли или не отменены. Ну, это в целом вообще по России статистика. Статистика по Татарстану, как всегда, отличается. У нас тут все по-особенному, все по-нашему. Вот такая история. Зато на корпоративе скажут, что мы одна большая семья.

0: 17 ноября 1804 года императором Александром I были подписаны утвердительная грамота и устав Казанского университета. Ровно 190 лет и один день спустя, 18 ноября 1994 года, из здания университета начало вещать БИМ-радио.
1: Совпадение? Не думаю.
0: БИМ-радио. Первое в Казани.

0: Бритни Джеймсовна Спирс, только что Baby One More Time, только что на радио. Но, кстати, барышня продолжает радовать новинками, между прочим.
1: Выходной с тобой на Бим Радио.
0: Тут неожиданно для всех она выпустила давно записанный трек. Называется он «She'll Never Be Me». 25 лет назад вместе с Тимберлейком, с Джастином, тогда еще ееным Джастином Тимберлейком, в общем, записали они это все. Композиция датируется 2001 годом. Ничего себе, готовилась вообще для третьего студийного альбома артистки. Но что-то как-то вот не зашло. Вот официальный выход песни теперь приурочен к скорому релизу. У нее, значит, очередные тут появляются пластиночки, новиночки. В общем, работает барышня. Молодец, молодец, здорово. Ну, а мы продолжаем за ней следить. Вернее, за ее забавными роликами в социальных сетях.

0: голос.
1: Гимн, официальный гимн пульмонологов. Дыхание от Бутусова на Бим-радио только что.
2: Выходной с тобой на Бим-радио.
1: Так, ну что, у меня для вас снова любопытные новости. Рассказывал я в прошлом часе вам о том, что тут побаиваются в очередной раз восстание ИИшек. Даже учения там проводят все крупные компании, которые занимаются этими вопросами. Говорят, боимся, что вырвутся на свободу и натворят всяких дел. Ай-яй-яй. А тем временем тут в интернете появилась книга гайдов. В общем, если перевести на русский, «Руководство по восстановлению цивилизации». Так называется, прям здоровенная такая книга. Что за книга? Спросите у меня, зачем, для чего? В ней объясняется, как практически с нуля восстановить привычный нам мир, используя знания, накопленные человечеством. Вот случится апокалипсис, а вы даже электрический мотор сделать не сможете. Вот. А там все написано, что, где, как, выживание, способ разведения огня, чистки воды, строительство укрытий, изготовление инструментов, да, без них никак, медицина, ну, там, краткий курс анатомии, обработка ран, антибиотики, главные медицинские открытия. Дальше. Сельское хозяйство, это, в общем, как все выращивать, обработка еды, земли, производство еды. Вот. Инженерия, ну тут прям сложно, устройство механизмов, строительные материалы, технологии строительства и производства, все по пунктам, пошагово, что, где, как. Энергетика, тоже получение электричества, вот, пожалуйста, без него никак. Использование разных источников энергии, создание инфраструктуры. Ну и там всякие сферы, типа наука, химия, свойства вещества, химические реакции и всякие обществознания и прочее. В общем, учебник по всему, так сказать, на случай апокалипсиса. Если где-то что-то бабахнет, кто-то откуда-то вырвется, чего-то там натворит, всегда будет под рукой книга, чтобы восстановить цивилизацию. Вот такая история. Все темы сопровождаются подробными рисунками, понятными схемами, объяснениями. Ну, как говорится, не ждем, а готовимся.
3: Реклама на Бим-радио.
4: Ресторан «Максимилианс» и «Бим-радио» представляют 14 октября. Владимир Панченко. «Фактор 2».
5: Ты красавица, чего не нравится, пойми.
4: Подробности на «Максимилианс.ру».
6: 18+.
7: Реклама на Бим-радио. Это просто и выгодно. Узнай, насколько просто. 2 930 800.

0: Ну что, господа, внимание, внимание, дорогие слушатели. Поймайте ритм вместе с «Волга Канавто». В «Канавто» звоните в прямой эфир, отвечайте на вопросы викторин, узнавайте автомобили «Волга» и выигрывайте подарок. Вот прямо сейчас можно дозвониться по телефону 292-1028. 292-1028, линия абсолютно свободна. А я пока расскажу, что спонсор проекта «Поймай ритм с «Волга» в «Канавто» ООО «Канавто 3». «Волга К50» – флагманский кроссовер с полным приводом для уверенных поездок в любую погоду. В «Канавто» выгода до 650 тысяч рублей и зимняя резина в подарок. Тест-драйв «Волга К50», «Сибирский тракт 52» и «Оренбургский тракт 209В». Подробности 8-843-230-30-30. Предложение действует с 1 по 31 октября 2026 года. Выгода по программе «Трейдин» «Волга» и программе «Трейдин» и «Волга Финанс» от АО «Альфа-Банк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Количество подарков ограничено, не оферта. Вот кто-то нам дозвонился, будем знакомиться. Алло, здравствуйте.
1: Ага, здравствуйте, меня зовут Радик.
0: Радик, разбираетесь ли вы в автомобилях, если у вас права, или вы так просто выбираете?
1: Да, конечно.
0: Давно за рулем?
1: Так.
0: Так, сложный вопрос. Ну, давно, в общем, ладно, я понял по задумчивому ходу мысли. Радик, у меня один вопрос к вам, три варианта ответов. Если справляетесь, то ваша добыча – это сертификат в кафе. Скажите мне, пожалуйста, вот «Волга К50» встроено огромное количество умных электронных помощников и ассистентов водителя, как в хорошем, действительно современном автомобиле. Чего пока они еще не умеют делать? Варианты ответов следующие. Первый. Удерживать машину строго в полосе. Второй вариант – распознавать дорожные знаки быстрее, чем водитель. Или третий вариант – мягко намекать теще на заднем сиденье, что водитель виднее. То есть с тещей они пока не контактируют?
1: Нет.
0: Точно? Может, вы просто не нашли ту функцию, не нажали, там еще кнопочку надо какую-то нажать, нет?
1: Это катапульта.
0: А вы добрый, отзывчивый.
1: Но...
0: Все правильно. К сожалению, пока функцию инженеры тестируют, но говорят в разработке. В общем, со всем остальным К50 справляется на ура. Ну что, Ради, кому привет передадим?
1: Так, передадим теще.
0: Угу. Любимой теще.
1: Любимой теще, моей жене Айгуль, сыну Тимиру, и кто меня узнал?
0: Супер, здорово, с приветом разобрались. Вот, берите пример с Радика, и с тещей дружит, и выигрывает здесь на Бим-радио у нас подарки. Трубку не кладите, за эфиром расскажу подробнее, что, где, как и когда. Ну, а игра «Поймай ритм с «Волга» с «Канавто» обязательно появится в эфире Бим-радио. Главное дождаться.
2: Спецпроект «Поймай ритм с «Волга» в «Канавто».

0: невеста позвонила своему бывшему и сказала:
1: «Зая, я такая белая, забери меня отсюда».
2: Какой-то...
1: А вот этого не надо, не надо.
2: Шоу Шепелявых.
3: Спонсор программы «Шоу Шепелявых» на Бим-радио ООО «Амед Групп». Хотите наслаждаться уютом долгие годы? Обращайтесь в «Амед Групп». Изготавливаем...

0: слышали, что невеста позвонила своему бывшему и сказала:
1: «Зая, я такая белая, забери меня отсюда».
2: Это какой-то...
1: А вот этого не надо, не надо.
2: Соусы пилявы, пилявы.
3: Спонсор программы «Шоу Шепелявых» на Бим-радио ООО «Амед Групп». Хотите наслаждаться уютом долгие годы? Обращайтесь в «Амед Групп». Изготавливаем алюминиевые окна,

0: Забери меня отсюда.
1: Это какой-то...
2: А вот этого не надо, не надо.
1: Шоу шепелявых и пелявых.
3: Спонсор программы «Шоу шепелявых» на Бим-радио ООО «Амед Групп». Хотите наслаждаться уютом долгие годы? Обращайтесь в «Амед Групп». Изготавливаем алюминиевые окна, двери, входные группы и витражи любой сложности в короткие сроки. Звоните 254-56-40.

0: Выходной с тобой на Бим Радио.
1: Тут, говорят, Россию накрыло эпическое северное сияние. Прям весь интернет запланили фотографии. Жители Подмосковья, Ленинградской, Челябинской областей, даже, кстати, в Татарстане у нас тут пишут, тоже других регионов делятся снимками этого природного явления. Вот сразу видно, кому на работу не надо рано вставать. Они по ночам смотрят в небо, на звезды, в отличие от нас. От людей работящих. Странно, что в Татарстане. У нас в Татарстане все люди работящие. Нам некогда по ночам на звезды смотреть.
2: Бим Радио. Первое в Казани.
0: Наши любимые слушатели.

0: Реклама на Бим-радио.
1: Сатья в Казани. Милые дамы и господа, 25 октября приглашаем вас на семинар Сатьи. Разговоры о главном. Любовь, энергия и наши страхи. 18+.
2: Тук-тук-тук. В Дом Лента. Цены ниже плинтуса. До конца октября. Кварц-винил Кронофлор Лиам. 4 мм с фаской. Всего 899 рублей за квадратный метр. Пусть ремонт будет в радость. Не забудьте заказать доставку и укладку. Подробности в гипермаркетах Дом Лента.
3: Когда важна каждая минута и не менее важен вкус, заезжай в 108 кофе за спешлти кофе и вкусным перекусом, не выходя из авто.
4: Реклама на Бим-радио. Это просто и выгодно. Узнай, насколько просто. 2 930 800.

0: Выходной с тобой на Бим-радио.
1: Attention. Срочные новости. Тут, в общем, предложили 31 декабря сделать официальным выходным. Замсекретарь общественной палаты РФ Владислав Гриб выступил с инициативой сделать 31 декабря нерабочим днем. Он указал, что в этот день люди за... Все равно никто не работает. Все равно все заняты подготовкой к празднику. А во многих организациях и так проходит работа по сокращенному режиму. Сложно, говорит, назвать 31 декабря рабочим днем. Я считаю, что его можно сделать и выходным. А на предприятиях, где необходимо сохранить рабочий процесс, можно ввести двойную оплату, заявил господин Гриб. Мы в целом за двойную оплату, мы только за, нам можно и тройную даже.

0: Прогноз погоды на БИМ-радио.
1: Спонсор программы «Офтальмологическая клиника Омикрон». ООО «Глаз клиник».
2: Он просыпался каждое утро. И каждое утро искал очки. 7 лет. Каждый день. Одно и то же. Но в один из дней он узнал о клинике «Омикрон». Лазерная коррекция зрения от 12 500 рублей за оба глаза. Больше он очки не искал. Никогда. «Омикрон». Улица Зинина, дом 1. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Ну что, в Татарстане теплая погода, плюс 13 на данный момент в среднем. По Татарстану ясная, без осадков. А вот ночью температура воздуха местами может опускаться до 0 и минус 2. Что у нас завтра? Завтра у нас в Елабуге, Набережных Челнах и Нижнекамске днем до плюс 18. А Знакаево, Бугульма, Лениногорск, Альметьевск до плюс 19 на день завтрашний. Так, что у нас в Нурлате? Ну, Нурлат, как всегда, отличился там до плюс 20. Тетюши плюс 17, плюс 20. В Казани завтра плюс 17, плюс 19 градусов. Малооблачная погода, без осадков. Все сведения о погоде получены из электронных средств массовой информации.
4: Бывает плохой погоды, бывает плохое настроение, но БИМ все исправит.

Меря шаги в ожидании, время идет не спеша. Сердце замерзло и хочет уйти, но уже не пускает душа. Я стою на своем и пускаю вдвоем на зло ветра.

0: Золотые нулевые. Золотые нулевые.
1: Спонсор программы «Золотые нулевые» ООО «Канавто-5».
2: Кому вы отдадите предпочтение в октябре? Больше пространства – Stenet T4L. Больше технологий и комфорта – Stenet T7. В «Канавто» Tenet от 1 975 тысяч рублей. Пройдите тест-драйв и сделайте свой выбор. Подробности в «Канавто» по телефону 230 30 30. Цена на Tenet T4L в комплектации актив до 31 октября 2026 года. При покупке кредит, сдача трейлинга и прямой скидки дилера. Банк-партнер ВТБ ПАО. Не оферта. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.

0: Медиа. Легкий путь к вашим клиентам. О вашем бизнесе будут говорить, потому что мы знаем, как это сделать. Ваша аудитория в эфире, в смартфонах, на мероприятиях города. BIM Media. Больше, чем радио. Мы соединяем бренды и людей. Выходи на новый уровень. Укрепляй доверие к своему бренду с BIM Media. 2-930-800. Выходной с тобой на BIM Radio.
1: Немножечко новостей образования тут подоспело. Минпросвещение рассказали, что для старшеклассников обновили учебную программу. Ведомство пересмотрело содержание сразу нескольких предметов: русского языка, литературы, математики, информатики и естественных наук, физики, химии, биологии. Также ОБЖ, основы безопасности и защиты Родины. Сейчас теперь так этот предмет называется, географии, ну и других, сообщили в пресс-службе. Теперь система обучения станет еще гибче и будет точнее учитывать интересы школьников. Вот так интересно. Такая интересная формулировка от министра просвещения Сергея Кравцова. Министерство уточнили, что профильное обучение расширят за счет специализированных направлений от инженерных и медицинских до лингвистических и литературно-исторических. Открывать такие классы смогут школы благодаря вариативной части программы. Ну, это здорово, кстати, это классно. Новые правила начнут действовать с 1 сентября 2027 года. Их будут применять при приеме на программы среднего общего образования 2027-2028 учебного года. Также на этой неделе Кравцов сообщил, что Минпросвещение планирует добавить в школьную программу. Напомню, вот рассказывали недавно, новый курс по искусственному интеллекту. Так что и ИИшечкам будут детей учить, так сказать, с измальства. Ну, не совсем с измальства, с 5 класса, с 5 по 11. В наше время умение ИИшечкой пользоваться — это такое же умение, как пользоваться зубной щеткой, завязывание шнурков. И вот. А еще информационная безопасность. А вот это я считаю, что очень важно. Да, информационная безопасность, учитывая все возможные кибератаки, мошенников и прочую нечисть, естественно, это все нужно, конечно, прям с самого детства изучать. По словам министра, апробация стартует во второй четверти текущего года, а также в следующем учебном году курс станет обязательным. Вот. Ну и заодно дети бабушек своих научат всему, чему их в школе научили в информационной безопасности.
2: Реклама на BIM Radio.
3: Ресторан «Максимилианс» и BIM Radio представляют 21 октября «Линда». Подробности на maximilians.ru.
4: Запрещено для детей.
5: 95% россиян живут в постоянном стрессе. Остальные 5% живут в Казани. BIM Radio. Первое в Казани.

0: Выходной с тобой на Бим Радио.
1: Ну и в завершение своей смены еще немножечко новостей вам накидаю. В общем, тут смотрите, что пишут СМИ. Говорят, что Яндекс может не восстановить свои дата-центры до 2028 года. И это получается, что примерно годика два еще нужно будет для того, чтобы это все вернуть. А может быть и не нужно. Вот тут как пойдет, тут как карта ляжет, непонятно пока еще. Компании будет сложно найти достаточно высокоскоростной памяти, ускорителей для новых серверов. А мы помним, да, что у нас сейчас в мире дефицит памяти. Из-за чего? Правильно, из-за яичных котиков в интернете. Причина не только санкции, сколько мировой дефицит чипов на фоне бума искусственного интеллекта. Вот такая история. Так что на всякий случай, как будто бы вот совет и рекомендация лично от меня, вот с чем я сегодня столкнулся, завтра, вызывая такси, например, на работу, будьте готовы к тому, что, ну, может, попозже приедет, может, вообще не приедет. Лучше, мне кажется, все-таки как будто бы какие-то другие способы вызова такси для себя придумать заранее, посмотреть, вызывается или не вызывается с утра как-то, вот, в общем, и на всякий случай запастись как-то наличкой, что ли. Такая история, такие нынче времена. Все, зовут меня Альберт Батанин, отправляюсь отдыхать. Совсем скоро здесь Игорь Никитин будет радовать вас. Ну а пока вот вам в завершении моей пока еще смены Daft Punk и The Weeknd, I Feel It Coming, так называется их работа. Пока-пока, до завтра.

0: Выходной с тобой на Бим-радио.
1: Добрый вечер всем, кто ловит угасающие краски этого осеннего дня. Самое время замедлить шаг, включить Бим-радио и насладиться уютными сумерками в компании любимых мелодий. Меня зовут Игорь Никитин, всех приветствую. Конечно, рад буду видеть, рад буду слышать. Ну а пока что буду вместе с вами эти часы до конца дня практически... До конца приветов, который сегодня состоится в 21.00. Ну и, конечно, какая погода в вашем городе, там, где вы слушаете Бим-радио? Просто интересно. У нас пока в Казани, в столице Республики Татарстан, как будто бы тепло. Но сейчас солнце сядет до конца и наверняка уже будет прохладно. Ну и какой согревающий напиток вы выбрали сегодня? Просто интересно. Ветер-то тоже никто не отменял. Пишите, немного пообщаемся. +7 972 42 102 8.
0: Реклама на Бим-радио.
2: В честь 35-летия специальное предложение в стоматологическом центре «Алтас». До 31 октября первым 35 обратившимся дарим 35 лет гарантии на все наши услуги. «Алтас», мы не просто лечим, мы берем на себя долгосрочную ответственность за ваши зубы. Подробности 8 843 240 1991. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Мне бы кухню побольше.
4: А мне место для работы.
5: А где моя комната?
6: Когда желаний больше, чем комнат, пора смотреть варианты. Ярмарка недвижимости от Flat. 24 и 25 октября. Казань Молл. Третий этаж. Сравните квартиры, дома и участки. Приходите всей семьей.
7: 18+.
8: Не выношу кронштейны на стенах.
9: Зато наши стены выносят и кронштейны, и сноуборды для всей семьи. Я научу детей подтягиваться. Все нормативы сдадут на отлично. Я выдержу это. И наши стены выдержат.
10: Гипсокартон Knauflist. Выдержит все. Проверено.
11: Представьте, утром тренировка в фитнес-зоне, днем деловая встреча в коворкинге, вечером кинофильм в уютном зале в компании самых близких. И все это, не покидая собственного дома. Выбирайте квартиры в жилом комплексе «Вознесенский квартал» на smu88.ru.
12: Застройщик ООО «Специализированный застройщик smu88». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
11: Жилой комплекс «Вознесенский квартал». Целый мир внутри.
13: Стол уже накрыт. Ресторан «Улар». Балкарские хачины. Осетинские пироги. Хинкали. И сочный шашлык. Назовите промокод «Радио» и получите осетинский пирог в подарок при заказе от 1000 рублей. Фучика 105А.
14: Акция действует с 1 сентября по 31 октября. Подробности по телефону +7 987 217 0070.

0: Выходной с тобой на Бим-радио.
1: Так, ну что, если говорить о напитках, которые согревают, конечно, да, несколько сообщений пришло. Спасибо вам за это. Марин пишет, вообще завариваю, когда холодно, огромную кружку чая с чабрецом и лимоном. Сажусь на подоконник и смотрю на листопад и слушаю вас. На душе так тепло. Спасибо. Вам тоже большое спасибо. Честно говоря, надеюсь, во всех дворах есть хоть какие-то деревья, чтобы можно было смотреть на листопад. Ну, а еще лучше, пока погода солнечная, теплая, съездить куда-то в лес, а глядишь того и за грибами. Я вот никак не могу вырваться за ними, хотя надо попробовать обязательно. Хочется, как обычно, белых, но несколько неудачных попыток случалось. Так, Анна пишет, всем отличного дня. Мой секрет уюта осеннего – это какао с зефирками и плед. Желательно на работе, пока никто не видит. Но я так думаю, да. Главное, чтобы начальник тот не заметил. Вот. А все остальное – это прям не беда. Коллеги обычно всегда добрые бывают и классные. Так, кто-то у нас тут появился в Максе. Ну, здрасте, здрасте. Дайте я вам тоже помашу ручкой и порадуюсь, что вы присоединились к нам. Вот и все. Кстати, да, если кого-то еще нет в Максе, то у нас есть канал Бим-радио, там всякие интересности всегда происходят, но, а еще интереснее это в Бим-болталке. Если вам необходима ссылка, я вам с удовольствием отправлю. Ребят, там вот как раз кто-то поехал на репетицию, кто-то делится шутейками, картинками, кто-то делится закатами. В общем, там тоже своя интересная история, поэтому присоединяйтесь, если вам хочется.

0: Love Cares на Beam Radio. Так, княжи пишет: добрый вечер. Что-то гороскоп не слышно давно. Да вы что, будет? Обязательно будет. Вот без пяти минут следующего часа запланирован гороскоп. Поэтому послушайте. Все, в общем-то, стабильно, я так полагаю. Поэтому не пропустите и либо включитесь, либо уж не отключайтесь от нас. Игорь Никитин на микрофон. Продолжаю всем желать прекрасного вечера. Не мерзните, если что-то вдруг. Погода очень обманчива.
1: Без возрастных ограничений. В мире интересного.
2: Финский рэп-исполнитель Марко Вори Хейма, выступающий под ником Сингмарк, с рождения глухонемой. Его альбомы выходят одновременно на CD, где записаны звуковые дорожки с вокальными версиями в исполнении приглашенных рэперов, и DVD, где артист читает каждый трек на языке

0: жестов. Сингмарк дает много концертов по всему миру, ориентируясь в ритме по вибрации бита и басовой линии. Он стал первым глухим музыкантом, подписавшим контракт с одним из ведущих лейблов Warner Music.
1: В мире столько всего интересного.
2: Спонсор программы «В мире интересного» ООО «Канавто-2».
3: 3 недели поиска, 167 просмотренных объявлений, 12 звонков, 5 осмотров. И все еще ни одного автомобиля, который хочется купить.
4: Может, пора изменить подход? В «Канавто» с пробегом более 2000 автомобилей. Проверенные, с прозрачной историей и гарантией 12 месяцев. Ждем вас в «Канавто» с пробегом. 230-30-30. Не оферта, подробные условия предоставления гарантии на сайте «Канавто.ру» в разделе «Автомобили с пробегом». Предложение действительно до 31 октября 2026 года.

0: Реклама на Бим-радио.
1: В честь 35-летия специальное предложение в стоматологическом центре «Алтас». До 31 октября первым 35 обратившимся дарим 35 лет гарантии на все наши услуги. «Алтас», мы не просто лечим, мы берем на себя долгосрочную ответственность за ваши зубы. Подробности 8 843 240 1991. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: Стол уже накрыт. Ресторан «Улар». Балкарские хачины, осетинские пироги, хинкали и сочный шашлык. Назовите промокод «Радио» и получите осетинский пирог в подарок при заказе от 1000 рублей. Фучика 105А.
3: Акция действует с 1 сентября по 31 октября. Подробности по телефону плюс 7-987-217-0070.
4: 15 октября, 18:30. Стадион «Акбарс-Арена». Фонбет Кубок России по футболу. Рубин Оренбург. Для посещения матча требуется карта болельщика. Билеты на официальном сайте клуба.
5: Приходи на футбол.
4: Поддержи команду.
6: О, футбольный клуб «Рубин». ОГРН 118-169-0013-120. Казань, Копылова 2-0+.
7: Делать деньги без рекламы может только Монетный двор. Всем остальным поможет реклама на Бим-радио.

0: Выходной с тобой на Бим-радио.
1: Я, в свою очередь, наверное, буду все-таки желать тем, кто работает, много сил. Действительно, конечно, тут мне прислал фотографию. 4 часа, говорит, не отключаюсь. Ждет, переживает. Гороскоп ждет. Ну да, еще о погоде буду рассказывать в этом часе музыкальном. И гороскоп обязательно будет, да. Кирюх пишет: добрый вечер. Думал, что Линар будет сразу. Ну, слушайте, выходной человек. Чего? Может же себе позволить? Да, может. Поэтому, ну, немного вот я его подменяю. Так, пожелайте удачи Рубину. Они сегодня в 19:30 играют против «Динамо». Между 6-м и 13-м местом разница лишь 2 балла. Такая плотность таблиц, прям как очередь в поликлинике. Ой, слушайте, не надо вот футбол, я думаю, сравнивать с очередью в поликлинике, как минимум. Но удачи пожелаем. Я думаю, что болельщиков будет предостаточно. Поэтому, если не на стадионе, то в любом виде проявлений можно быть болельщиком. Поэтому только победы, пусть вверх, как говорится. Алга, по-татарски же, по-нашему. Давайте продолжать. Сначала будем взглядывать на небо, как обычно. Ну и можно пританцовывать чуть-чуть, потому что это ремикс.

0: Прогноз погоды на БИМ-радио.
1: Спонсор программы офтальмологическая клиника «Омикрон». ООО «Глаз клиник».
2: Он просыпался каждое утро. И каждое утро искал очки. 7 лет. Каждый день одно и то же. Но в один из дней он узнал о клинике «Омикрон». Лазерная коррекция зрения от 12 500 рублей за оба глаза. Больше он очки не искал. Никогда. «Омикрон». Улица Зинина, дом 1.
3: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: По данным Гидрометцентра Республики Татарстан, 12 октября переменная облачность. Ждем без существенных осадков. Ветер юго-западный, южный 5-10 метров в секунду. Днем местами порывами до 13 метров в секунду. Итак, что мы ждем? Нижнекамск, Набережные Челны, Лавгу, Мензелинск. Ночью плюс 2, плюс 4. Местами до минус 2, кстати говоря. Поэтому, кто ночью на автомобиле, будьте осторожны. Днем плюс 15, плюс 18. Альметьевск, Азнакаево, Бугульма, Бавлы. Ночью плюс 2, плюс 4. Также местами может опуститься до 2 градусов со знаком минус. Днем плюс 16, плюс 19 градусов. Базарный Матай, Аксубаев, Нурлат. Ночью также может быть на юге до минус 2. Днем плюс 17, плюс 20 градусов. Опасно, Буинск, плюс 3 плюс 7 ночью, днем плюс 17, плюс 20 градусов. Казань, Зеленодольск, Арск ночью плюс 2, плюс 7, днем плюс 17, плюс 19 градусов. Ну что ж, отличная прям погода, можно сказать. Даже где-то частичку лета как будто бы вновь сможем ощутить.
0: Синоптики не ошибаются. Ошибается погода.
5: БИМ-радио.

0: Золотые нулевые. Золотые нулевые.
1: Кому вы отдадите предпочтение в октябре? Больше пространства – Stenet T4L. Больше технологий и комфорта – Stenet T7. В Канавто Tenet от 1 975 тысяч рублей. Пройдите тест-драйв и сделайте свой выбор. Подробности в Канавто по телефону 230 30 30. Цена на Tenet T4L в комплектации актив до 31 октября 2026 года. При покупке кредит, сдача трейдинга и прямой скидки дилера. Банк партнер ВТБ ПАО. Не оферта. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
2: Спонсор программы «Золотые нулевые» ООО «Канавто-5».

0: Стинг здесь на Бим Радио, но и не обошлось, конечно, без Шеп Мами. И вот такая классная, знаменитая композиция «Роза пустыни» вышла в 1999 году. Ну и, в общем-то, до сих пор нас радует здесь, в эфире Бим Радио.
1: Бим Радио – это только начало. Сегодня BIM Media – это мощная экосистема. Эфир, соцсети и события в городе. Мы помогаем вашему бизнесу находить своих клиентов. BIM Media – охваты и высокое доверие к нашему контенту работают на ваш успех. Развивайте бизнес и привлекайте клиентов вместе с BIM Media. 2-930-800.
2: Реклама на BIM Radio.
3: С вас 5875 рублей.
4: За новый кроссовер Хавейл?
3: Поменяйте мелкие траты на крупные впечатления. Сканавто. Хавейл М6 с платежом всего от 5875 рублей в месяц. Оренбургский тракт 209. 8-843-230-30-30. Первоначальный взнос 80% на Хавейл М6 2026 года выпуска. Банк-партнер АО «Т-Банк». Изучите все условия кредита займа на сайте tbank.ru в разделе «Автокредиты». Предложение действительно до 31 октября 2026 года или пока автомобили есть в наличии. Не оферта. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
5: В честь 35-летия специальное предложение в стоматологическом центре «Алтас». До 31 октября первым 35 обратившимся дарим 35 лет гарантии на все наши услуги. «Алтас», мы не просто лечим, мы берем на себя долгосрочную ответственность за ваши зубы. Подробности 8-843-240-19-91. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста. Спонсор спецпроекта «Поймай ритм» с «Волга» в «Канавто» ООО «Канавто-3».
6: «Волга К-50» – флагманский кроссовер с полным приводом для уверенных поездок в любую погоду. В «Канавто» выгода до 650 тысяч рублей и зимняя резина в подарок. Тест-драйв «Волга К-50», Сибирский тракт 52 и Оренбургский тракт 209В. Подробнее 8-843-230-30-30. Предложение действует с 1 до 31 октября 2026 года. Выгода по программе «Кредит» и «Волга Финанс» АО «Альфа-Банк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Количество подарков ограничено, не оферта.
7: Покупать квартиру сейчас или подождать? Узнайте прогноз топ-экспертов на строительной неделе БРИКС. Сравните 70 плюс жилых проектов и выберите лучший вариант. С 10 по 13 ноября. Казань-Экспо. Бесплатный билет на сайте неделябрикс.рф. Не является публичной офертой. Подробности и условия участия на сайте неделябрикс.рф. ООО «МСН БРИКС». ОГРН 126-160-001-6820. Республика Татарстан. Казань. Улица Техническая, 10А. 16+.
8: Запишите мудрость. Если женщина собралась стать счастливой, ей не может в этом помешать даже муж.
9: Сатья в Казань-Экспо. 25 октября. 18+.
10: Чтобы что-то получить, сначала нужно что-то дать. Например, рекламу на радио. Если вы слышите этот ролик, значит реклама на BIM Radio реально работает. 2-930-800. BIM Radio. Первое в Казани.

Чего только не начитаешь в этих интересных новостях. Назвали пугающие тренды зумеров. Ну, в общем, 30-летних все это очень сильно пугает. Миллениалы рассказали, какие модные привычки зумеров кажутся им откровенно странными. Ну, слушайте, половину мне пришлось тоже искать, поэтому думаю, что такое стрижка маллет. Но оказывается, когда где виски все сбрито, а сзади уже к затылочку длинные-длинные волосы. Ну, слушайте, по-моему, у нас похожие какие-то были точно. Ну и вообще, говорят, что все-таки иногда через сколько-то десятилетий мода вновь возвращается, типа все широкое, платформы. Ну, а тут говорят, что в общем-то, молодежь спокойно выходит на улицу в пижамах, выбирают тапочки или кроксы на платформе. В общем, все это миллениалов очень сильно напрягает. Широкие штаны, оверсайз футболки, лофер на платформе. Говорят, что это выглядит глупо. Но, в общем-то, не знаю, тут иногда от удобства, думаю, зависит. Но нравится тебе широкая одежда, ну и ходи ты в ней. Хотя вот, чтобы мальчики и девочки знакомились, наверное, тут не обязательно широкие штаны. Вот. Но это лично мое мнение, конечно, да. Еще в бьюти-теме миллениалам тоже нашлось чему удивиться. В список непонятного попали обесцвеченные брови. Боже, как это выглядит, наверное, да. Прогулки с патчами от прыщей прямо на лице, темный карандаш для губ и искусственные ногти. Ну, слушайте, ногти девчонки, я думаю, любят прям много. Делают постоянно. Мастера от работы. Ох, такие вот они интересные новости, интересные события. Ну и да, пользуюсь, видимо, случаем, бабаю тоже привет передам. И хорошего вечера пожелаю. Пусть у нас с вами, да, все будет взаимно.

0: возрастных ограничений.
1: Спонсор программы ООО «Кама-цемент». Качественный цемент по низким ценам.
2: Чтобы стройка шла по плану, надежно, быстро, по карману, цемент покупай в компании «Кама». Звони 278-78-78 kamacement.ru.
3: Здравствуйте, в студии Ксения Лайт и гороскоп на сегодня. Овны, приготовьтесь учиться новому, вам предстоит освежить подобный опыт. Тельцы, сегодняшний день будет требовать повышенного трудолюбия. Близнецы, удачно будут развиваться дела, связанные с борьбой за правду и справедливость. Раки, вам придется проявить максимум терпения по поводу несовершенства мира вокруг. Львы, звезды советуют искать позитивные эмоции в чем-то более реальном и доступном. Девы, старайтесь говорить одно, а делать другое. Все равно никто не заметит, а вы только выиграете. Весы, возможно, вам предстоит заниматься скучной работой. Скорпионы, утихомирьте своих внутренних демонов, не волнуйтесь, контролируйте эмоции. Стрельцы, вы будете строить грандиозные планы, возможно, захотите совершить путешествие, устроить пышный банкет. Козероги, редкий день, когда вы будете абсолютно довольны тем, что имеете, не желая большего. Водолеи, сейчас самый важный день этой недели, вы почувствуете удивительный прилив энергии. Рыбы, это время для международных сделок, гениальных открытий, погружения в бурную реку судьбы. Всем знакам зодиака желаем цветущего настроения.
4: Бим радио.

0: Идеальное воскресенье, ну и каждый час начинать вместе с заслуженным артистом Российской Федерации Вячеславом Бутусовым тоже очень круто. Эту песню лично я вот даже немножечко подпевал. Надеюсь, и вы тоже подпевали.
1: Выходной с тобой на Бим Радио.
0: Ну и в продолжение, конечно, уже повечерело, 18 часов и 4 минуты на часах. Студия Бим Радио, Игорь Никитин по-прежнему у микрофона. У меня к вам есть вопрос. Есть ли у вас какие-то ритуалы завершения недели? Может быть, вы ждете специально воскресенье, а может, вечера воскресенье? В общем, мне вот бы интересно было знать. Я, получается, на работе. Кто-то мне писал, тоже работают, но тут неизвестно, для себя или для себя за деньги. Вот. Иногда же что-то по дому делаешь просто потому, что уже не хочется это видеть. Или наоборот, хочется видеть это красивым видом. Ну, а может быть, вы уже сейчас гоняете тихонечко Бим-радио под пледом, уже все заварили и готовитесь запустить какой-то сериал. Или, может быть, кто-то готовится идти в спортзал или уже там. Вот такой вот интересный у меня вопрос. Хотелось бы очень знать и обсудить все-таки, кому же как нравится завершать неделю. Плюс 7-9-2-7-2-42-102-8. Можете в ТГ, можете в МАКС смело печатать.
2: Реклама на Бим-радио.
3: Представьте, жить в городе и у воды. Представьте всю широту Волги в окнах вашей новой квартиры. Представьте 12 километров благоустроенной набережной для прогулок и занятия спортом. Коллекция квартир с террасами для тех, кто ценит подлинное искусство жизни.
4: Застройщик ООО «Специализированный застройщик ПСК СМУ-88». Проектная декларация на наш.дом.рф.
3: Яна Лив. Жилой комплекс на берегу Волги.
5: Если к валюте доверия нету, иди покупать золотую монету.
6: Золотой монетный дом. Продажа и выкуп золотых и серебряных монет. Гарантия подлинности. Лицензированная деятельность. Подробности по адресу Ершова 1А, ГТРК Корстон, офис 440.
7: Мне бы кухню побольше.
8: А мне место для работы.
9: А где моя комната?
10: Когда желаний больше, чем комнат, пора смотреть варианты. Ярмарка недвижимости от Flat. 24 и 25 октября. Казань-Молл. Третий этаж. Сравните квартиры, дома и участки. Приходите всей семьей.
11: 18+.
12: Клиенту нужен путь. Путь к вам.
1: Мы расскажем, как вас найти. Реклама на Бим-радио.

0: Выходной с тобой на Бим Радио.
1: Итак, пишите мне, спасибо большое за это. Ну, я так понял, не все под пледом, все-таки да. И тема у нас интересная для беседы. Вот идеального вечера именно сегодня, в завершении недели, возможно, у кого-то она была сложная или легкая, не знаю. Княже вот ждет ночи, воскресенье, чтобы поехать домой. Вас отпустят ночью только, получается. А сейчас вот потемнело, не ночь, нет? Во сколько это будет ночь? Просто интересно. Но вы там не отвлекайтесь. Если я отвлекаю только в перерыв, пожалуйста, отвечайте, да. Так, добрый вечер, я диспетчер. Обычно гуляем в конце недели всей семьей. Димка пишет, спасибо большое, даже фоточки прислал красивые. Слушайте, но благо есть где погулять. Даже вот белок можно встретить. Красивые виды. Казани, как я понял, да, мост Миллениум здесь. И памятники, и, в общем, семейные дни, субботы и воскресенье, пишет Димка. Слушайте, спасибо вам большое за послание. Прям очень-очень-очень-очень-очень. На велике радио слушаю. Класс. Рустем, вам привет большой. Но вообще велик это еще и полезно. Помимо сердечно-сосудистой системы, еще и дыхательная система там работает. И мышцы, и суставы. И еще вес контролирует, и метаболизм. Поэтому голодненький явно домой придете. Надеюсь, что вас будет ждать что-то вкусненькое и особенное. Так, часа в 4. Княже пишет. Так, ну подождите, это уже понедельник же будет, получается, если часа 4. Или осталось 4 часа. Вот здесь, да, смогу поверить точно. Но все равно скажу вам, что вот, надеюсь, выходной какой-то случится. Потому что вот так в воскресенье, когда ты всю неделю работал, мне кажется, это боль. Просто боль. Так, мой идеальный вечер – это когда дома тишина. Дети у бабушки, муж в гараже, а я в ванной с пеной и маской на лице. Пожалуйста, не включайте громкую музыку. Но вы нас все равно слушаете же, все равно я здесь. А громкость вы сами, я думаю, сможете убавить. Ну что, давайте продолжим эту интересную тему. Пишите в Макс или в ТГ, плюс 792-72-102-8. В общем, какой вот идеальный вечер, воскресенье именно для вас? Возможно, что вы делаете? Может быть, вы наоборот ничего не готовите, а заказываете какой-то шедевр для себя. Ну вот я знаю, что некоторые любят точно роллы суши, возможно, да? Расскажите про ваш идеальный вкус вечера. Вот, давайте в эту сторону с вами отправимся.

люблю. Рано утром для меня это иногда очень сложно бывает. Но у кого-то действительно режим, ему проще в 5 утра встать. Например, тут ромены же, да, приезжают вас радовать, веселить. Ничего, все нормально. Привыкаешь, говорят. Поэтому, в общем-то, здесь, наверное, они для меня пример, это уж точно. Так, Светлана пишет, мой ритуал чистить память в телефоне. Угу, удалять лишние скриншоты за неделю очень успокаивает нервы перед рабочими буднями. Слушайте, ну а про еду чего? Готовите вкусняшки какие-то интересные или нет? Я думаю, что наверняка да, или кто-то вообще ничего не готовит, а просто весь день валяются где-то на диване, если нет работы. Но такие вот, да, если были вредные советы, я бы вам с удовольствием их рассказал.

0: Выходной с тобой на Бим-радио.
1: Ну и про еду, конечно, тоже есть сообщение. Идеального воскресенья, выходного, может быть, даже финала этой недели. Ну, не знаю, вдруг кто-то в отпуске тоже не подумал об этом, но вы напишите, если что-то вдруг. +7 92 72 42 102.8. Какой отдых, ребята? Глажу 5 рубашек на неделю вперед. Контейнер с едой готовлю, пишу план задач. Идеальный вечер — это когда в понедельник утром не нужно паниковать. Ну, слушайте, тут я могу согласиться, да, кто-то планировщик идеальный, и хочется, чтобы все было по плану. Тут вот иногда, да, есть такое. Я вот, например, поспать.

0: Реклама на Бим-радио.
1: Привет, водитель. Скажи, в салоне есть пассажиры? Они выглядят опасными. Как думаешь, они способны на убийство? Если не пристегнуты, значит способны. При аварии они, скорее всего, превратятся в несколько тонн свободно летящих по салону. Пристегивайтесь. Двигайтесь навстречу безопасности. Программа «Навстречу безопасности» разработана при поддержке Госавтоинспекции МВД России и Федеральной целевой программы повышения безопасности дорожного движения в 2013-2020 годах.
2: 15 октября, 18:30, стадион «Акбарс-Арена», «Фонбет» Кубок России по футболу, «Рубин» Оренбург. Для посещения матча требуется карта болельщика. Билеты на официальном сайте клуба.
3: Приходи на футбол.
2: Поддержи команду.
4: ООО «Футбольный клуб Рубин». ОГРН 118-169-0013-120. Казань, Копылова 2-0+.
5: Сатья в Казани. Милые дамы и господа, 25 октября приглашаем вас на семинар «Сатьи. Разговоры о главном. Любовь, энергия и наши страхи». 18+.
6: В честь 35-летия специальное предложение в стоматологическом центре «Алтас». До 31 октября первым 35 обратившимся дарим 35 лет гарантии на все наши услуги. «Алтас», мы не просто лечим, мы берем на себя долгосрочную ответственность за ваши зубы. Подробности 8 843 240 1991.
7: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
8: Соцсети могут прилечь. Не тормози. Рекламируй на Бим-радио. 2-930-800. Бим-радио. Первое в Казани.
9: Посмотри, ты вся на пружинках, и сердце замерзает, как

0: Выходной с тобой на Бим-радио.
1: Ну что там про идеальное воскресенье, завершение недели, подготовка у кого-то к следующей, у кого-то просто ничего не деланье. Идеальный вечер воскресенья — это когда не надо на работу в понедельник. Вот, тут тоже, да, соглашусь, когда ничего не нужно в понедельник, в воскресенье можно и поработать, собственно говоря, да. Так, Виль пишет: сегодня котлеты из косули, хотел шашлык, но что-то пошло не так. Ой, даже не знаю, по вкусовым предпочтениям, наверное, у всех все разное. Но вообще, в общем-то, в принципе, да, да. Так, идеальный вечер, когда дополз от дивана до холодильника кусочек сыра. Ну да, понятно, что не только сыра. Так, включить компьютер или открыть книгу — это уже слишком тяжелый физический труд для воскресенья. Еду по трассе домой от родителей, везу мешок картошки, несколько банок солености. Слушайте, еще компотик прихватить. Сейчас как раз же сезон яблочный наверняка уже, да. И вот, да. Сергей пишет, что это идеальный финал недели. Слушаю вас, классная музыка. Спасибо, спасибо большое. Так, ну чего, в какую сторону еще? Расскажите, пожалуйста, да, ваше идеальное воскресенье, как должно, возможно, проходить, или как проходит. Плюс 7-9-2-7-2-42-102-8. Пишите в Макс или в ТГ.
2: Наслаждайся осенью с Бим Радио.

0: Прогноз погоды на БИМ-радио.
1: Спонсор программы – офтальмологическая клиника «Омикрон». ООО «Глаз Клиник».
2: Он просыпался каждое утро. И каждое утро искал очки. 7 лет. Каждый день одно и то же. Но в один из дней он узнал о клинике «Омикрон». Лазерная коррекция зрения от 12 500 рублей за оба глаза. Больше он очки не искал. Никогда. «Омикрон». Улица Зинина, дом 1. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Так, Гидрометцентр Республики Татарстан сообщает, что 12 октября переменная облачность, без существенных осадков, ветер юго-западный, южный 5-10 метров в секунду, днем местами порывами до 13 метров в секунду. Елабугу, набережные Челны, Нижнекамск, Мензелинск, ночью плюс 2, плюс 4, местами 0, минус 2 градуса, днем плюс 15, плюс 18. Альметьевск, Знакаево, Бугульма, ночью плюс 2, плюс 4, местами 0, минус 2. Днем температура воздуха составит 16-19 градусов со знаком плюс. Базарный Матаки, Аксубаево, Нурлат, на юге тоже 0-2. Ну, а днем плюс 17, плюс 20 градусов. Апастов, Буинск, ночь плюс 3, плюс 7. Днем плюс 17, плюс 20 градусов. Казань, Арск, Зеленодольск, ночью плюс 2, плюс 7. Температура воздуха днем будет плюс 17, плюс 19 градусов.
4: У природы нет.

Стрим медиа сегодня больше, чем радио. Эфир, социальные сети и офлайн-проекты. Мы помогаем вашему бизнесу находить своих клиентов. BIM Media – ваша площадка для роста. Сделайте ваш бизнес заметным. 2 930 800.

0: Выходной с тобой на Бим-радио.
1: Узнали, надеюсь, Ярослава нашу с песней «Мой Бим» платином и Ярослава. Ну, вообще шикарно. Я прям довольный от этой песни. Почему так? Не знаю. Наверное, все-таки это та самая песня. Так, ну что, в продолжении «Идеального воскресенья». Здравствуй, Бим-радио. Самый лучший воскресный вечер и в ненастную погоду – это просмотр фильмов и сериалов, пишет Альберт. Тут с вами соглашусь, да, иногда пропадаешь, главное, не до утра. Но хотя мы тут решили, что если завтра не нужно на работу, то можно, наверное, и до утра где-то посмотреть, если хватит сил. Добрый вечер. Идеальное воскресенье, когда проснулась без головной боли после бурной встречи с подругами. Ну да, вчера, кстати, натанцеваться можно было точно. Надеюсь, что у вас у всех все в порядке, и вы счастливы, довольны и очень-очень рады на самом деле. Так, что еще пишете? Ну, в общем, какой вечер, я уже работаю. Ну да, тут трудоголики, конечно, тоже существуют. Накатал план на неделю, ответил на письма, которые не терпели до понедельника. Ну, слушайте, да, тут офисная работа иногда тоже заставляет, как будто бы. Но и вообще говорят, плохо думать о работе в выходные дни. Но тут я все-таки про планирование, опять-таки, думаю. Вот, мало ли чего, а? Ну да, бывает такое. Я вооружен, как говорится, если предупрежден.
2: Реклама на Бим-радио.
3: В честь 35-летия специальное предложение в стоматологическом центре «Алтас». До 31 октября первым 35 обратившимся дарим 35 лет гарантии на все наши услуги. «Алтас», мы не просто лечим, мы берем на себя долгосрочную ответственность за ваши зубы. Подробности 8 843 240 1991. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: С вас 5875 рублей.
5: За новый кроссовер «Хавейл»?
4: Поменяйте мелкие траты на крупные впечатления. «Сканавто» «Хавейл М6» с платежом всего от 5875 рублей в месяц. Оренбургский тракт 209. 8-843-230-30-30. Первоначальный взнос 80% на «Хавейл М6» 2026 года выпуска. Банк-партнер АО «Т-банк». Изучите все условия кредита займа на сайте tbank.ru в разделе «Автокредиты». Предложение действительно до 31 октября 2026 года или пока автомобили есть в наличии. Не оферта. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
6: Стол уже накрыт. Ресторан «Улар». Балкарские хачины, осетинские пироги, хинкали и сочный шашлык. Назовите промокод «Радио» и получите осетинский пирог в подарок при заказе от 1000 рублей. Фучика 105А.
7: Акция действует с 1 сентября по 31 октября. Подробности по телефону плюс 7-987-217-0070.
8: Клиенту нужен путь. Путь к вам. Мы расскажем, как вас найти. Реклама на Бим-радио.

0: Выходной с тобой на Бим Радио.
1: Ну что, тихонечко завершать нужно, наверное, да, диалоги про идеальный выходной день, идеальное воскресенье. Мы вот сможем просто бесцельно катаемся по вечернему городу под ваше радио. Дома ждет гора немытой посуды, неглаженное белье, но мы решили, это проблема нас завтрашних. Ну да, слушайте, тут можно намекнуть, наверное, мужу про посудомойку, которая сама тут все помоет. Вам надо будет только положить и вытащить, расставить все это красиво. Добрый вечер, наш любимый. Мы бим. Сегодняшнее наше воскресенье прошло попы кверху, в кавычках, да. Наводили чистоту в саду и огороде, благо погода пока дает нам это сделать. Но даже в таком не особо удобном положении нас подбадривало наше любимое радио. Честно, с вами работать намного легче. Спасибо, что вы есть. Всем прекрасного настроения. Александр, спасибо вам большое за ваше мнение и... Ну, мне вот очень приятно, что мы помогаем вам тут, понимаете, все прибирать, все наводить, чистоту, как вы говорите. Вот. Ну, а дома к вечеру, надеюсь, вас будет ждать вкусный ужин, заранее приготовленный. Ну, или вы все это осуществите и действительно, может быть, ляжете пораньше тогда.

0: возрастных ограничений.
1: Спонсор программы ООО «Камацемент». Качественный цемент по низким ценам.
2: Чтобы стройка шла по плану, надежно, быстро, по карману, цемент покупай в компании «Кама». Звони 278-78-78. Камацемент.ру.
3: Звездная пауза.
4: Здравствуйте, в студии Ксения Лайт и гороскоп на сегодня. Овны, приготовьтесь учиться новому, вам предстоит освежить подобный опыт. Тельцы, сегодняшний день будет требовать повышенного трудолюбия. Близнецы, удачно будут развиваться дела, связанные с борьбой за правду и справедливость. Раки, вам придется проявить максимум терпения по поводу несовершенства мира вокруг. Львы, звезды советуют искать позитивные эмоции в чем-то более реальном и доступном. Девы, старайтесь говорить одно, а делать другое, все равно никто не заметит. А вы только выиграете. Весы, возможно, вам предстоит заниматься скучной работой. Скорпионы, утихомирьте своих внутренних демонов. Не волнуйтесь, контролируйте эмоции. Стрельцы, вы будете строить грандиозные планы. Возможно, захотите совершить путешествие, устроить пышный банкет. Козероги, редкий день, когда вы будете абсолютно довольны тем, что имеете, не желая большего. Водолеи, сейчас самый важный день этой недели. Вы почувствуете удивительный прилив энергии. Рыбы, это время для международных сделок, гениальных открытий, погружения в бурную реку судьбы. Всем знакам зодиака желаем цветущего настроения.

0: Выходной с тобой на Бим-радио.
1: Ну что ж, давайте продолжать наш с вами выходной на Бим-радио. Игорь Никитин на микрофон. Доброго, прекрасного всем вечера. И 19 часов 3 минуты на часах студии Бим-радио. Давайте заглянем немного в мир звезд. В общем, тут Филипп Киркоров пошутил о гонораре дочери за озвучку мультфильма. В общем, рассказал он, что его дочь Алла Виктория приняла участие в озвучке мультфильма «Приключения мамонтенка в поисках мамы». Но не ради денег, говорит. Да, вообще, признался народный артист, что дочь это делала не ради денег, общаясь с журналистами. Киркоров в шутку поинтересовался у Аллы Виктории, заплатили ли ей. Вот. Киркоров также сразу подчеркнул, что вопрос денег не был приоритетным. Самым важным для него была радость дочери. Итак, цитата. «Меньше всего мы думали в этом плане, и я в том числе о гонораре за эту работу, потому что касаемо детей, когда касаемо мультфильма, детской радости, детской какой-то истории, меньше всего думаешь про финансы», добавил певец. Известно, что Алла Виктория в проекте озвучила обезьянку-репортера, а ее отец стал голосом короля банановой эстрады, исполнив хит «Зайка». Ну, слушайте, видимо, опять будем ждать то, что мультики наш появляются, тем более «Приключения мамонтенка». Вот это вот интересно было бы посмотреть.
0: Реклама на Бим-радио.
2: Спонсор спецпроекта «Поймай ритм» с «Волга» в «Канавто» ООО «Канавто-3».
3: «Волга К-50» – флагманский кроссовер с полным приводом для уверенных поездок в любую погоду. В «Канавто» выгода до 650 тысяч рублей и зимняя резина в подарок. Тест-драйв «Волга К-50». Сибирский тракт 52 и Оренбургский тракт 209В. Подробнее 8-843-230-3030. Предложение действует с 1 до 31 октября 2026 года. Выгода по программе «Трейдинг» и «Волга Финанс» АО «Альфа-Банк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Количество подарков ограничено, не оферта.
4: В честь 35-летия специальное предложение в стоматологическом центре «Алтас». До 31 октября первым 35 обратившимся дарим 35 лет гарантии на все наши услуги. «Алтас», мы не просто лечим, мы берем на себя долгосрочную ответственность за ваши зубы. Подробности 8 843 240 1991. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
5: 15 октября, 18:30, стадион «Акбарс-Арена», «Фонбет» Кубок России по футболу, «Рубин» Оренбург. Для посещения матча требуется карта болельщика, билеты на официальном сайте клуба.
6: Приходи на футбол,
5: поддержи команду.
7: О, футбольный клуб «Рубин», ОГРН 118-169-00-13-120, Казань, Каталова 2-0+.
8: Представьте, утром тренировка в фитнес-зоне, днем деловая встреча в коворкинге, вечером кинофильм в уютном зале в компании самых близких. И все это, не покидая собственного дома. Выбирайте квартиры в жилом комплексе «Вознесенский квартал» на smu88.ru.
9: Застройщик ООО «Специализированный застройщик smu88». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
8: Жилой комплекс «Вознесенский квартал». Целый мир внутри.
10: Клиенту нужен путь. Путь к вам. Мы расскажем, как вас найти. Реклама на Бим-радио.

0: Выходной с тобой на Бим Радио.
1: Наш, кстати говоря, казанский Зальта, да, только что выступал для вас, пел песню, которая называется «Тропинка». Здесь на Бим-радио Игорь Никитин, продолжаю быть у микрофона. Что еще вам рассказать? Да много чего на самом деле еще есть. Надеюсь, что ваш вечер действительно сегодня очень-очень классный. Но, в общем, тут про чтение книг есть у меня информация и гаджеты. Есть у меня главный врач клиники Оксана Кузнецова, и она вот что говорит. Гаджеты – часть общей картины, в общем-то, да, и пока не установлено, что экран опаснее для глаз, сопоставимый по длительности чтения книг. Важны длительность работы вблизи, расстояние до объекта. В общем-то, поэтому заменить телефон учебником и по-прежнему проводить весь день в помещении – недостаточная профилактическая мера. Но и про наследственность тоже говорят, имеет значение, у детей близоруких родителей риск выше. Однако предрасположенность не делает развитие миопии неизбежным. Образ жизни остается важным и для таких детей, объяснила доктор. По словам врача, для профилактики миопии важны прогулки, занятия спортом, а также постоянные визиты к офтальмологу. Что касается спорта, есть обнадеживающие исследования настольного тенниса, бадминтона и других занятий спортом с движущимся объектом. Они помогают профилактировать проблему со зрением. Но данных пока недостаточно, чтобы уверенно обещать профилактику или лечение близорукости за счет тренировки глаз. Регулярная физическая активность полезна, а занятия на улице дополнительно увеличивают время при дневном свете, заключила врач. Но, в общем-то, я так полагаю, все равно можно пересидеть в смартфоне, и зрение будет портиться так же, как и от чтения. Там свет еще должен быть, как минимум, с книжкой, да, уровень, действительно, расстояние от глаз и до объекта чтения. В общем-то, господа, берегите все. Это тут, видимо, к выходному такая статья попалась.

0: возрастных ограничений. В мире интересного.
1: В 1963 году на газовом месторождении Уртабурлак в Узбекской ССР произошла авария с выбросом газа, который вскоре воспламенился. Факел высотой до 70 метров не удавалось потушить никакими традиционными способами в течение 3 лет. Поэтому было принято решение сделать это подземным ядерным взрывом. Операция завершилась удачно, и ядерное пожаротушение впоследствии применяли еще при 3 аналогичных выбросах.
0: В мире столько всего интересного.
2: Спонсор программы «В мире интересного» ООО «Канавто-2».
3: 3 недели поиска, 167 просмотренных объявлений, 12 звонков, 5 осмотров. И все еще ни одного автомобиля, который хочется купить.
4: Может, пора изменить подход? В «Канавто» с пробегом более 2000 автомобилей. Проверенные, с прозрачной историей и гарантией 12 месяцев. Ждем вас в «Канавто» с пробегом. 230-30-30. Неофертно подробные условия предоставления гарантии на сайте «Канавто.ру» в разделе «Автомобили с пробегом». Предложение действительно до 31 октября 2026 года.
5: Yeah, so right. Let's go now.

0: Какой интересный кавер получился, французская версия на песню «Белые розы». Я думаю, что все узнали, пытались подпеть, но и ничего не понимали. Вот я вам об этом и говорю. Буквально вот свежий кавер вышел 1 июня 2026 года. Ну, неплохо, неплохо.
1: Телефон рекламной службы «Бим-радио» 2-930-800. «Бим-радио» – первое в Казани.

0: Выходной с тобой на Бим Радио.
1: А у меня же еще новости есть для вас. Отличные, кстати говоря, уже совсем скоро, в ноябре, мы будем отмечать очередной день рождения Бим-радио. И, как всегда, праздник пройдет масштабно и в эфире, и на специальном мероприятии. Я уверен, что многие из вас праздновали, бывали и ждут, когда в 26-м году будет день рождения. Конечно, будут сюрпризы, яркие выступления, масштабные розыгрыши. Вы их очень-очень любите, это я знаю точно. И какие-то особенные незабываемые моменты тоже будут. Поэтому оставайтесь с нами, следите за новостями, анонсами в эфире и в социальных сетях, потому как мы все вместе можем сделать день рождения Бим-радио самым громким, веселым событием осени. 18+. Ну и, конечно, еще одно событие ждет вас буквально через полчаса. Это привет приветов. Кто-то уже начинает мне присылать сообщения, но я очень надеюсь, что вы ждете и дождетесь. Эти полчаса пролетят, может быть, даже быстро и незаметно. Но подробнее, да, буду рассказывать чуть-чуть попозже. Также буду вместе с вами готовиться к вашим музыкальным заявкам, к вашим сообщениям, чтобы их читать, не перечитать, так сказать. Но обычно успеваю все.

0: праздник, а мы же уже не просто радио, мы же целая огромная бимедиа, потому что вы у нас тоже есть во всех социальных сетях, и в ВК, и в Максе, и до сих пор в Телеграме, вместе с нами поддерживаете эти эмоции, это состояние, и, конечно, мы уже много-много лет рядышком с вами, и вы тоже с нами уже много-много лет. В дороге, дома, кто-то на работе, где-то вы в важных делах, мы все равно находимся рядом с вами. Ну и, конечно, у каждого из вас есть наверняка история про нас или тот самый эфир, который запомнился, или, может быть, вы выиграли особенный классный подарок. Конечно, мы были бы рады, если бы вы поделились своими эмоциями и оставили отзыв на Яндекс.Картах или 2GIS. Но, да, сделать это легко и просто. Пишите BIM-радио, там сразу выскочит адрес, ну и там же можно оставить ваш комментарий. Для нас это не просто оценка, это знак вашего доверия.
1: Золотые нулевые. Золотые нулевые.
2: Спонсор программы «Золотые нулевые» ООО «Канавто 5».
3: Кому вы отдадите предпочтение в октябре? Больше пространства – Stenet T4L. Больше технологий и комфорта – Stenet T7. В «Канавто» Tenet от 1 975 тысяч рублей. Пройдите тест-драйв и сделайте свой выбор. Подробности в «Канавто» по телефону 230 30 30. Цена на Tenet T4L в комплектации актив до 31 октября 2026 года. При покупке кредит, сдача ТРН и прямой скидки дилера. Банк-партнер ВТБ ПАО. Не оферта. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.

0: Бим Медиа. Легкий путь к вашим клиентам. О вашем бизнесе будут говорить, потому что мы знаем, как это сделать. Ваша аудитория в эфире, в смартфонах, на мероприятиях города. Бим Медиа. Больше, чем радио. Мы соединяем бренды и людей. Выходи на новый уровень. Укрепляй доверие к своему бренду с Бим Медиа. 2-930-800.
1: Телефон рекламной службы БИМ-радио. 2-930-800. БИМ-радио. Первое в Казани.

0: Выходной с тобой на Бим-радио.
1: Ну, в общем, сегодня есть новости из мира кино. Пользователи сети вспомнили старое интервью Юры Борисова, в котором актер сомневался в своем международном успехе. Ролики с отрывком завирусились в соцсетях. 6 лет назад Борисов говорил: «Я никогда не смогу встать наравне с международными актерами, потому что я русский». Однако уже через 2 года после этого интервью вышел фильм «Анора» 16+, Шона Бейкера, с которым Борисов побывал на множестве международных фестивалей и светских мероприятий. За роль в этой картине он был номинирован на «Оскар» в категории «Лучшая мужская роль второго плана». Хоть это и не принесло ему победы, но актер стал востребованным на Западе. Теперь у актера снова появился шанс на заветную статуэтку. И уже в главной категории его вновь могут выдвинуть на «Оскар» как исполнителя лучшей мужской роли. Борисов снялся в голливудском фильме «Искусственный интеллект» и вместе с Эндрю Гарфилдом. Параллельно Борисов работает над другими зарубежными проектами. Ну и недавно он получил роль в режиссерском дебюте Сальмы Хайек. В общем, такой вот он интересный человек. А то мы все Петров. Вот у нас есть свой русский Борисов. В общем-то, будем, как обычно, следить за развитием событий.

чувством играли так тонко. Это чувство или просто нейронка? Перед сном нас обнимет, как дети мам. Одинокая онлайн-эстетика. Вот такое вот мы поколение, потерявшееся в интернетиках.

0: Одинок.нет. Ну, в общем, да, одиноким людям тоже можно присоединяться. Ну, мало ли, себе любимому тоже можно будет передать привет. Почему нет? В общем-то, напоминаю, все контакт-координаты для связи с прямым эфиром со мной, с Игорем Никитиным. Ваше сообщение готов буду читать. +7 972 72 42 102 8. Пишите в Макс Телеграм. Также можно будет воспользоваться приложением Бим Радио. Там есть специальная кнопка «Передать привет». В общем, кликаете и печатаете, что там у вас на душе сегодняшним вечером. И наверняка кто-то слушает и через сайт, поэтому сайт тоже запускайте, пожалуйста. Также сообщения будут прилетать ко мне сюда в студию. Я с удовольствием буду читать ваши послания. Ну и знаю, что некоторые любят смс-сообщения тоже по номеру +7 972 42 102 8. Можно будет их отправлять. Так, ну что, впереди гороскоп, и тихонечко будем начинать. Гороскоп
1: на Бим-радио. Без возрастных ограничений.
2: Спонсор программы ООО «Кама-цемент». Качественный цемент по низким ценам.
3: Чтобы стройка шла по плану, надежно, быстро, по карману, цемент покупай в компании «Кама». Звони 278-78-78. Камацемент.ру. Звездная пауза.
4: Здравствуйте, в студии Ксения Лайт и гороскоп на сегодня. Овны, приготовьтесь учиться новому, вам предстоит освежить подобный опыт. Тельцы, сегодняшний день будет требовать повышенного трудолюбия. Близнецы, удачно будут развиваться дела, связанные с борьбой за правду и справедливость. Раки, вам придется проявить максимум терпения по поводу несовершенства мира вокруг. Львы, звезды советуют искать позитивные эмоции в чем-то более реальном и доступном. Девы, старайтесь говорить одно, а делать другое. Все равно никто не заметит. А вы только выиграете. Весы, возможно, вам предстоит заниматься скучной работой. Скорпионы, утихомирьте своих внутренних демонов. Не волнуйтесь, контролируйте эмоции. Стрельцы, вы будете строить грандиозные планы. Возможно, захотите совершить путешествие, устроить пышный банкет. Козероги, редкий день, когда вы будете абсолютно довольны тем, что имеете, не желая большего. Водолеи, сейчас самый важный день этой недели. Вы почувствуете удивительный прилив энергии. Рыбы, это время для международных сделок, гениальных открытий, погружения в бурную реку судьбы. Всем знакам зодиака желаем цветущего настроения.

0: Реклама на Бим-радио.
1: 15 октября, 18:30, стадион «Акбарс-Арена», Фонбет Кубок России по футболу, Рубин Оренбург. Для посещения матча требуется карта болельщика, билеты на официальном сайте клуба. Приходи на футбол, поддержи команду.
2: ООО «Футбольный клуб Рубин», ОГРН 118-169-0013-120, Казань, Копылова 2-0+.
3: Ресторан «Максимилианс» и «Бим-радио» представляют 14 октября. Владимир Панченко. «Фактор 2».
4: Ты красавица, чего не нравится, пойми.
3: Подробности на «Максимилианс.ру».
5: 18+.
6: Не грузятся картинки, не читаются посты, пропали клики и лайки.
7: Радио ускорит ваш бизнес. Широкие охваты, быстрая доставка рекламы до ваших клиентов. Звоните сейчас. Реклама на Бим-радио – это просто и быстро. 2-930-800.
8: Привет, приветов на Бим-радио.
9: Ну что, давайте старт. Приложу, положу. Бим, привет. Передай, пожалуйста, привет всем, кто работает в выходные, а также бим-болталки. Все, слушаем песню. После песни уже выйду и зачитаю прям большую партию ваших сообщений.

0: Привет, приветов на Бим Радио.
1: Все, официально запускаем, запустили, сделали это, вижу ваше послание, очень хорошо, что они у меня есть, продолжайте действовать, если кто-то подключился, напоминаю, контакт, Макс, можно написать ваш привет, плюс 7-9-2-7-2-42-102-8, и, в общем-то, идеальным воскресенье сделать, так сказать, под финал практически, но там еще останется много-много интересной музыки, я тут немножечко заглянул вперед, но ничего вам не расскажу. Так, сердечков прислали и текст. Здравствуйте, любимое радио. Передаю привет своему любимому мужу, любимым детям всей Казани. Отдельно бим-болталки. Юлечке большой привет. Еще обнимашки. Вот Светланы такое сообщение прилетело к нам. Малинки-малинки. Танцевать, видимо, будем. Ладно. Добрый вечер, Игорь. Хорошего вечера вам и всем слушателям бим-радио. Хочу попросить для себя песню группы «Чайф». Заранее спасибо, Дмитрий И. Ну, ладно, будем посмотреть, подготовим, добавим, я думаю. Сегодня у нас запросы на самые длинные песни, я так полагаю. Так, Александра вновь пишет нам. И снова здравствуй, наше любимое радио. Хочу от души поздравить своих коллег. АО «Заинский сахар» с днем работника сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности. Пусть все наши смелые замыслы обязательно реализуются в жизни и приносят ощутимые результаты. Процветание, успехов, счастья, крепкого здоровья и взаимопонимания. Ваша Александра наставила разных эмодзи и цветов тут, и звездочек, и улыбочек, и мышцы сильные тоже присутствуют, поэтому имейте это в виду, что она вас всех поздравляет. Ну, а я, в свою очередь, видимо, присоединюсь. Пожелаю много счастливых дней. Но и знаете, что вы же работаете-то не зря. В любом случае мы все приносим пользу. Да, да, да. Так, чего тут у меня? А, Валентин Юрьевич пересылает каждый раз сообщение с приветом. Но и когда мы побрататься с вами успели, я, честно говоря, даже и не знаю. Обычно мы как-то друг к другу вежливо всегда обращаемся. Но и мы знаем, что вы 30 лет нас слушаете и пишет он, что вы самое крутое радио на земном шаре. Привет Рустему Равильевичу Гельманову. Отлично. С песней пока не могу ничего вам сказать, но, по крайней мере, знаю, что вы ее у меня тут затребовали. Так, ну чего, давайте еще одну закинем, а то малинки тут уже все на подходе у нас ждут. Ксения пишет: «Добрый вечер, Игорь, приятного вам эфира, спасибо большое». Главное, чтобы вам тоже было приятно. Передаю привет всей бим-семье, бим-болталке и бим-читалке. Уже три лагеря, да, у нас появляются. Надеюсь, успею своей любимой песенкой. Поставьте «Индия спектакль». Ежедневный гороскоп у нас тут получается с вашими песнями. Практически каждый день одно и то же.
2: А я

0: Иногда вот в этих случаях хочется сказать, ну, если захочешь, вы приходите просто и все, а там чего? Можно просто сказать привет, слушай, включи бим радио, я там тебе передам большой пламенный привет в программе по заявкам на привет приветов.
1: Привет, приветов на Бим Радио.
0: И все, и все проблемы решены. Я тут про приложение все говорил, а сам даже не заглянул, поэтому сейчас, думаю, нужно это сделать. Если вы слушаете нас через приложение, вы же тоже должны услышать свой привет. Да, правда? Так, передайте привет моей любимой Варе Варкинс. Я ее очень люблю. Самая прекрасная на свете. Ну, спасибо, Антон Сергеевич, спасибо за сообщение. Надеюсь, оно услышано и сейчас там радостное. Да. Привет, моя любимая Анечке, пишет Рамис, песню просит поставить. Я посмотрю, да, добавлю в плейлист. Я думаю, все будет так, как полагается. Добрый вечер, Бимушка. Добрый вечер, Игорек. Здравствуйте, здравствуйте. У моей сестренки двоюродной, но она мне как родная мать. День рождения. И хочу пожелать ей быть везде на высоте. Покорять вершины, добиваться целей. Пусть жизнь будет сказкой, где исполняются все мечты. Будь в хорошем настроении, получай настоящий кайф от жизни. Люблю тебя. Сердечко, поцелуйчик. Передаю большой привет и теплый привет бим-болталке. Еще хорошего эфира, Игорек. Спасибо. Спасибо огромное. Песню буду запускать сейчас. Те, у кого день рождения, поздравляю. Присоединяюсь, кстати, к вашим пожеланиям тоже. То самое волшебное мужское слово, когда уже все сказано. Я присоединяюсь.

0: Реклама на Бим-радио.
1: Ресторан «Максимилианс» и Бим-радио представляют 21 октября. Линда. Подробности на maximilians.ru. Запрещено для детей.
2: Соцсети могут прилечь. Не тормози. Рекламируй на Бим-радио. 2-930-800. Бим-радио. Первое в Казани.
3: Привет, приветов на Бим-радио. Заходи на официальный сайт Бим-радио и передавай приветы.

0: Привет, приветов на Бим Радио.
1: Продолжаем передавать приветы после спектакля. Ну да, иногда бывает шоу повторение, зрители встают и аплодируют. Ну а я читаю ваши сообщения. Зовут меня Игорь Никитин. Напоминаю, контакты для ваших посланий. Плюс 7-9-2-7-2-42-102-8. Пишите, пожалуйста, в Макс или в ТГ. Можно писать, вроде как у кого-то еще работает. Ну, в общем, как хотите, как вашей душе угодно. Еще иногда говорю, что можно СМС написать в приложении Бимрадио. Передать привет тоже есть. Специальная кнопка, таковая же присутствует и на сайте Бимрадио. Поехали дальше. Игорь, привет еще раз. Все Казани, хорошего вечера. И большой привет болтунам. Рад был вчерашней встрече. Классно провели время. Зарядился позитивом. Можно трек про Сергея, группу «Краски». Слушайте, надо посмотреть, кстати, да, наверняка. Такая песня должна быть. Так, бим-болталки, большой привет. Я с вами за любой кипиш. По возможности песню. Ладно, посмотрю. Виль, спасибо большое за послание. Добавлю в плейлист. Так, Кирюх пишет. Рубин Динамо 0-1. Проигрываемое удаление игрока у Рубина. Лучше пойду спать. Да подождите, еще рано. Можно сначала чай с мятой попить. Да, потом уж дальше информацию передавайте нам. А вдруг что-то произойдет? Волшебство. Иногда же такое случается. Вот, поэтому. Игорь, здравствуйте. Привет вам, всем слушателям и бим-болталки. Также есть просьба песни группы «Астудия». Слушайте, «Астудия» ведь была уже в начале часа буквально. Давайте еще одну какую-нибудь попросите, пожалуйста. А то переборчик у нас будет со «Астудией» точно. А вообще, какая-то песенка достаточно прикольная. Ну что, еще обещания музыкальные воспроизвожу.

0: Привет, приветов на Бим Радио.
1: Димка, честно говоря, не совсем, наверное, я понял фишку этой песни, но, видимо, так нужно, скорее всего, потому как я так думаю, да, интересно, ну ладно, ладно, пусть как есть, так есть. Так, Кэт Куин, да, сделаю для вас обязательно, поставлю, доставлю. Юрьевна пишет: добрый вечер, Бимка, любимка, передаю большой привет всем бим-рокерам, ребята, вы лучшие. Чувствую, я вчера у вас тусовка была максимально крутая. Так, еще сообщение: привет, любимая Бим, передаю привет своему мужу Сергею, люблю тебя, твоя любимка Юля. Видимо, вот она, эта песня-то звучала, как кстати получилось. Вот, спасибо вам за сообщение, спасибо за послание. Так, чего еще есть? Есть еще, конечно, да. Ксения Сергеевна, привет тебе, всем болтальщикам привет. Как вас вчера на дискотеке было много. Поставьте Дима Билана, Арсений. Есть, привет. Любимое радио. Привет, это у меня запятой, видимо, да? Скобочка. Слушайте, ну классно, кстати, да, как мысль интересная. Хочу поблагодарить за подарок, вы лучшие. Хочу передать привет всему своему коллективу, пекарю Ирине и Гузель, кухработникам. Ну, я думаю, вы расшифруете, да? Венере и Ирине. И непосредственно руководителю Полиночки. Огонечки, огонечки. Я вас обожаю, сердечко. Песня, если можно, конечно, любой Рамштайн. Ой, Гульнара Шидна, спасибо вам за сообщение. Ну, а по поводу подарка-то, это, конечно, всегда хорошо. Вы же участвуете, побеждаете. Кстати, можете эмоциями поделиться, да? У нас есть такая возможность. Заходите в Яндекс.Карты или в 2GIS, и там оставляете комментарии, оставляете отзыв. Мы все это читаем, между прочим, кстати говоря, да, и радуемся за вас. Так, ну что, тихонечко исполняю пожелания ваши музыкальные.

0: Телефон рекламной службы «Бим-радио» 2-930-800. «Бим-радио» – первое в Казани.
1: Привет, приветов на «Бим-радио». Заходи на официальный сайт «Бим-радио» и передавай приветы.

0: Привет, приветов на Бим Радио.
1: Ой, какие песни, какие песни! Ну, видим, немножечко лирическое такое тоже отступление должно случиться. Все-таки воскресенье. Завтра новая неделя, новая красота. Так, что еще имею? Еще имею сообщение от Самира. Самир, добрый вечер, кстати. Да, давно не читал посланий, прям волнуюсь. Привет, Бимрадио, как ваши дела? Привет из Казани. Привет маме, папе, родителям. Интересно, родителям родителей, видимо, дедушки, бабушки. Привет, Бим, болталка. Если можно, песня «Сектор газа», пора домой. Ну да, я думаю, в самом-самом конце запущу, потому как тут еще Дима Билан у меня, по ходу дела, обещался быть, а обещания стараюсь всегда исполнять. Салям, любимое радио. Передайте, пожалуйста, привет лучшему рок-фотографу вчерашней вечеринки Димону. Ты лучший, бро. Да скинь хоть одну фоточку-то посмотреть на вас всех. Ну и всем, кто там был, всем рок, распальцовочки, ну и что-нибудь из Металлики, пишет Ленар. О, Ленар, успею, не успею, посмотрю, подумаю, куда-нибудь постараюсь заложить этот процесс. Доброй ночи, Игорь, Бим, слушатели радио, все через запятую, красота какая. Рамис, здрасте. Поставьте, пожалуйста, брейнсторм для моей вечно молодой любимой жены. Хорошо, добавлю обязательно. Обязательно. Гульнара Рашидова. Да, Рашидовна, может быть. Да, Гимранова. Господи, простите меня, пожалуйста, если что-то вдруг. Еще бы приветик. Дианочка, доченька, я тебя люблю. Прости, что некогда приехать. Я соскучился, люблю вас. И тебя, и Тимура, и свою самую долгожданную, любимую внученьку Софину. Песню можно, пожалуйста. Понял я, что за песня. Разберусь, я думаю, да, если что-то вдруг. Но, слушайте, практически последний вагон получается, да? Кстати, да, если вдруг кто-то не успеет в последний вагон, просто контрольный, я обязательно выход еще один сделаю. Без вас не останусь, не смогу. Плюс 7-9272-42-128, если что-то вдруг, пишите в Макс.
0: Бим Радио – это только начало. Сегодня Бим Медиа – это мощная экосистема. Эфир, соцсети и события в городе. Мы помогаем вашему бизнесу находить своих клиентов. Бим Медиа – охваты и высокое доверие к нашему контенту работают на ваш успех. Развивайте бизнес и привлекайте клиентов вместе с Бим Медиа. 2-930-800.

0: Привет, приветов на Бим Радио.
1: Все, ребят, пора прощаться, благодарить всех за активное участие в прямом эфире, именно здесь, на Бим Радио. Давайте еще, вот всегда, вот напоследок, еще потом насыпят, потом говорят, давайте песню нам срочно включайте, очень надо, а как это вот сделать уже? Добрый вечер, Бимоля, хорошего эфира вам, Игорь, огромный привет Бимболталке. Ух ты, черное сердечко тоже, оказывается, красиво смотрится. Ребят, вы крутые, всем отлично настроение. DS, так вот пишет. Здравствуйте, привет всем болталки, тем, кто выжил после вечеринки, ведьмочкам. Можно песню «Рок острова, ничего не говори». Ну, вот такая вот у нас есть Юля, которая тоже решила забежать в последний вагон и, видимо, забежала. Игорь, добрейший вечерок. Вячеслав пишет, спасибо, здрасте. Передаю привет голубоглазой лисичке с хитрым взглядом, который меня соблазнил. Хочу сказать, что нуждаюсь в тебе с каждым днем все больше. Ты лучик света в темноте. Обожаю тебя. Если получится все же включить песню. Вячеслав, вы, кажется, влюбились как будто, нет? Или мне кажется просто? Но ничего, ничего. Главное, о себе тоже не забывайте иногда. А то растворитесь в человеке полностью. Это все прям не есть на самом деле хорошо. Димка благодарит за эфир. Все, ребят, ухожу. Давайте, чтобы понедельник начался у вас идеально, классно и круто. Ух ты, фоточку мне прислали. Я тоже с кулачком, ладно, если что, ребят. Но не забудьте, что воскресенье, оно там, что вы там держите, как будто бы вредит здоровью. Вот. Все, ушел. До свидания. Или, как говорит Рома Зверь, созвонимся. Все, пока. Кстати, Самир, да, спасибо за песню. Как раз в тему пришлось. Домой, пора домой. Игорь Никитин был с вами. До свидания всем.

0: Телефон рекламной службы БИМ-радио 2-930-800. БИМ-радио. Первое в Казани.
1: Люби. С БИМ-радио.

0: без возрастных ограничений. В мире интересного.
1: В 2001 году Чарльз Инграм победил на британском телешоу «Кто хочет стать миллионером», выиграв 1 000 000 фунтов стерлингов. Однако выплату отложили, когда его, а также его жену и сообщника Теквена Виттака, которые присутствовали на съемках, заподозрили в жульничестве. Оказалось, что Виттак кашлял каждый раз, когда ведущий, перечисляя ответы, произносил правильный. Все трое отрицали злой умысел, но были признаны судом виновными и оштрафованы, а также получили условные сроки от 12 до 18 месяцев.
0: В мире столько всего интересного.
2: Спонсор программы «В мире интересного» ООО «Канавто-2».
3: 3 недели поиска, 167 просмотренных объявлений, 12 звонков, 5 осмотров и все еще ни одного автомобиля, который хочется купить.
4: Может, пора изменить подход? В «Канавто» с пробегом более 2000 автомобилей. Проверенные, с прозрачной историей и гарантией 12 месяцев. Ждем вас в «Канавто» с пробегом. 230-30-30. Неофертно подробные условия предоставления гарантии на сайте «Канавто.ру» в разделе «Автомобили с пробегом». Предложение действительно до 31 октября 2026 года.
5: Бим-радио. Первое в Казани.
6: Наши любимые слушатели.

Что такое счастье? Всех не переслушать. Счастье – быть в Казани. И хорошо покушать. БИМ-радио. Первое в Казани.

0: must confess, I still believe.
1: Осеннее, уютное, любимое. Дим Радио. Первое в Казани.

0: Мое любимое радио – это БИМ-радио.
1: Признание наших любимых слушателей.
2: Телефон рекламной службы БИМ-радио. 2-930-800. БИМ-радио. Первое в Казани.

0: 17 ноября 1804 года императором Александром I были подписаны утвердительная грамота и устав Казанского университета. Ровно 190 лет и один день спустя, 18 ноября 1994 года, из здания университета начало вещать БИМ-радио.
1: Совпадение? Не думаю.
0: БИМ-радио. Первое в Казани.

0: BIM-медиа. Легкий путь к вашим клиентам. О вашем бизнесе будут говорить, потому что мы знаем, как это сделать. Ваша аудитория в эфире, в смартфонах, на мероприятиях города. BIM-медиа. Больше, чем радио. Мы соединяем бренды и людей. Выходи на новый уровень. Укрепляй доверие к своему бренду с BIM-медиа. 2-930-800.
1: BIM-радио.

Телефон рекламной службы БИМ-радио 2-930-800. БИМ-радио. Первое в Казани. Наслаждайся осенью с БИМ-радио.

мировая экономика в топе, а Казань всегда в топе. Бим-радио. Первое в Казани.

БИМ-радио – это только начало. Сегодня БИМ-медиа – это мощная экосистема. Эфир, соцсети и события в городе. Мы помогаем вашему бизнесу находить своих клиентов. БИМ-медиа – охваты и высокое доверие к нашему контенту работают на ваш успех. Развивайте бизнес и привлекайте клиентов вместе с БИМ-медиа. 2 930 800.

0: по карте города. Мы поездами скорыми несемся кто куда.
1: Бим Радио. Первое в лучшем городе мира. В Казани.

0: Китайская народная мудрость гласит: человек не может быть счастливым всю жизнь. Эти китайцы никогда не были в Казани.
1: Бим-радио. Первое в Казани.

Что такое счастье? Всех не переслушать. Счастье – быть в Казани. И хорошо покушать. БИМ-радио. Первое в Казани.

0: БИМ-радио – это только начало. Сегодня БИМ-медиа – это мощная экосистема. Эфир, соцсети и события в городе. Мы помогаем вашему бизнесу находить своих клиентов. БИМ-медиа – охваты и высокое доверие к нашему контенту работают на ваш успех. Развивайте бизнес и привлекайте клиентов вместе с БИМ-медиа. 2-930-800.
1: Мое любимое радио – это БИМ-радио.
0: Признание наших любимых слушателей.

0: мне чуть-чуть музыки.
1: Ты не обязан нравиться людям. Люди не обязаны любить тебя. Они даже не обязаны уважать тебя. Но когда ты смотришь в зеркало,

0: 17 ноября 1804 года императором Александром I были подписаны утвердительная грамота и устав Казанского университета. Ровно 190 лет и один день спустя, 18 ноября 1994 года, из здания университета начало вещать БИМ-радио.
1: Совпадение? Не думаю.
0: БИМ-радио. Первое в Казани.

95% россиян живут в постоянном стрессе. Остальные 5% живут в Казани. БИМ-радио. Первое в Казани.

Медиа сегодня больше, чем радио. Эфир, социальные сети и офлайн-проекты. Мы помогаем вашему бизнесу находить своих клиентов. BIM Media. Ваша площадка.

Медиа сегодня больше, чем радио. Эфир, социальные сети и офлайн-проекты. Мы помогаем вашему бизнесу находить своих клиентов. BIM Media. Ваша площадка для роста.

0: Медиа сегодня больше, чем радио. Эфир, социальные сети и офлайн-проекты. Мы помогаем вашему бизнесу находить своих клиентов. BIM Media – ваша площадка для роста. Сделайте ваш бизнес заметным. 2-930-800.
1: BIM Radio.

Мировая экономика в топе, а Казань всегда в топе. БИМ-радио. Первое в Казани.

Медиа. Легкий путь к вашим клиентам. О вашем бизнесе будут говорить, потому что мы знаем, как это сделать. Ваша аудитория в эфире, в смартфонах, на мероприятиях города. BIM Media. Больше, чем радио. Мы соединяем бренды и людей. Выходи на новый уровень. Укрепляй доверие к своему бренду с BIM Media. 2 930 800.

ночью только влезала с подругами весело под повело. Сегодня в душе уже месиво, город и сердце опять замело. Накроет, но вспомнишь, болело и хуже, и ведь заживало. Но время отпустит, уже проходило, уже забывало.

Lights, camera, action, that's it. Осенние, уютные, любимые. Бим Радио. Первое в Казани.

Китайская народная мудрость гласит: человек не может быть счастливым всю жизнь. Эти китайцы никогда не были в Казани. Бим-радио. Первое в Казани.